0: значение «ватрушка». То есть подобное прозвище могли присвоить пекарю, причем именно тому, у которого получались самые вкусные ватрушки в округе. В русских памятниках письменности Куликовы упоминаются с XVI века. Степан Куликов – крестьянин, Михалка Куликов – стрелец.
1: Фамильная ценность.

0: и когда-то. Авторский цикл археолога Татьяны Гусевой.
1: Итак, в прошлый раз мы с вами заговорили о XVI веке и заговорили о том, что археологические краски XVI века очень немногочисленны, их всего, наверное, только две, и очень своеобразные. Это тона камня, серо-белые приглушенные тона. И разговор наш начался с постройки каменного Кремля и с того значения, которое он имел и для Нижнего Новгорода, и для обороны Восточного.

точных рубежей складывающегося молодого русского государства. А вы меня спросите, а при чем здесь археология? Ведь Нижегородский Кремль – это архитектурное военно-инженерное сооружение, которое стоит на земле и которое из земли не выкапывали. Я тут напомню вам, что именно благодаря усилиям археологов были в земле обнаружены, оконтурены, расчищены остатки Зачатьевской башни, которая до нас дошла не просто в разрушенном виде, а практически полностью стертой с земли. Поэтому я считаю, что мы с полным основанием можем образ Нижегородского Кремля относить и к археологическим штрихам, рисующим портрет Нижнего Новгорода этого времени. Кроме того, в прошлый раз я сказала, что у нас будет еще один такой каменный штрих, и имела в виду белокаменные надгробия, три фрагмента которых нами были обнаружены буквально вот прошлым летом при раскопке некрополя на территории Театральной площади, на месте, где когда-то стояла Никольская Верхнепосадская каменная церковь. Об этой находке и о том, что нового, интересного, какие новые краски в наше представление о Нижнем Новгороде XVI века они дают, я бы хотела рассказать поподробнее. Сразу оговорюсь, на сегодняшний день мы не можем утверждать, что обломки надгробий, которые были нами обнаружены, относятся именно к этому кладбищу, и именно здесь раньше выполняли свою прямую функцию. Как я уже сказала, они были обнаружены в обломках, и, как это не прозаично звучит, вместе с битым кирпичом и другим строительным мусором ими была забита одна из ям, расположенных рядом с территорией храма. По всей видимости, туда был сброшен остатки строительных материалов, которые использовались либо при кладке фундаментов, либо, может быть, при починке стен. Такое очень широко практиковалось. И очень часто надгробия XVI века и даже XVIII веке, уж не говоря про XIX век, достаточно широко использовались как вторичные строительные материалы, как сырье. Вот такой штрих к портрету сразу трех веков – это не пренебрежение к памяти предков. Здесь нечто другое. Скорее всего, это некий рационализм или практичность в использовании предметов, вышедших из употребления в сегодняшней жизни, вторая жизнь. Это звучит несколько странно по отношению к надгробиям, но такие примеры мы знаем не только в плане каких-то акций вандализма. По крайней мере, наш археологический материал говорит о том, что такое имело место быть. Поэтому еще раз повторю, не уверена, доказать мы это не сможем, что эти надгробия действительно когда-то, будучи целыми, находились на кладбище в XVI веке, около не каменной, а деревянной Никольской церкви, которая здесь находилась ранее. Вполне возможно, вместе со строительным боем они были привезены с какой-то другой разрушенной или разобранной церкви. Но бесспорно одно – то, что белокаменные надгробия в Нижнем Новгороде в XVI веке имели место быть, то есть их заказывали, и, соответственно, они отражают не только определенные традиции оформления могил умерших, они не только являются показателем наличия достаточно зажиточной категории горожан, которые могли себе позволить заказать, потом купить такое надгробие, это явление не рядовое. Они, кроме того, служат своеобразным маркером, показателем того, какие изменения происходили в сознании, в мышлении, в том числе и в религиозном сознании нижегородцев того времени. Поясню, что я имею в виду. Средневековыми белокаменными надгробиями, традиция использования которых на Руси, по мнению их исследователей, восходит к XIV веку, но широкого распространения белокаменные надгробия получают в конце XV, в XVI веках, и впоследствии, уже изменяясь, модифицируясь, они, по сути дела, в разных видах и формах сохраняются как мемориальный памятник на могиле, сохраняется до настоящего времени. В каждую эпоху, в каждое время и, я бы сказала, тот смысл, который люди вкладывали в это надгробие, в такой памятник, и как они это оформляли, он был разным. И поэтому интересно посмотреть на эти обломки каменных надгробий именно с этой точки зрения. В XVI веке эти каменные плиты имели вытянутую трапециевидную форму, которая должна была символизировать пропорции или тело человека. В первой половине, в середине XVI века надписи на них не было. И смысл такой каменной плиты на могиле, он был лишь символом храма, которому уподоблялось тело человека.
храма, в котором оставалась, хранилась душа человека, неважно какого. Во второй половине XVI века на таких каменных надгробиях начинают появляться надписи, аналогичные тем, которые мы знаем уже до последующих времен, где указывается имя погребенного и чаще всего дата его смерти. Уже в более позднее время даты жизни и смерти указываются. То есть я бы сказала, что со временем такой надгробие начинает нести уже персонифицированную информацию. Именно вот эти фрагменты надгробий позволяют нам заглянуть во внутренний мир людей XVI века. Будем надеяться, что в дальнейшем Нижегородская земля, земля Нижнего Новгорода, нам все-таки подарит новые находки XVI века, и мы сможем намного больше узнать и о самих нижегородцах, и о том, как они жили.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Дорогие радиослушатели, 21 сентября «Радио Образ» открывает

0: именем которой звучат...
1: «Супруга Анны», — представил женщину хозяин. «А могу я узнать имя нашего уважаемого гостя?» «Григорий», — сделав небольшую паузу, отозвался молодой человек. «В Голландии меня обычно называли Грегом Кольдером, а в Англии — Грегори Коулдом, или просто Грегори. Словом, кому как нравилось». «Грегорий! Грегорий!» — раскатисто повторил хозяин. «Очень хорошее имя. И вы прекрасно говорите по-немецки. Интересно, как тебя на самом деле зовут, папский ищейк? Может, Григорио или просто Горио?» — подумал хозяин про себя. Приезжий явно испытал удовольствие от похвалы. «Ну, немецкий-то я просто начал учить раньше прочих языков, да и нравится он мне больше всех». «О, так вы знаете и какой-то другой язык?» «Знаю, но, конечно, похуже. Французский, шведский, английский». Трактирщик восторженно прищелкнул языком. «Так молоды, а вы учили столько премудростей! Словно настоящий кардинал! А итальянский не знаете? Нет? Никогда не приходилось бывать в Риме? Господи, зато польский знаете немного! Фу! Не представляю, как можно было его выучить!» Григорий вдруг расхохотался. Последнее замечание хозяина ему пришлось почему-то по душе. Трактирщик продолжал не без иронии демонстрировать свою недюжинную наблюдательность. «Давайте попробую угадать, зачем вы здесь?»
2: «Три короля».
1: «В точку», — удивился Григорий. «Оказаться в Вестфалии и не прикоснуться к величайшей святыне христианского мира, я-то сразу вижу, вы не купец, не моряк, не солдат. А кстати», — торопливо перебил его русский, «кто-нибудь в Кёльне имеет представление, когда будет достроен собор? Что-то я не заметил на башнях ни одного каменщика».
2: «Никогда».
1: «О, я сегодня уже слышал такой ответ. Неудивительно. По легенде, Кёльн будет жить и процветать, пока собор не будет достроен», — ухмыльнулся трактирщик и, крайне довольный собственной проницательностью, в лед раскусил молодого иезуита. «Вот что значит знать правду о дальних странах и народах». Удалился в сторону кухни. Словом, с утра день русского дворянина Григория Колдырева, вопреки всем подозрениям трактирщика, это действительно был русский, и так его на самом деле звали, оказавшегося в дальних странах по воле посольского приказа, складывался как нельзя удачнее. И ничто, совершенно ничто, не предвещало его бурного продолжения и самого ужасного завершения.
3: Продолжение следует.

Дорогие друзья, 6 августа, в день открытия выставки-ярмарки «Нижегородский край. Земля Серафима Саровского», мы приглашаем вас на музыкально-поэтический спектакль «Радиообраз. Цветы царской России», приуроченный к трагической дате нашей истории – расстрелу царской семьи. В постановке прозвучат отрывки из писем и дневников императора Николая II, императрицы Александры Федоровны, великих княжон. В спектакле принимают участие ведущие «Радиообраз» и лауреаты всероссийских и международных музыкальных конкурсов. Спектакль «Цветы царской России» – это не только воспоминания о прошлом, но и приглашение задуматься о неприходящих вечных ценностях, о святости семьи, любви, верности Отечеству, милосердии и вере. Ждем вас 6 августа в 16:30 на Нижегородской ярмарке, павильон номер 1, вход свободный. Thank you.

0: 260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».

0: ООО «Алавастер» и «Радио Образ» представляют книгу Эленор Портер под редакцией Натальи Сухининой. «Поллианна». Читает Екатерина Краснобаева.
1: Глава 29. Джимми Бин принимается за дело. Никогда еще короткие зимние дни не казались Поллианне такими тягостными и длинными. Однако присутствие духа она не теряла. Ведь теперь в игру включилась сама тетя Полли, и она придумывала столько всего, чему можно радоваться, что Поллианна просто не могла ее разочаровать. Именно тетя Полли разыскала однажды рассказ о маленьких бродягах, которые нашли упавшую дверь. Несчастные дети укрылись под ней от метели, а потом принялись жалеть бездомных, у которой такой двери нет. Позже тетя Полли рассказала племяннице об одной старушке. У нее осталось всего два зуба, и все-таки старая леди нашла чему радоваться. «Как хорошо, — говорила она, — что мои два зуба растут один над другим, и я могу ими кусать». Поллианна старалась не проводить времени даром. Подобно миссис Сноу, она принялась вязать. Теперь по белому покрывалу, под которым она лежала, тянулись яркие шерстяные нити, а Поллианна радовалась, что в аварии не пострадали ее руки и пальцы. Друзья по-прежнему передавали девочке привет и пожелания, а некоторым мисс Полли даже позволила повидать племянницу. Один раз Поллианну навестил Джон Пентон, а Джимми Бин был у нее уже дважды. Джон Пентон сказал ей, что Джимми с каждым днем его все больше и больше радует. А Джимми рассказывал, какой у него теперь великолепный дом. Он также утверждал, что мистер Пентон оказался ну просто отличной семьей. Кроме того, и Джон Пентон, и Джимми сказали Поллианне, что обрели друг друга только благодаря ей. «Но разве после этого можно не радоваться?» – поделилась она с тетей Полли. «Знаете, я все время благодарю Бога, что мои ноги когда-то ходили». Весну Поллианна встретила все в том же состоянии. Предписанное лечение пока не приносило сколь-нибудь видимых результатов, а домашние все больше свыкались с мыслью, что худшие опасения доктора Мида сбываются. Все жители Белдингсвилля постоянно получали информацию о Поллианне, а один из жителей собирал ее с особой тщательностью. Он знал историю болезни девочки настолько хорошо, словно каждый день лично осматривал ее, и с каждой новой сводкой о состоянии ее здоровья его охватывало все большее беспокойство. Когда же к весне состояние девочки не улучшилось, человек этот понял, что медлить больше нельзя. Вот почему, поколебавшись еще недолго, доктор Чилтон, а это было именно он, отправился с визитом к мистеру Джону Пентону. Пентон. Перешел он к делу, едва только хозяин привел его в кабинет. «Я решил обратиться к вам, ибо вы, как никто другой, знаете о моих отношениях с мисс Полли Харрингтон». Джон Пентон удивленно посмотрел на приятеля. Он и впрямь знал кое-что о взаимоотношениях Томаса Чилтона и Полли Харрингтон. Однако отношения эти прервались больше 15 лет назад, и он не мог понять, отчего доктору взбрело в голову ворошить эту старую историю. «Я помню, Чилтон», — стараясь вложить в слова как можно больше сочувствия, — ответил он. Но вскоре он убедился, что церемониться нет надобности. У доктора была какая-то цель, и он был столь поглощен ею, что тон мистера Пентона волновал его меньше всего. «Итак, Пентон, дело в том, что мне необходимо осмотреть девочку», — быстро проговорил он. «Поймите, я просто должен это сделать». «Ну и сделайте», — отозвался мистер Пентон. «Сделайте», — с отчаянием воскликнул доктор. «Уж вам-то, Пентон, должно быть известно, что больше 15 лет я не переступаю порога этого дома. Вы знаете, что сказала мне мисс Харрингтон перед тем, как мы расстались? Ну так знаете, она заявила, что если я хоть раз получу приглашение в Харрингтонское поместье, это будет означать, что она готова признать вину и выйти за меня замуж. Вот почему я сомневаюсь, что она меня позовет. Но зачем вам дожидаться приглашения? Пойдите просто так и осмотрите девочку». «Знаете...» — хмуро ответил доктор. — Я еще все-таки не потерял гордости. — Неужели вы даже ради Поллианны не можете забыть о гордости и об этой ссоре? — Забыть о ссоре? — возмущенно повторил доктор. — Да я совсем другое имел в виду. Если бы дело шло только о ссоре, я согласился бы пройти весь путь до ее дома на руках или на коленях. только бы помочь девочке. Нет, все дело в профессиональной гордости. Я доктор, а она больная. Не могу же я врываться в дом без вызова. Вот, мол, пришел и умоляю принять мои услуги. Понимаете, Пентон? Слушайте, Чилтон, а из-за чего вы с ней поругались? Решился спросить мистер Пентон. Доктор в сердцах взмахнул рукой. Из-за чего? Он вскочил с кресла и снова забегал по кабинету. А вы, Пентон, часто можете сказать, из-за чего все началось? Иногда глупый спор по поводу глубины реки или размеров дома приводит к страшным конфликтам. Тем более, когда речь идет о влюбленных. Наверняка все началось с какой-то чуши. Окончилось годами несчастливой и неприкаянной жизни. Так что забудьте об этой ссоре, Пентлон. Я во всяком случае готов забыть о ней. «Мне необходимо осмотреть девочку», — воскликнул доктор. «Я верю, 9 шансов из 10, что она может снова начать ходить. И я хочу, чтобы Полиана Уитер снова встала на ноги». Произнеся последние слова, доктор, который по-прежнему быстро расхаживал по комнате, как раз приблизился к открытому окну в сад. В саду же под окнами Джимми Бин в это время старательно полол клумбу с цветами. Услышав, что говорит доктор Чилтон, он затаился и принялся слушать дальше. «Полиана? Ходить? Что вы имеете в виду?» — удивился Джон Пендлтон. «Я имею в виду, что история ее болезни, если судить по слухам, которые до меня доходят, очень похожа на ту, что была у пациента моего приятеля по колледжу. Но это не важно. Важно, что он вылечил ее. Мой приятель специализируется по таким болезням. Я тоже немного занимаюсь ими, и мы переписываемся. Вот почему мне просто необходимо осмотреть девочку». Джон Пендлтон выпрямился в кресле. «А если вам попробовать через доктора Орина?» «Боюсь, ничего не получится», — помотал головой доктор Чилтон. «Правда, Орин проявил себя как человек благородный. Он сказал мне, что с самого начала предложил мисс Полли вызвать меня к девочке для консультации. Но мисс Харрингтон так решительно запротестовала, что он больше не решается возобновить разговор об этом. Я высказывал ему свои доводы, но...» «Понимаете, Пентлон, есть еще одно обстоятельство, которое меня связывает. За последнее время некоторые из самых именитых пациентов мистера Уорена перешли ко мне. И все-таки мне необходимо осмотреть Полиану. Вы только подумайте, какое это может иметь для нее значение. Вот-вот и какое для нее будет иметь значение, если вы ее не осмотрите», — подхватил мистер Пентлон. «И однако я ничего не могу предпринять, пока ее тетя не вызовет меня. А она никогда этого не сделает. Значит, надо заставить ее это сделать». «Каким образом?» «Не знаю. И я не знаю. И никто не знает», — горестно произнес мистер Чилтон. «Мисс Полли слишком горда, да и сердится на меня до сих пор. Еще как назло связала себя много лет назад этим глупым обещанием. Но стоит мне подумать о бедной Полиане, а что, если я действительно мог бы избавить ее от этой страшной участи? А на пути между мной и ею стоит вся эта чушь под названием гордость и профессиональная этика. Да я просто...» Не договорив, доктор запихнул руки в карман и отправился в очередной поход по кабинету. «Но неужели ее никак нельзя заставить понять?» — спросил Джон Пентлтон. «Возможно, она и поймет, только кто станет ее убеждать?» — резко повернулся доктор к мистеру Пентлтону. «Не знаю», — горестно отозвался тот. До сих пор Джимми Бин, затаив дыхание, слушал беседу двух джентльменов. Однако стоило мистеру Пентлтону произнести последние слова, как Джимми прошептал: «Готов поклясться, я знаю, кто. Это сделаю я». Тихо прокравшись за угол дома, он никем не замеченный выскользнул за калитку и изо всех сил понесся вниз по Пентлтонскому холму. Глава 30. Джимми Бин все берет на себя. «Это Джимми Бин, мэм», — входя в гостиную, объявила Нэнси. «Он хочет вас видеть». «Меня?» — удивилась мисс Полли. «Да ты, наверное, не поняла, Нэнси. Он, конечно, хочет видеть мисс Полиану. Передай ему, пусть зайдет к ней, только ненадолго». «Да нет, мэм», — упорствовала Нэнси. «Поначалу я думала, как и вы. Но он все твердит, что ему нужны вы». «Но раз так, я сейчас спущусь к нему», — согласилась мисс Полли и устало поднялась со стула. При виде хозяйки Джимми Бин вытаращил глаза от смущения и густо покраснел. «Мэм», — нашел в себе силы произнести он, — «я думаю, я скажу сейчас что-то ужасное, но я ничего не могу поделать и все равно скажу. И это все для Полианы. А для нее я готов ходить по горящим углям и с вами разговаривать. Я вообще на все теперь для нее готов. Вы бы тоже так сделали, мэм, если бы только поверили, что она может снова ходить. Вот я и пришел к вам сюда. Я узнал, что только гордость и еще что-то другое мешает Полиане ходить. Но я-то знаю, вам стоит только сказать, и вы, конечно, позовете мистера Чилтона. «Что?» – перебила его мисс Полли. До сих пор она слушала мальчика с совершенно обескураженным видом. Но теперь от всего ее облика повеяло возмущением. «Но я же не сердить вас пришел!» — воскликнул Джимми. «Я потому вам и стал рассказывать, что она правда может снова начать ходить. Я думал, вы хоть это послушаете». «О чем ты говоришь, Джимми?» Джимми шумно вздохнул. «Так я именно и хочу вам сказать, о чем говорю». «Ну тогда я тебя внимательно слушаю. Только будь любезен, начни все снова и постарайся рассказывать так, чтобы мне было понятно». «Но тогда, мэм», — облизнув пересохшие губы, решительно проговорил Джимми, — «я, пожалуй, начну». Доктор Чилтон пришел к мистеру Пентону, и они разговаривали в библиотеке. «Вы понимаете меня, мэм?»
2: «Понимаю, Джимми», — тихо ответила мисс Полли.
1: «Но окно было раскрыто, а я там был, на клумбе. Вот я и услышал, чего они говорят».
2: «И ты, Джимми, стал слушать?»
1: «Они разговаривали не обо мне, и я не послушивал», — обиделся мальчик. «Но я рад, что услышал. И вы, конечно, тоже будете рады, когда услышите. Ведь, может, Полиана начнет ходить». Мисс Полли подалась вперед. «Что ты имеешь в виду, Джимми?»
2: «Да вот об этом я и говорю», — торжествующе произнес Джимми. «Так вот, доктор Чилтон сказал мистеру Пентону, что знает какого-то там доктора, и этот доктор может вылечить Полиану. Вернее, доктор Чилтон думает, что тот сможет. Но он не может точно сказать, пока сам ее не осмотрит. Но он сказал мистеру Пентону, что вы ему не позволяете».
1: Мисс Полли заметно покраснела. «Но я не могу, Джимми. То есть я не могла, я не знала», — стиснув ладони, пролепетала она, и вид у нее сделался совершенно беспомощный.
2: «Так ведь я и пришел, чтобы вы знали», — с волнением воскликнул мальчик. «Я ведь им не поверил. Я понял, что все из-за того, что вы просто не знали. Они говорили еще, что вы не разрешаете мистеру Чилтону приходить. Они говорят, вы сами ему так и сказали, и теперь он не сможет сам прийти. Он сказал мистеру Пентону, что у него есть это, профессор... Ой, профессор... Ну, в общем, какая-то гордость, и он не может. И тогда они решили, что кто-то должен вам объяснить, но только никак не могли придумать, кто это сделает. Ну, а я сидел под окном... И когда я это услышал, я сказал себе: «Готов поклясться, Джимми, я знаю, кто это. Это сделаю я. И я пришел. Теперь, мэм, вам все понятно».
1: «Понятно, Джимми. Но что это за доктор? Они правда думают, что он сможет поставить Полиану на ноги?»
2: «Да я не знаю, что это за доктор. Они не сказали. Но доктор Чилтон его знает. Он сказал, что этот доктор только что кого-то вылечил с такой же болезнью, как у Полианы. Понимаете, мэм? Доктора Чилтона с мистером Пелтоном совсем не тот доктор беспокоил, а мисс Полиана. Ведь вы не разрешаете мистеру Чилтону посмотреть ее. Но ведь теперь-то вы все знаете. Теперь вы разрешите ему прийти?»
1: Мисс Полли медленно повела головой из стороны в сторону. Она долго ничего не отвечала. Джимми Бин с тревогой прислушивался к ее прерывистому дыханию. И ему казалось, что она сейчас заплачет. Однако мисс Полли не заплакала. Взяв себя в руки, она очень тихо и медленно проговорила: «Да, я разрешу доктору Чилтону осмотреть ее. А теперь, Джимми, беги скорее домой. Мне нужно поговорить с доктором Уорреном. Я видел, он как раз поднялся к Полиане». Прошло еще совсем немного времени, и удивленный доктор Уоррен, стоя в холле, с изумлением внимал раскрасневшейся и явно взволнованной мисс Полли. «Доктор Уоррен», — часто приводя дыхание, говорила она, — «вы как-то попросили, чтобы я позвала на консультацию доктора Чилтона. Я тогда отказалась. Но сейчас я подумала, и я согласна. Я очень хочу, чтобы вы пригласили его. Сделайте это, пожалуйста. Заранее вам благодарна».
3: Глава 31. Самое радостное, что сделала Полиана. Когда доктор Уоррен вновь переступил порог комнаты Полианы, за ним следовал рослый, широкоплечий мужчина. «Доктор Чилтон! О, доктор Чилтон, как же я рада, что вы пришли!» — воскликнула Полиана, и в голосе ее звучал такой восторг, что никто из присутствующих не смог удержаться от слез. «Но...» Словно спохватилась вдруг Полиана. «Если тетя Полли не хочет...»
2: «Все в порядке, милая», —
3: Поспешила успокоить ее тетя, которая сама волновалась не меньше племянницы. «Это я попросила доктора Чилтона осмотреть тебя вместе с доктором Уорреном. Но если вы пригласили его, тетя, значит, все в порядке?» — умиротворенно проговорила Поллианна. «Да, милая, я пригласила его... То есть...» Она осеклась, но поздно. Надо было видеть, что стало с доктором Чилтоном. Лицо ее озарилось, и он с обожанием посмотрел на мисс Полли. На мгновение взгляды их встретились. Лицо мисс Полли вспыхнуло, и, повернувшись, она стремительно вышла из комнаты. Доктор Уоррен и сиделка стояли у дальнего окна и увлеченно беседовали. Мистер Чилтон простер руки к девочке. «Поллианна!» Голос его срывался от волнения. «Мне кажется, сегодня тебе удалось самое радостное на свете». Когда в комнате уже начали сгущаться сумерки, мисс Полли пришла снова. Такой Поллианна еще ее не видела никогда. Она подсела совсем близко к кровати племянницы и, воспользовавшись тем, что сиделка пошла ужинать, заговорщически проговорила. «Поллианна, я тебе первой пришла сказать. Скоро доктор Чилтон станет твоим дядей. И все это благодаря тебе. О, Поллианна, я так рада, я так счастлива!» Вдруг громко воскликнула она. Поллианна по привычке развела руками, чтобы захлопать в ладоши. Но в последний момент словно раздумала, и ладони ее застыли в воздухе. «Так значит, — ошеломленно произнесла она, — значит, это вы, тетя Полли, были рукой и сердцем женщины, о которой он так давно мечтал? Ну да, конечно, это были вы, теперь-то я знаю. Вот почему он мне сказал, что сегодня мне удалось самое радостное на свете. Ой, тетя Полли, я так рада!» Застывшие ладони наконец пришли в движение, и я так рада, что даже... Поллианна помолчала, а потом добавила. «Тетя Полли, мне даже теперь кажется, что мои ноги не имеют такого значения». Тетя Полли всхлипнула. «Может быть, милая, когда-нибудь...» Она не договорила. Сегодня она еще не решалась рассказать ей, что доктор Чилтон заронил в ее душу надежду. Зато тетя Полли сказала другое. И это привело Поллианну в настоящий восторг. «На следующей неделе ты, милая, отправишься в путешествие. Ты поедешь на маленькой переносной кровати. На ней тебя перенесут в экипаж, а потом в вагон. Тебе будет удобно. А поедешь ты к доктору, который занимается такими больными, как ты. Он друг мистера Чилтона. Посмотрим, что он сможет для тебя сделать». Письмо Поллианны. Дорогие тетя Полли и дядя Том, я могу ходить. Я сегодня прошла от кровати до окна. Это целых 6 шагов. Как это хорошо снова быть на ногах. Все доктора стояли вокруг меня и улыбались, а все сестры стояли около них и плакали. А леди из соседней палаты, она первой начала ходить еще на прошлой неделе, заглянула ко мне в дверь. А еще одна леди, которая надеется пойти на своих ногах на следующей неделе, тоже была около меня. Она лежала на кровати моей сиделки, смотрела, как я иду, и хлопала в ладоши. И даже черная Тилли, она у нас здесь моет полы, заглянула в окно и то плакала, то называла меня милочкой. Я все-таки не понимаю, почему они все плакали? Самой мне совсем не хотелось плакать. Наоборот, мне хотелось петь и кричать от радости. Ой, неужели я снова могу ходить? Какая ерунда по сравнению с этим, что я провела тут целых 10 месяцев. Главное, что вашу свадьбу я не пропустила. О, тетя Полли, только вы могли такое придумать. Приехать вместе с дядей Томом и обвенчаться возле моей постели, чтобы я ничего не пропустила. И все потому, что вы самая лучшая тетя на свете,
2: и умейте придумывать для меня все самое радостное. Тут они говорят, что я уже скоро вернусь домой. Если бы я только могла, я бы всю дорогу до дома прошла пешком. Я правда очень хочу так сделать. Ведь теперь я поняла, что ничего нет лучше, чем ходить пешком. Я так рада. Я так всему рада. Я теперь даже рада, что все это время не могла ходить. Потому что если бы я все время могла ходить, я никогда не поняла бы, как рада, что у меня снова здоровые ноги. Завтра я собираюсь пройти уже 8 шагов. Передайте от меня всем большой привет. Поллианна.

0: Добрая музыка на радио «Образ». Притча дня. Поучение в примере.
1: Притча о необдуманных словах. Как-то раз пожаловался один человек мудрецу. Все говорят, что я не умею держать язык за зубами, даже называют кляузником. Честно говоря, я много злословил в своей жизни. Как бы мне теперь исправить все необдуманные слова? Мудрец сказал: «Возьми перьевую перину, поднимись на самую высокую крышу и развей перья по ветру. После возвращайся ко мне, я буду ждать тебя». Человек мигом сделал все, что велел старец. Довольный, он прибежал обратно и спросил: «Ну что, теперь я все исправил?» «Нет», — ответил мудрец, — «это была лишь часть задания. А теперь иди и собери все перья до одного». Человек удивленно посмотрел на старца и понял, что тот дал ему хороший урок на будущее. В жизни часто бывает так, что мы жалеем о сказанных в запальчивости словах. Сложность в том, что слово невозможно вернуть, но можно постараться впредь быть более внимательным, разумным и осторожным. А о чем для тебя эта притча, дорогой слушатель?
0: Притча дня. Поучение в примере.

0: Березы, места очень...
1: Сеяли эту расторопшу у себя на участке. Она дала вам эту корзиночку с соцветием. Вы ждете, пока корзиночка становится коричневой, и не дожидайтесь, пока она раскроется, иначе семена ваши просто-напросто могут разлететься. Они имеют пушистики, такие хохолки, беленькие, легенькие, и ветром их может просто унести. Далеко они не полетят, они, скорее всего, на вашем же участке и опустятся, и таким образом у вас даже и самосевная расторопша может быть, да? Но некоторые семена просто пропадут, их склюют птицы, они понимают, что это очень ценное растение, разбираются. И лучше собрать вот эти не совсем раскрытые коробочки, поставить их дома где-то в какую-то баночку, вазочку. Они там дозариваются, сохнут. И дальше вы уже эти корзиночки обмолачиваете. Удобно делать это на какой-то большой, скажем, сковородке широкой. Вот эти корзиночки вы раскрываете, семена оттуда вылущиваете. И такой лопаточкой постукиваете, что вот эти белые хохолки у вас отлетели. А дальше, как же отделить вот эти хохолки от самих семян? Очень простой способ существует, их просто спичкой поджигают. И они прям вспыхивают моментально и моментально гаснут. Семена у нас никаких повреждений не получают, и вы имеете просто чистые, хорошие семена. Дальше из этих семян можно сделать собственное масло расторопши. Это совершенно несложно. Эти семена нужно растолоть или в ступочке, или их провернуть через кофемолку, причем не обязательно это делать до порошкообразного состояния, достаточно просто разбить вот эти вот семена, чтобы они повреждения получили. И дальше вы их заливаете теплым растительным маслом, это и подсолнечное масло может быть, и масло из льна, и любое другое масло, оливковое, там какое угодно. Но, опять же, вот какую ошибку допускают, и даже вот в литературе и в интернете иногда можно встретить такие советы. Положили какое-то количество семян расторопши и литр масла туда налили. Неправильно, дорогие друзья. Нужно брать по объему. Вот сколько у вас семян расторопши, примерно столько же по объему вы заливаете этого масла. Немного у вас этого целебного масла получается. Если вы литр нальете, то у вас получится обычное растительное масло, просто чуть-чуть с добавлением вот этих вот полезных веществ расторопши, не более того. А вот если вы сделаете правильно, у вас получается именно такое лекарственное сырье. Принимать масло расторопши в лечебных целях нужно по одной чайной ложечке, это где-то 5 грамм, натощак перед едой с утра. Можно просто порошок принимать из семян расторопши. То есть вы такую же чайную ложечку, пол чайной ложечки, там, наверное, достаточно, запиваете, скажем, теплой водой. Ну и о применении вы тоже можете это почитать. Это есть. Важнее всего, как вырастить.
2: Огород без хлопот.

0: добрая песня на радио «Образ». Песня.
1: Этот город.
0: Автор.
1: Автор текста Валерий Жуков. Музыка Евгений Хафтан.
2: Хит, благодаря которому группа «Браво» стала одной из самых желанных на любом дне города, был записан в 1996 году и вошел в альбом «На перекрестках весны». Среди поклонников песня стала неким альтернативным гимном Москвы. Слова этой песни написал солист и создатель группы «Жуки» Валерий Жуков, а музыку сочинил лидер «Браво» Евгений Хафтан. Его желание экспериментировать чуть было не привело к расколу в группе, но результат получился ошеломительный. Впоследствии это признали все участники коллектива.
1: Исполняет группа «Браво».
3: Это

«Добрая песня» на радио «Образ». Радио «Образ». Все образуется.

0: привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел. История вещей.
1: Он всегда где-то за диваном. Он может управлять бытовой техникой на расстоянии. Он единственный и неповторимый, но таких, как он, много. О чем это я? О пульте дистанционного управления. Пульт ДУ появился в нашей жизни совсем недавно, в середине прошлого века. Поэтому про него нам известно все. Конечно, изобретатели и раньше предпринимали попытки создать устройство, которое позволяло бы на расстоянии управлять вещами. И это не всегда была просто длинная палка. В 50-х годах прошлого века в Америке появилось специальное устройство. Оно называлось «Лентяй» и было разработано в компании «Зенит». Пользуясь им, можно было прибавить или убавить громкость телевизора, не вставая с дивана. Так как в те времена телеканалов было немного, то на пульте были только кнопки для звука. Однако между этим устройством и телевизором обязательно присутствовал шнур.
2: Интересный факт. Пульт дистанционного управления разрабатывался не для переключения каналов, а для выключения звука во время рекламы. Основатель компании «Зенит» Юджин Макдональд так сильно ненавидел рекламу, что поручил своим сотрудникам придумать устройство, с помощью которого он мог хотя бы убирать у нее звук.
1: Так как первый пульт был дорогим, да и покупатели часто спотыкались о провода, компании пришлось переключиться на разработку пульта без проводов. И вскоре им это удалось. Они заменили провод на световой сигнал. Однако у созданного устройства была проблема. Искусственное освещение мешало проходить свету. Также был создан пульт на базе радиосигнала, но из-за специфики радиоволн такой пульт мог переключать каналы любого телевизора в округе. В компании «Зенит» работал инженер Роберт Адлер. Он первым решил эту проблему. Вместо света Адлер предложил использовать для передачи сигнала ультразвук. После введенного новшества пульт стал пользоваться массовым спросом, так как в работе он стал более практичным. Почти четверть века никто из изобретателей не мог предложить что-то лучше. Но в 1980 году было открыто инфракрасное излучение. И с тех пор все пульты работают исключительно с ним. Пульт дистанционного управления сумел сделать нашу жизнь более комфортной. Кто-то скажет, что во всем виновата лень, но лень иногда — это двигатель прогресса.

0: 01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».
3: С чего начать лечение зависимости?
4: Как вести себя с человеком, который попал в зависимость?
5: Мой муж пьет и не хочет лечиться. Что делать?
6: Как избежать срывов?
7: Выход есть. Интервью с экспертами, истории выздоровления, советы по профилактике. Через вино, как бы через дверь, человек приходит к другим порокам. Архиепископ Никон Рождественский.
8: Как невозможно жить без пищи и питья, как без хранения ума и чистоты сердца, что и называется трезвением. Невозможно душе достигнуть чего-либо духовного и Богу угодного или избавиться от греха. Преподобный Исихий Иерусалимский. Здравствуйте, друзья! В эфире программа для тех, кто желает жить вне зависимости. Выход есть. Меня зовут Марина Дружкова. Сегодня мы продолжаем тему реабилитации зависимых людей в Нижегородской епархии. В нашу прошлую встречу, которая выходила в эфир 4 декабря, мы не успели осветить все аспекты этой важной темы. И сегодня в нашей студии протоиерей Александр Николаев, клирик Казанской церкви села Великий Враг Кстовского Благочиния, духовник реабилитационного центра «Семедь», а также администратор этого центра Андрей Сергеевич Диченко и выпускник реабцентра Сергей Аникин. Здравствуйте, уважаемые гости!
9: Добрый день.
10: Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
8: Батюшка, я по доброй традиции в начале нашей встречи прошу вашего благословения.
9: Пусть Господь наш милосердный благословит всех нас.
8: Друзья, кто не слышал прошлый выпуск программы «Выход есть» в эфире, его можно прослушать в любое время на странице сообщества «Радиообраз» ВКонтакте. А сегодня, повторюсь, мы продолжаем тему реабилитация и предлагаю некоторые аспекты этой темы углубить, дополнив их новыми примерами из пасторской практики, а также личного опыта преодоления выпускников этого центра и его работников. Наша программа выходит в такой день, 1 января, в День памяти. Это, с одной стороны, да, его все знают как главный первый день нового 2006 года. Ну, а люди верующие, церковные, знают, что это еще и день памяти мученика Ванифатия Тарсийского, которого, к слову, именуют покровителем трезвости. Так вот, если взглянуть на его жизнь, ничего общего с добродетелью трезвости и воздержания мы не увидим. Вместе со своей хозяйкой и сожительницей римлянкой Аглоидой он предавался земным удовольствиям и пагубным привычкам. Но когда оказался среди свидетелей жестоких казней христиан, проходивших в городе Тарсе, сам себя объявил христианином и был подвержен страшным мучениям. И вот у меня первый вопрос – к отцу Александру его обращу. Как так получилось, что именно мученик Ванифатий стал тем человеком, кому молится об избавлении от пагубных привычек, от пьянства? Хотя сказать, что в жизни его как раз ничего такого-то и не было. Он предавался земным удовольствиям, жил в роскоши, в богатстве и любил выпить вина.
9: Ну и блудить тоже, скажем да. так. Потому что в наше время это тоже достаточно много. Вообще, этот человек, когда увидел образ правильной, чистой христианской жизни, когда он увидел, что есть люди, которые реально хотят жить в Царстве Отца нашего Небесного, он положил, видимо, на весы свои, ну, скажем так, полную чашу.
8: Полная чаша, да, полнокровная, да. скажем да, так, да, с точки да, зрения да, таких вот да, земных ценностей, да, даже пожелать.
9: Ну, роскошь, ценности, конечно, даже прямо таких, совестно сказать, это вообще это не, даже это не ценность. Ну, наверное, для современного мира это да, ценности, но если для христианина это совсем не ценности. Он увидел это все. И, видимо, он увидел их не глаза, этих людей, которые идут на мучения, осознавая, понимая, сейчас его будут мучить, его сразу убивают. Он, а я-то как? А я-то что? А, а я как с этим-то жить-то буду? А я ведь тоже хочу. Вот эти, которые идут на мучения, они, будучи пока еще на земле, у них появляются вечные нимбы, то есть светлые, Духом Святым покрытые. А я как? А я вот с этим в пьянстве, в блуде буду жить? Это же скоро кончится, а там вечность. Представляете, вечность. Как его может человек измерить, вечность? Нет такого аппарата, чем бы можно измерить вечность. И вот этот человек измерил своим сердцем эту вещь. Он говорит, я вот отказываюсь от всего этого, то, что у меня было. Я вот вечность выбираю. Ну вот, это очень важно. И опять-таки, по Божьей милости, по великому промыслу Божьему, именно на Новый год мы празднуем память этого святого человека. Тот, который смог сделать выбор. Вот именно этот человек смог сделать выбор. Вообще, вот, скажем так, мы все хотим рай. Среди христиан, наверное, нет таких, которые бы не хотели бы. Но ведь, да, я хочу. Дальше что? Видимо, какие-то надо шаги делать. Вот первый шаг – это «я хочу». Второй шаг – надо веру свою изучить. Какие-то знания должны быть. Укрепиться должны в вере. Дальше что? Решимость. Третья ступенька – это решимость. То есть человек должен принять решение. Ну да, принял решение. Ну вот хорошо. Когда я сижу на диване у компьютера, я все принимаю решение. А следующая ступень, когда действия какие-то. Вот у этого человека все эти ступеньки есть. У нас, да, бывает, хочу есть. Знание, наверное, тоже есть. Так-то, как-то, как-то. Решимость тоже есть. Все, решил, больше я не буду ни блудить, ни пить, ни курить. А действия какие? Оба. Вот так у этого человека все эти ступеньки есть.
8: Как хорошо вы сказали, батюшка, спасибо вам. Как вы замечательно объяснили, потому что у меня все равно был такой вопрос в благоразумном разбойнику, который раскаялся в последние, скажем так, часы своей земной жизни. Мы же не молимся, хотя понимаем, что он попал в Царствие Небесное. Сам Господь нам об этом сказал. А вот, например, мученику Ванифатию, который тоже прожил блудную такую жизнь, мы почему-то молимся. А вот действительно, он, да. Вот он это действие совершил.
9: Да,
8: и действительно,
9: да, да.
8: Когда мы читаем жизнь вот этого человека, его сожительницы, ведь они неплохими были людьми, они были христианами, кстати, и всегда их мучила совесть за то, что они живут в незаконном браке. Ну, мы понимаем, что законы Рима не позволяли рабу и женщине такое привилегированного положения вступить в законный брак. И их мучила совесть. Но, тем не менее, вот дойти, они как-то пытались примирить вот это и творить добрые дела, загладить свои грехи. И она его отправила за мощами мученика, что сделать у себя дома, церковь, на гробе этих мучеников. И, тем не менее, вот святыми-то они стали после того, как вот жена третью ступеньку поднялись.
9: Да, да, четвертую.
8: А, это четвертая ступенька.
9: Да, да, да, это действия какие-то.
8: Вот, про действия. Вот про это мы сегодня с вами как раз и говорим. Будем про действие, да, что все мы понимаем, и, наверное, нет такого человека, страдающего и разными зависимостями, и наркомана, и алкозависимого, никотинового зависимого, любого другого, который в глубине души бы не понимал, что он неправильно живет, что что-то с ним не так. Но вот подняться вот до той ступеньки не хватает. Вот про это мы сегодня и будем говорить. И у нас в студии, как я уже сказала, сегодня присутствует Андрей Сергеевич Диченко, который является администратором реп-центра «Семедь». А у меня к вам вопрос вот такой будет. Заметила, читая истории разных людей, истории тех, кто исцелился, ну, как не совсем исцелился, выздоравливающим является, да, человеком, истории людей, которые там помогают, как волонтеры. Чаще всего туда, в эту сферу, приходят люди, которые сами столкнулись с этой проблемой, либо через родственников, либо вкусив последствия употребления уже в личном опыте. Вот как это было у вас? Можете поделиться с нашими радиослушателями?
6: Ну да, у меня тоже была проблема, как у многих. У меня с алкоголем проблемы были. Ну, я работал на работе. Как бы меня отец называл еще покойник. Кстати, отец от никотина умер, 60 лет еще бы пожил. Вот, и у меня была никотинная проблема. В общем, употреблял. И по выходным употреблял. Тем не менее, у меня проблемы были с алкоголем. Вот. Я живу в Семете тоже. Вот у меня были с алкоголем проблемы. И волей Божией так получилось, что Я вот познакомился с батюшкой, я искал выходы, вот опять же действия, да, ну, как говорили, я искал выходы, я понимал, что что-то не так со мной в жизни происходит. И понимаю, у меня проблемы. А что такое, вот, подумать о том, что это из-за алкоголя, из-за никотина. Я даже, ну, мысли не приходили. Думаю, меня все обманывают. Вот тут я плохо, тут плохие. А про себя подумать. Ну, видимо, гордость мне не позволяла этого. Вот, это. Оказывается, вот сейчас я проанализировал всю жизнь. И я понимаю, что были проблемы все именно из алкоголя. Хотя употреблял только по выходным дням. Вроде бы немного, казалось бы.
8: Вот. Многие так скажут.
6: Да, ну, культурный пятищик, скажем так, как сейчас называют. Вот. И получилось так, что я вот познакомился с батюшкой. Ну, я живу в этой деревне, так вот туда приходил помолиться в храм. Потом позже в центр приходил к ребятам, меня тянуло.
8: Уточню, а храм, он находится в поселке Семеть, есть храм?
6: Да,
8: реабилитационный
6: центр, он находится на территории храма. И меня тянуло туда, я приходил на молитву, бывал так вот, и прошел у батюшки школу трезвения. 10 занятий батюшка преподавал. И, слава богу, после того момента я не употребляю.
8: А сколько уже лет прошло, как в трезвости вы живете?
6: В трезвости я уже 7 с половиной лет. В августе было 7 лет, как я школу трезвения закончил. Вот. Потом прошло некоторое время, я опять же приходил там к ребятам периодически, мне благословил батюшка там, с ними там по сварке помочь что-нибудь, там потрудиться в свободное время. И когда администратора не стал, батюшка меня вот назначил. Вот. Если бы я не прошел школу трезвения, у меня тоже проблемы в семье, сын, на этом почве параллельно начал увлекаться наркотиками.
8: То есть параллельно, когда вы ходили в
6: реабилитационный
8: центр помогать?
6: Да, я не знал об этом, даже не мог заподозрить. Незаметно, в общем, так получилось. И через 2 месяца его посадили в тюрьму.
8: За распространение?
6: Да, за распространение. Он попробовал, как он тогда говорит, и надо было на что-то употреблять. Он начал закладки закладывать и посадили на 10 лет. Вот если бы я школу трезвения не прошел, я бы, наверное, сорвался и начал бы опять употреблять, потому что тяжелые времена были. Поэтому по-другому никак. Вот без Божьей помощи через батюшку, скажем так, я, слава богу, живой и прошел через это все, пока... работаю администратором, слава богу. Вот.
8: Он с нами также присутствует Сергей Аникин. А Сергей является выпускником этого реабцентра. И он готов с нами поделиться своей личной историей, как я уже говорил неоднократно и в прошлой программе, о том, что личная история, жизнь человека – это лучший пример для тех, кто сейчас находится в этом состоянии безвыходности. Казалось бы, безвыходности, но оказывается, все-таки выход есть. И перед нами живой пример. Сергей, поделитесь, пожалуйста, своей историей. Во-первых, как так случилось в вашей жизни, что вы обратились за помощью именно в православный реабцентр, именно в Семеть пришли?
10: Да, про этот центр я знал, что он у нас существует в Семете. Пробовал туда прийти, но не получилось. Зависимость, она не пускала меня.
8: А какая у вас? Расскажите немножко свою историю до прихода в реабцентр. Какие проблемы у вас были?
10: Алкоголь, наркотики, сигареты. Все подряд употреблял. Все, что не дай, все съем.
8: С какого возраста уже? Какой был?
10: С 13 лет я начал употреблять. То есть вот в 13 это уже осознанно мы с друзьями первый раз выпили пиво. Напились до состояния нестояния, падали с ног. Это было в 13 лет. И вот с тех пор я четко это уже в центре прям осознал и понял. С тех пор у меня заморозились чувства, и мной стал управлять только зависимость. Вот с того, с 13 лет. Мы все делали для того, чтобы где нам найти что-то, какую-то отраву, яд, чтобы в себя влить.
8: То есть цель вашей жизни, она крутилась вокруг либо бутылки, сигареты, либо...
10: Вокруг любого вещества. Вокруг любого вещества, которое изменит мое состояние. Как мне казалось, доставит мне комфорт, радость и наслаждение. И постоянно употреблял. То и дело. То есть работы постоянной не было.
8: А на этом фоне как протекала ваша жизнь? Что вы делали? Какие вы перед собой, другие, может, параллельно ставили цели? В учебе, в работе, в карьере, в личной жизни, в семье? Что-то, как у вас устраивалась вообще жизнь параллельно с тем, что вы где-то добывали, нужное вещество для поддержания своего какого-то там такого, как вам казалось, плюсового состояния,
10: С учебой не сложилось. сразу. Во-первых, так как в 13 лет начал употреблять, я не понимал, чего я хочу, кем я вообще хочу стать.
8: Что я хочу от жизни.
10: Да, что я хочу от жизни, кем я хочу стать. Я хочу только употреблять. Вот это мне, больше ничего не надо. Поэтому после школы я поступил в институт, не понимая, зачем вообще я туда иду. Я вообще туда не хотел идти. Просто меня родители отправили, что, мол, надо. Ну да, надо, вроде бы все идут. И пошел. Через полтора года меня отчислили. Я в институте не учился, я в институте гулял. Сразу с первых же дней, сразу эти вот студенческие загулы, вот и все. В общем, через полтора года меня отчислили. Потом я пробовал еще несколько раз учиться.
8: Восстановиться.
10: Восстановиться, на заочное отделение перейти в другой университет. Поступал тоже на заочное уже отделение. Ну, опять же, тоже нет, зависимость не давала это. Хотя желание и решимость, она была.
8: Уже появилась.
10: Да, да. Времени. Да, что мне, что мне нужно жить в трезвости, мне нужно образование, и что я могу стать успешным человеком в труде. То есть у меня было желание, у меня было... решимость, а вот четвертой ступенчики действия не было. Ну, я прям хотел, и я знал, что у меня все получится, и все, но не делал. Я вроде бы вот поступал, а тут же прекращал вот это вот свое движение к цели, потому что зависимость. Как только дорывался до вещества, у меня уже все только в мечтах. Только в мечтах, в голове.
8: И в проектах.
10: Да, и в проектах. А действий никаких на самом деле...
8: Но... Сергей, вот даже до этой ступенечки дойти, какая она у нас, хотя бы на уровне мысли уже осознать, что какая-то цель у человека должна быть, что ему нужно там закончить, получить образование, работу, реализоваться как-то в жизни, помогать. А как она у вас возникла? Ведь вы не сразу, вы говорите, сначала вы вообще не видели своего будущего.
10: Ну да. Ну это, наверное, по Божьей милости, только он послал мне в голову.
8: Вы ведь могли остаться вообще на той, на самой первой ступени и вообще никуда дальше не пойти.
10: Наверное,
8: есть такие просто примеры, есть такие люди.
10: Наверное, да, мог. Ну, видимо, Бог вдалбил в мою голову, что можно жить лучше и нужно жить лучше. Но я не понимал тогда, что это Бог и что это, что можно, просто надо. Ну, и управляли просто желание хорошо, как я думал, жить, как вот Бонифаци, чтобы быть успешным человеком, чтобы хорошо зарабатывать и жить. О Боге, конечно, я тогда вообще ничего даже и не помышлял, не думал. Потом, спустя 10 лет употребления, или ты сколько уже там, 15 лет, в общем, ближе к 30 годам, я первый раз закодировался. С учебы уже не сложилось, потерял несколько хороших работ, перспективных, где я мог вырасти, да, ну, большой карьерный рост мог произойти.
8: Именно по причине употребления.
10: Да, да, да. Все свои хорошие работы я только по причине употребления, только по этой причине. В общем, не было у меня. Прекращалась моя работа. И каждый раз после этого, когда я 2 месяца приходил в себя, так скажем, и тут я начал обращаться к Господу. Господи, помоги мне. Вот я напился, вот я неправильно сделал. Помоги мне, Боже, помоги. Устрой меня на хорошую работу. Находил какую-нибудь хорошую работу. Вот на эту работу меня, Господи, устрой. Обещаю, все, пить не буду. Буду хорошим человеком. И он сразу давал. Все, и меня брали. И шел карьерный рост. Развитие, пожалуйста. Но 3-4 месяца проходило, и я уходил опять в употребление. И через полгода, через год уже никакого роста не было, работа прекращалась.
8: И сколько вот в этом, именно в этой фазе вы прожили, что вы находите работу, снова срыв, находите срыв?
10: Ну, это вот примерно с 27 до 37 лет.
8: Так, и что случается в 37 лет? Что вы, как вы...
10: Вот в 37 лет случилась очередная такая же ситуация. Господи, дай мне эту работу, Бог мне дает эту работу. Я работаю, это хорошая была работа, мне нравилась она, хорошая оплата, отличные условия. В Московской области работа, на большом складе. Ну и, соответственно, все как и раньше. Очередной срыв, я в чужом городе, в чужой области. Срыв на съемной квартире, денег в кармане нет, надо домой уже как-то возвращаться, с работы уже уволили. Все, я понимаю, до этого я уже пробовал кодироваться несколько раз, 3 или 4 раза. И без кодировки прекращал употребление с кодировкой, прекращал. Но максимум на 9 месяцев мне хватало. И вот в 37 лет, 38 точно не помню, 37, наверное. В общем, вот это вот последняя работа. Все, я в чужой области, без денег, на съемной квартире. Ну, бомж на улице, все, без ничего. ну все, точно надо ехать, надо, мне уже надо спасаться, надо избавляться от пьянства, от этого, потому что оно меня губит жизнь окончательно. И говорю своему злоупотребителю, с которым на съемной квартире, он тоже из Нижнего Новгорода, я говорю, слушай, я поеду вот в этот революционный центр. Я уже знал про этот центр, я поеду туда. Поехали, говорю, со мной. Ну, он отказался. Я нашел сайт революционного центра, нашел телефоны, прочитал программу. Я понимал, что мне нужно именно изменение сознания моего, мышления, потому что кодировки и просто прекращение употребления мне никак не помогали, я обратно возвращался. Я понимал, что мне нужно изменить мышление свое, мое сознание. Вот я прям это четко осознавал. Я прочитал программу на сайте «Трезвение», очень подробно описана программа, сколько часов, по каким дисциплинам там преподают в этом центре и что вообще преподают. Я все это прочитал и понял, что вот, ну, это да, это то, что надо, и это изменит. Когда увидел срок реабилитации, тут, конечно, я немного испугался, но этот испуг, он прошел прям, я скажу, моментально. Прям
8: чуть-чуть. А срок какой, напомните, год?
10: Год. Реабилитации проходит год. Ну, я 10 минут поколебался, то, что год не год, нет, надо. Один год и еще жизнь впереди. Это, в общем, надо. Позвонил вот Андрею, он был администратором на тот момент, как сейчас. Он сказал, приезжай, нужно сдать то-то, то-то. Пожалуйста, приезжай, все в любой день.
8: Сергей, вот. А что вас в этой программе больше всего заинтересовало? Чтобы вы поняли, да, вот это то самое место, где мне помогут.
10: Там просто вот три самых основных аспекта. Это духовная составляющая. К Богу тогда уже я стал приближаться. Даже было какое-то время, читал утренние и вечерние правила. В храм еще я не ходил, но утренние и вечерние правила начинал читать. Потом, конечно, бросал. Но все-таки это было.
8: Кто-то вам посоветовал? Или вы сами почувствовали голос Бога в душе, его призыв?
10: Сам почувствовал. И Библия была дома, откуда-то взялась. Может быть, это и не сама Библия, Евангелие. Евангелие, это был Евангелие, какое-то печатное издание такое в мягкой обложке. Ну, в общем, я его прочитал.
8: То есть Господь стучался в ваше сердце?
10: Да. И я молился Господу, бывало. Вот, ну, полгода я читал утренние и вечерние правила. Ну, в общем, и тянуло меня к Богу после этого. Потом я хоть и бросал правила читать, но я чувствовал, что меня вот, что Он есть, что эта жизнь — это не конец, что после жизни, ну, земной наступает жизнь вечная. Я понимал, осознавал, что это все есть, но ничего для этого, опять же, не делал. Продолжал употреблять. И когда я уже зашел на сайт этого центра, то есть там вот духовная составляющая, о, супер, Господи, слава Богу, я к тебе. Но я понимал, что одной духовной составляющей и просто веры для меня мало, потому что мне это ни о чем не говорит. Ну что это для меня? Это я понимал, я осознаю, и это я вот так вот, может быть, говорю, что прям осознаю. Ну как я осознавал? Просто... Ну, просто вот понимал, что что-то есть, а так-то это сейчас осознаю, а через
8: но
10: день...
8: Ну, основ вер, конечно,
10: да,
8: конечно,
10: да,
8: я
10: что
8: не
10: это
8: знаю,
10: такое,
8: в кого как... я верю, почему.
10: Да, поэтому как бы вот...
8: Ни писания, ничего, понятно.
10: Просто самой духовной составляющей я понимал, что мне будет, ну, крайне недостаточно для меня этого. И считаю следующее, и работа с психологами. График смотрю, что психологи там приезжают и работают с реабилитантами несколько раз в неделю. То есть плотная, упорная работа психологическая идет. Это самое главное, что для меня и есть изменение сознания, это вот именно работа с психологами. На том этапе развития, в который я был, что вот это вот это поможет. Ну и третье – это труд, послушание. Не хотелось, но я понимал, что послушания, они просто нужны, так как это приучает к дисциплине.
8: Дисциплинирует.
10: Да. Вот и все, и вот и самые три главных составляющих.
8: Тем более, я думаю, что у зависимых у них как раз вот в сфере воли больше всего и проблем. И вот труд он дисциплинирует, правда, отец Александр?
7: Да. Выход есть.
8: Напомню радиослушателям, которые только что сейчас к нам присоединились, что вы слушаете программу «Выход есть» на частоте 98 FM. Мы продолжаем сегодня тему реабилитации зависимых людей. на примере той помощи, которая оказывается в епархиальном центре реабилитации «Семедь», который расположен в Кстовском районе. С нами сегодня в студии духовник этого реп-центра протоиерей Александр Николаев, администратор центра «Семедь» Андрей Сергеевич Деченко и выпускник Сергей Аникин. Сергей нам только что рассказал свою историю. С какими последствиями употребления он в своей жизни столкнулся? Как он стал искать выход и почему именно его заинтересовал этот центр «Семедь»? И мы также уже подошли к тому, что одной из составляющих, кроме работы со священником, с пастырем, да, кроме работы с психологом, уделяется много внимания и труду. И вот в связи с этим я тоже хочу обсудить вот эту тему более подробно. Дело в том, что всем нам известный Петр Кащенко, психиатр, который работал главным врачом Нижегородской земской больницы в Нижнем Новгороде и открыл за городом деревни Ляховы, ныне это Прюкский район Нижнего Новгорода, специально такой санаторий, колонию для хронически больных людей, то есть для людей, которые выведены из состояния острого в хроническое. Так вот, он был таким новатором человеком, и он внедрил первым, кстати, в психиатрии трудотерапию. То есть больные работали в мастерских, в теплицах, огородах, которые были расположены на территории больницы. И вот как интересно Кащенко писал о привлечении больных к труду. Я процитирую. «Работа отвлекает больного от бреда, внося в его духовный мир, да, обращая внимание, новые ощущения и представления, приучает к порядку и дисциплине. Без работы больной большей частью валяется на постели, привыкает к лени, опускается». Представляете, это вот все сказано, можно сказать, и не только про человека, имеющего отклонение в психике, но и про человека, который находится в зависимости, причем любой, правда, батюшка, в зависимости. Так, так. Вот расскажите, пожалуйста, о значении труда. Про это же и святые отцы пишут в духовной жизни человека, в борьбе со страстями.
9: Из жизни Антония Великого. Его великим не так, не просто назвали. Это действительно великий человек. Он, скажем так, из тех людей, первых христиан, которые подвязались и оставили после себя трактаты о своих трудах духовных. Как там описывается, я примерно буду говорить. Значит, он молится, говорит: «Господи, как же мне спастись? Помыслы доливают». Когда он молится, вроде ничего. Нужен человек, он устает молиться. «Что, Господи, делал, как не спастись?» И Бог ему показывает образ. Вот, типа образа Антония, молится и трудом занимается. Молится, опять трудом занимается. Бог говорит, Антоний говорит, делай так. Молись, потом трудись. Молись, потом трудись. Немножко тело подержи пищей, опять трудись. Вот так вот. То есть из житий святых Господь нам вот такой образ дает. Из жития Антония Великого. В основной части, которая приходит к нам на реабилитацию, в течение своей жизни некоторые даже сами редко постель дома заправляли. В основном это такой контингент.
8: Вот фраза «валяются в постели». Вот
9: они, да.
8: И постель сама
9: такая. То есть ответственности не было. Ну, так вот, вот жизнь прошла. Вот так 20, 30, 40, 50 лет он прожил. Вот так и не получилось. Вот так после себя чашки помыть или сготовить что-либо, или постирать, либо что-либо после себя. Ну, вот так не сложилась жизнь так. А тут вот, понимаешь, вот тут... Тут у нас правила такие. У нас все так делают. Андрей послушание раздает. Вот у кого кролики, у кого там курицы, у кого еще чего-то, у кого-то вот огород. То есть у всех послушание есть. Поэтому это обязанность. Но тут ведь маленькая общинка. Но сказать «я не хочу», конечно, говорят, бывает. Но это совсем неудобно, потому что вот этот брат делает, а я не делаю. А почему я не делаю? Там на сообщество придется уже отвечать братьям. А что я не делаю? А я не хочу, оказывается. А почему как? То есть вопросы приходят. Они сами с собой приходят. Это потихонечку человека дисциплинирует. Это очень важно. И потом, что хочу сказать. У нас живность есть. Живность, так она несложная. Вот. Ну, там кролики, там это все овцы. Вот. Они, общаясь с животными, у них что-то меняется в душе. они же заботятся. 30, 40, 50 лет все это пролетело, они не успели ни о ком позаботиться. А тут вон первая забота, может быть, о жизни этого человека, о кролике. Человек берет вот так.
8: Прижимает к себе,
9: да,
8: комочек.
9: Да, да. Это может вообще первый раз в жизни. Это очень важно.
8: Да, удивительно. Андрей Сергеевич, расскажите вот как раз про трудотерапию, как она организована в вашем реццентре. Вы же говорите, когда только помогали, как волонтеры туда приходили, тоже же работали именно с ребятами, сваркой занимались.
6: Ну да, я хотел бы личный пример привести сначала, потому что когда вот, ну, именно когда я, ну, я так вообще в жизни люблю потрудиться, но когда я закончил школу трезвения, образовалась пустота внутри. Ну, с чем-то можно это сравнить, наверное. Пустота внутри, я не знал, чем ее заполнить. Ну, в храм я, конечно, ходил периодически, но пустота, вот чего-то не хватает. И эту пустоту именно заполнял вот трудами. Или себя дома, там, в гараже что-нибудь делал, или в центр пойду. Именно вот трудами что-нибудь делаю, меня это как-то отвлекало. При том, что вот, ну, с молитвой, как мы говорили уже, что, ну, не всегда получалось, но вот, ну, там Иисусу молитву там читали, еще какие-нибудь на память приходят, вот легче становилось. Вот это как свой пример. А потом, ну, в центре хотел сказать, вот у нас есть правила проживания, я ребятам, ну, даю, когда приходят, вот прочитать правила проживания, там жирным шрифтом прям написано.

0: проявляешь не смене, а если бы это было там родственники.
1: Одного по правую, а другого по левую сторону его. И сбылось слово Писания, и к злодеям причтен. Проходящие злословили его, кивая головами своими и говоря: разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого и сойди со креста. Подобные первосвященники с книжниками, насмехаясь, говорили друг другу: других спасал, а себя не может спасти. Христос, царь Израилев, пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы увидели и уверуем. И распятые с ним поносили его. В шестом же часу настала тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого. В девятом часу возопил Иисус громким голосом: «Элои, Элои, ламма савахфани», что значит: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших тут, услышав, говорили: «Вот Илию зовет». А один побежал, наполнил губку уксусом и, наложив на трость, давал ему пить, говоря: «Постойте, посмотрим, придет ли Илия снять его». Иисус же, возгласив громко, испустил дух. И завеса в храме раздралась надвое сверху донизу. Сотник, стоявший напротив его, увидев, что он, так возгласив, испустил дух, сказал: «Истинно человек сей был Сын Божий». Были тут и женщины, которые смотрели издали. Между ними была и Мария Магдалина, и Мария, мать Иакова Меньшего, и Иосия, и Соломия, которые и тогда, как он был в Галилее, следовали за ним и служили ему, и многие другие, вместе с ним, пришедшие в Иерусалим. И как уже настал вечер, потому что была пятница, то есть день перед субботою, пришел Иосиф из Аримафея, знаменитый член совета, который и сам ожидал Царствия Божия, осмелился войти к Пилату и просил тело Иисусова. Пилат удивился, что он уже умер, и, призвав сотника, спросил его, давно ли умер. И, узнав от сотника, отдал тело Иосифу. Он, купив плащаницу и сняв его, обвил плащаницею и положил его в гробе, который был высечен в скале, и привалил камень к двери гроба. Мария же Магдалина и Мария Иосиева смотрели, где его полагали».

0: Русские иконы. В студии кандидат богословия Алексей Дьяконов.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы продолжаем цикл программ, посвященных русской иконе, и сегодня мы завершаем разговор об иконографии просветителя Руси, великого русского святого, святого благоверного князя Владимира. В русском искусстве уже нового времени образ святого благоверного и равноапостольного князя Владимира занимает одно из центральных мест. Уже в Петровское время, то есть в XVIII веке, образ князя Владимира стал достоянием не только церковного, но и светского искусства. Включался в серию портретов русских государей, появившихся в 10-20-х годах XVIII века. Изображения святого князя Владимира стали почти обязательной частью росписи крупнейших соборов России в XIX и начале XX веков. Они часто повторялись в пределах одного храма. Иконы и росписи создавались ведущими мастерами академического направления русской живописи. В силу сложившейся в новое время традиции, образ князя Владимира или сцены его деяний обычно были сопоставлены с изображениями святого благоверного князя Александра Невского или княгини Ольги, и реже, чем в Средневековье, связаны с образами сыновей князя, святых благоверных князей Бориса и Глеба. Наряду с живописными произведениями довольно широкое распространение получили и скульптурные изображения святого князя Владимира. Среди произведений второй половины XIX века наиболее выдающимся памятником для прославления и для изображений святого князя Владимира стал Владимирский собор в Киеве, построенный и приуроченный к 900-летнему юбилею крещения Руси. Этот собор был построен в 1896 году, и его убранство, его настенная живопись оказали огромное влияние на развитие поздней иконографии святого благоверного равноапостольного князя Владимира. Основные изображения святого князя для этого собора были выполнены одним из величайших художников того периода, Васнецовым. Князь Владимир представлен им в императорских одеждах византийского типа, воспроизведенных художником с большой точностью. На иконе главного иконостаса он показан старцем с длинной седой бородой, а в росписях крещальни как средовек, то есть человек среднего возраста с округлой бородой. Для академической и иконописи этого периода, в том числе в связи с распространением имени святого князя среди населения империи, характерны многочисленные отдельные изображения этого князя по пояс или в рост, на храмовых и домашних иконах, литографических листах, а иногда и на пасхальных яйцах, которые были очень популярны в то время среди простого русского населения. Среди них преобладают две основных иконографических версии. Во-первых, он изображался в одеждах русского образца, в шапке, напоминающей древние княжеские головные уборы, или в шапку мономаха, и в византийских императорских одеждах, как второй вариант его изображения. В число атрибутов святого князя Владимира в это время по-прежнему входили крест, а иногда свиток с текстом молитвы и лежащий рядом военный доспех. В некоторых произведениях с помощью поз и жестов, характерных для академической живописи, возведенные в горе очи, приложенная к груди рука, особо подчеркивалась молитва равноапостольного князя за свой народ. Рекомендовалось изображать Владимира Святославича, как его называли до канонизации, как он назывался при жизни, в русском типе, с большой бородой, короткими кудрявыми волосами, кафтане, свите, венце, схожем с шапкой, со свитком с текстом молитвы за новопросвещенный русский народ. Для современной русской иконописи характерно возвращение к средневековой иконографии святого благоверного равноапостольного князя Владимира с такими атрибутами, как горочатый венец или княжеская шапка, шуба или плащ. Образ князя Владимира включен в новые иконографические изводы, то есть списки образов, использующихся в иконографии, созданные русскими иконописцами XX века, например, икона «Все святые в земле российской просиявшие» или икона «Крещения Руси», где Владимир Святославич вместе с княгиней Ольгой представлен по сторонам апостола Андрея, воздвигающего крест на горах Киевских. Они же изображены святые киевского периода и крещение народа в 988 году. До свидания, дорогие друзья.
0: Русские иконы.

0: Великие русские старцы. Жизнеописания, чудеса, духовные наставления. В эту книгу вошло все сохранившееся бесценное духовное сокровище, оставленное нам старцами Великой Руси. Поэтому ее можно причислить к тем книгам, в которых православный человек найдет ответ и утешение в различных жизненных обстоятельствах. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов. Преподобный Серафим Саровский. Годы жизни 1759-1833.
1: Вечером 8 мая 1810 года Серафим снова появился в обители и стоял за вечерним богослужением. На другой день, это был день святителя Николая Чудотворца, старец пришел к ранней литургии, причастился святых христовых тайн и получил благословение игумена. После этого он вернулся в свою монастырскую келью и там затворился. Так начал Серафим новый аскетический подвиг – затворничество. Сперва он спал только в сидячем положении на деревянном полене. Позже – в сделанном своими руками гробе, который постоянно должен был напоминать ему о смерти. Тело его, как и прежде, было отягощено веригами. Для того, чтобы больше себя утомить, он перетаскивал дрова с одной стороны кельи на другую. Стоя или на коленях, преподобный молился умом в сердце. Часто читал он вслух священные писания. Каждый день по Евангелисту, апостольское послание и деяния святых апостолов. По воскресным и праздничным дням он причащался святых христовых тайн, которые ему по благословению игумена подавались через окошечко в двери после ранней литургии. Он никого не принимал. Когда епархиальный архиерей, обозревая Саровскую обитель, пришел к его келье, двери ее остались закрытыми и для него. 15,5 лет продолжалось его затворничество, закончившееся 25 ноября 1825 года. Затем началось служение миру, старчество.

или с равной любовью и вниманием. Бедный или богатый, крестьянин или дворянин, мужчина или женщина, приходившие к нему, все бывали приняты с одинаковой приветливостью. Целыми днями, беседуя с людьми, старец творил непрестанную умную молитву и тому же учил и посетителей. «В этом да будет все твое внимание и обучение. Ходя и сидя в церкви до богослужения стоя, входя и исходя, сие непрестанно держи в устах и в сердце твоем. С призванием таким образом имени Божия ты найдешь покой и вселится в тебя Святой Дух». Часто после беседы старец полагал свою епитрахиль на голову посетителя, произносил разрешительную молитву и помазывал крестообразный его лоб маслом из постоянно горящей лампады перед келейной иконой Божией Матери умиления. Затем давал испить святой воды, целовал его на прощание со словами: «Христос воскресе, радость моя!» Особо заботился старец об устроении Дивеевской обители, попечение которой вручила ему при своей кончине основательница обители Агафья Семеновна Мельгунова в монашестве Александра. Преподобный говорил, что все в Дивеево он делает только по указанию Божьей Матери. Последние 8 лет жизни преподобного Серафима, когда он старчествовал, были одним смиренным делом любви. Уже утром после ранней обедни, на которой старец Серафим причащался животворящих Христовых тайн и набирался новых духовных сил, к его дверям собирались толпы посетителей. Многие потом рассказывали о своих беседах со старцем, дивясь его благодатной мудрости и прозорливости. Они говорили, что его слова производили в их душе полную перемену, что сердце и разум их, обычно находившиеся в борьбе, объединялись, и вообще вся их жизнь изменялась. Более полустолетия подвязался святой для славы Божией. Ему было уже 72 года. Его земные силы начали медленно угасать. Он сам еще за год до смерти почувствовал, что силы слабеют. Но дух его пылал непрестанной любовью к Богу. Старец чаще оставался в монастыре и только иногда едва доходил до своей лесной хижины. Однако другим больным он помогал очень охотно и исцелял многих из них. Много раз он объявлял о приближающемся конце: «Я слабею силами, теперь живите одни». Оставшееся время он большей частью употребил для того, чтобы достойно предстать пред лицом Бога. Многие часы проводил он в молитве. Сияющим лицом и воздетыми руками погружался он в молитву без слов. Его глаза были устремлены к другому миру. За год и 10 месяцев до своей кончины, в праздник Благовещения, преподобный Серафим еще раз сподобился явлению Царицы Небесной в сопровождении Крестителя Господня Иоанна, апостола Иоанна Богослова и 12 дев, святых мучениц и преподобных. Пресвятая Дева долго беседовала с преподобным, поручая ему сестер Дивеевской обители. Закончив беседу, она сказала ему: «Скоро, любимче мой, будешь с нами». При этом явлении, при дивном посещении Богоматери, присутствовала одна дивеевская старица по молитве за нее преподобного.

В первый день Нового года, в воскресенье, преподобный Серафим последний раз присутствовал за божественной литургией. В келье он весь день пел пасхальные песнопения. Три раза старец выходил к тому месту, которое предназначил для своей могилы. На следующее утро, незадолго до ранней литургии, нашли его в келье пред иконой Божией Матери умиление, лежавшим со скрещенными на груди руками и светлым лицом. Глаза старца были закрыты, как будто он был погружен в молитву. Святой Серафим вошел в вечную жизнь. Мощи преподобного Серафима сейчас пребывают, как он и предсказал, в Дивеевском монастыре.

Великие русские старцы. Продолжение книги «Великие русские старцы» вы услышите в следующих программах.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио Образ».

0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будь мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истинной, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят иси Божий Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл меси, Господи, умы и просвети сердце, и уснем и отверзи во еже пети Те, Святая Троице. Свят, свят, свят, иси Божия Богородица, и помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судия приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, свят, иси Божия Богородица, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался и синами ленивого и грешного, ниже погубил меси со беззакомьи моими, но человеколюбствовалось обычный и в нечаянии лежащего воздвигл меси, во еже утренте и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь о словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего и греха моего очисти мя, яко беззаконие мое ознаю, и грех мой предо мной есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, якогда оправдившися во славе всех Твоих и победившим нигда судите Ти, себо беззаконник зачат есть мы во грехах родимя мать моя, себо истину возлюбил иси, безвестно и тайной премудрости Твоей я явил мне иси, окропивши меня сопом и очишуся, омывши меня и по чеснягу убелюся. Слуху моему даси радости и веселье, возрадуется кости смиренная, отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Божий, и дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего, Святаго, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духа Владычным утверди имя. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Извай меня от края Божий, Боже, спасение моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мои отвертиши и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащебо восхотел эти жертвы, дал бы хубо, все сожжения не благоволиши. Жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижи. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видим же всем и невидимым. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечеся, распятого же за ны при Понтийском Пилате и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судить живым и мертвым, Его же Царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину Святую Соборную и Апостольскую Церковь, исповедую единокрещение Его оставление и грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворить благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь, приношу Ти спаси, и припады и вопиюти, не дашь мне уснуть во греховне смерти, но ущедри мя распнысь волею, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне начне во сей день безгрешен Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбща, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси мя, и веди в Царство Твое вечное, Ты бы и мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, подобимя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божьей силы всякие плоти, вышний живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у него же есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедрот дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славою судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падше и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и даже празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы си истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавшее нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилось и нас и беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянно лежащее ны воздвиглось, Твое же славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сноленности восстави, отверти наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь уже и исповедать о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правильно, настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленицами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога Небеса, в ночи мя и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшее, умершлено мя страстьми оживи, я же свет не вечерний родшее, душу мою ослепшую и просвети, О дивная владычня палата, дум духа божественного меня сотвори, врача родшие, у врачей души моей многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею костеземи покаяния направи, избави меня огня вечнующего, и черви же злага и тарта, да меня явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори меня обетшадшего нечувственными при непорочные согрешении, странные муки и всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского меня превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, оскверненно скверное и все непрочное, души тленных мне пакости избави Христа прилежно умоляющие, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молютя, аще бы отдел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, ей многих щедротых и неизреченной милости, веруй бы меня, рекл Иси, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тя спасает отчаянную, все верую, спаси мя, яко Бог мой и святый и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящущий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да довлеет место всех, та да отвечает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да и не убы похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать о тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю и тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святый ангели, предстоя окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангели Божий, хранители и покровители окаянное моей души и тела, вся мне прости, и ликими тя скорбих во вся дни живота моего». Яще, что согреших предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем, и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный еси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохрани крестом Твоим жительством. Достойно есть, яко воистину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения, Серафим, без истрения Бога Слово родшую, сущую, Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие ополчившиеся на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве Русской Церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть Церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в отнеси я убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
2: Радио Образ. Слушайте сердцем.
3: Здравствуйте! С вами настоятель храма Рождества Христова в Митино города Москвы и романах Феоктист Игумнов. Сегодня в православных храмах за литургией богослужебный устав предписывает прочитывать стихи с 1 по 16, 20 главы Евангелия от Матфея. Давайте послушаем эти евангельские строки.
4: «Подобно бо есть Царствие Небесное человеку домовиту».
5: «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой и, договорившись с работниками по динарию на день, послал их в виноградник свой. Выйдя около третьего часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно, и им сказал: «Идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, дам вам». Они пошли. Опять, выйдя около шестого и девятого часа, сделал то же. Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им: «Что вы стоите здесь целый день праздно?» Они говорят ему: «Никто нас не нанял». Он говорит им: «Идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите». Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: «Позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых». И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И, получив, стали роптать на хозяина дома и говорили: «Эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной». Он же в ответ сказал одному из них: «Друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завислив от того, что я добр? Так будут последние первыми, и первые последними, ибо много званных, а мало избранных.
4: Многие будут званы, мало же избранных.
3: Каждую пасхальную ночь ликующее торжество Христовой Пасхи приостанавливается для того, чтобы вновь и вновь услышать слова святителя Иоанна Златоуста, сказанные им когда-то в день Святой Пасхи. Среди прочего, святитель Иоанн упоминает притчу, которую мы сегодня услышали. Он толкует ее в контексте пасхального ликования и призывает войти в радость пасхального торжества всякого человека, постившегося и не постившегося, того, кто провел предпасхальные дни в трудах покаяния от самого первого дня и того, кто начал этот труд незадолго до Пасхи. Может показаться, что и сама притча, и ее прочтение святителем Иоанном свидетельствуют о допустимости некоторой расслабленности, ведь все равно первые будут приравнены к последним, и всех ожидает одинаковая награда и одинаковая радость. Более того, быть последним получается во всех смыслах выгоднее, и работать меньше, и не укорит Христос за тот вопрос, который задали те, кто весь день провел в винограднике. Да, собственно, и не будет в мыслях этого вопроса, ведь разум пронзит благодарность щедрому хозяину. Но, конечно же, не к этому стремился побудить нас Христос Спаситель. Это притча о том, что в отношениях с Богом нет и не может быть места расчету, и уж тем более нет в них места лукавому стремлению всякого наемника работать меньше, а получать больше. Слова притчи призывают христиан не быть наемниками по отношению к Богу. Радость Царства Небесного, радость пребывания с Богом самоценна. Тот труд Богоугождения, который несет в своей земной жизни христианин, уже начало Христова Царства. В качестве награды за этот труд всемилостивый и щедрый Господь дает ощутить радость и ликование уже здесь и сейчас. Ощутить такую радость и такое ликование, которые побеждают все невзгоды и болезни, побеждают усталость и нищету, одиночество и страх.
2: Евангелие, день за днем.
6: Песнопение Божественной Литургии.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после великого освящения Успенского собора Саровской пустыни и божественной литургии в новоосвященном храме 31 июля 2019 года.
2: Были сказаны эти слова: стоило ли разрушать для того, чтобы потом созидать? Вот что означает этот государственный исторический катаклизм? Что означают разрушенные храмы и потом в большем еще великолепии восстановленные? Ведь в этом открывается подлинный смысл божественного промысла. Господь не насилует человеческую волю, ведь Он мог не допустить ни взрыва этого храма, ни храма Христа Спасителя, ни уничтожения многих храмов на земле. Своей божественной силой Он мог приостановить все мгновенно, как Слово Божие говорит: «Из камней сих соделать детей Авраама, и могли бы послушными овцами все эти гонители выстроиться в очередь, чтобы приложиться к святыне и войти в храм». Но это бы означало, что сила Божья преодолевает их злую волю, а Господу это не угодно. Господь создал нас свободными и ждет от нас свободной веры, свободной любви, без всякого принуждения. И когда народ наш во множестве оступился и стали взрывать храмы, Господь своей волей не остановил эти деяния. Но это не значит, что Господь навсегда, как бы своим неучастием в тех исторических злодеяниях, запечатлел саму возможность этим злодеяниям существовать до скончания века. Да совсем не так. Но Господь ждал, когда народ наш снова обратится к Нему, когда снова люди захотят иметь храмы. И вот такое время наступило. Народ наш, пройдя через тяжелейшие испытания 20 века, в конце того 20 века, начал мало-помалу обращаться.

0: митрополита Николая Кутепова. Территориально она располагается недалеко от Строгановской церкви. Вот, раньше это было Нижегородское епархиальное женское духовное училище, и там как раз для прекрасных наших церковных девушек открываются замечательные перспективы научиться регенскому делу, швейному делу, ну и прочим смежным церковным специальностям, для которых женские таланты предпочтительнее, нежели чем мужские.
1: И об этом мы поговорим, кстати, немножко попозже в рамках нашего утреннего эфирного часа. Уважаемые радиослушатели, если у вас есть вопросы к отцу Илье, как к представителю, между прочим, старший преподаватель корпорации преподавательской Нижегородской духовной семинарии, пожалуйста, пишите нам и задавайте свои вопросы. Можете писать нам в МАКС 8-902-302-84-44, 8-902-302-84-44, это номер телефона редакционного планшета. А можете, что более эффективно будет, написать нам в социальную сеть ВКонтакте, одноименная группа «Радио Образ». Сообщения сообществу пишутся легко, и мы зададим вопросы, ответим по возможности либо в эфире, в каком-нибудь следующем, когда уже будем подводить итоги приемной кампании, например. Ну так, между делом, хорошая же тема и хорошее, мне кажется, начало хорошей традиции учебного года, начало. Либо как-то выделено, если это будет личный вопрос. Ну, так вот, давайте поговорим о том вообще, что такое духовная семинария, какие у нее есть традиции, какие пакеты кейса, документы нужно формировать для успешного поступления. Вообще, церковные вузы, которые дают высшее богословское образование, это как раз духовные семинарии. И это обязывает ко многому как учащих, так и учащихся. И мы должны помнить, что подлинный уровень образования определяется прежде всего качеством подготовки учащихся. Вот в Нижегородской духовной семинарии, например, он высочайший, насколько я знаю.
0: Ну, во всяком случае, есть все условия для того, чтобы качество образования было высочайшим. Но вот здесь зависит все на 100% от преподавателя, на 100% зависит все от студента.
1: И на 100% от Господа Бога.
0: Безусловно. Вот такая, в общем, нелинейная у нас алгебра. Ну, кстати говоря, математики-то нету в нашем учебном плане. И математических...
1: 100% гуманитария.
0: Да, у нас в этом даже больше, чем 100%. И даже большущий блок исторический у нас, мне кажется, любой истфак бы позавидовал бы тем различным аспектам истории, как светской, так и церковной, которые у нас в учебном плане присутствуют фактически в течение 5 лет.
1: Извините, вклинюсь, а вот эти преподаватели, которые читают лекции, это тоже те же самые профессоры, которые на истфаках преподают?
0: Есть те, кто у нас совмещает преподавание в светских вузах, где-то примерно сейчас 50 на 50, и есть наши церковные преподаватели, которые совмещают служение в священном сане и преподавание как послушание вот, от священноначале в наших духовных школах. Вначале нужно, наверное, сказать, что вот в настоящее время, ну, анонсируется периодически реформа высшего образования, очередная реформа, которая призвана сделать все лучше, прозрачнее, доступнее, но вот пока на уровне министерства и ведомства есть такая некая пауза до 29-30 учебного года, но вот в настоящий момент система российского образования, она трехступенчатая, если говорить о высшем образовании. Это пресловутая вот эта вот болонская система, от которой мы должны уйти, но пока по факту только некоторые экспериментальные вузы от нее ушли. В настоящее время у нас есть бакалавриат, есть магистратура и есть аспирантура. И вот как раз в данной парадигме и присутствует и духовное образование. При нынешнем святейшем патриархе Московском Сиарусе Кирилле были большие титанические усилия для того, чтобы стандартизировать систему духовного образования и ввести в пространство как раз-таки светской высшей школы, дабы мы взаимно обогатились, чтобы мы не были на обочине учебного процесса в рамках государства. И, в принципе, сейчас все духовные семинарии, которые в Русской Православной Церкви присутствуют, это, с одной стороны, церковные вузы, но, с другой стороны, это вузы, имеющие государственную аккредитацию, и люди, которые обучают как раз на программах, соответствующих федеральному государственному образовательному стандарту, они на выходе имеют диплом государственного образца. Ну, то есть, условно говоря, если человек поступает в любой светский вуз на бакалавриат и поступает в семинарию, где проходит обучение по стандарту теологии, православной теологии, на выходе, в общем-то, и там будет диплом государственного образца, ну, понятно, что разных специализаций, но удельный вес, то есть, семинарского диплома, он в этом смысле сейчас не ущербный и как бы не ставит выпускника в странную ситуацию, которая была, ну, вот, в

0: В частности, в мою эпоху 20 лет назад, когда, в общем-то, ты учился, ты получил образование, у тебя есть церковный диплом, но, к сожалению, государство этот церковный диплом не признает. Кстати, вот об этом есть председатель учебного комитета отец Максим Козлов в Москве, и в мае месяце к Дню славянской письменности было его интервью Интерфаксу, если я не ошибаюсь, и он такой очень курьезный случай привел. Вот всем известен в православной среде профессор Алексей Ильич Осипов, который, ну, и миссионер, и преподаватель, и не одно поколение священнослужителей архиереев он отучил в московских духовных школах, в Московской духовной академии, в частности. Вот формально, с точки зрения государства, это человек, который имеет всего лишь только среднее образование. Вот, потому что все остальные ступени образования он прошел по духовному направлению, он закончил семинарию, академию, и президент ему к юбилею вручал там какую-то государственную даже награду по представлению церковных руководителей, но вот тем не менее, то есть формально, вот если вот так вот буквалистски подойти, это человек, который имеет только школьное государственное образование. Конечно, о уровне компетенции, ну и, в общем-то, и о уровне духовной жизни этого человека можно судить по тем лекциям, которые успешно тиражируются и в аудио, и в видеоформате. Алексей Ильич, несмотря, в общем-то, на преклонный возраст, прекрасно владеет материалом, и войдет в любую аудиторию, будь то священнослужители, мирян, молодежи, то есть везде. Вот, в общем, дремать не получится на его лекциях, и это тоже интересный феномен. Вот повторюсь, да, что чтобы избежать вот подобного рода курьезов в настоящее время, система духовного образования Русской Православной Церкви, она в рамках как раз-таки Министерства образования присутствует, и наши семинаристы, успешно окончившие курс, получают дипломы государственного образца. И мне кажется, это добавляет очков духовным школам Русской Православной Церкви.
1: А вот я не могу не спросить также. Вот мальчишки, они получат диплом гособразца, это либо бакалавриат, либо магистратура. А девушки в Центре подготовки церковных специалистов Покров получат какой-то диплом, или это будет чисто, ну, сертификат, подтверждающий компетентность?
0: Вот на уровне Центра подготовки Покров есть только это две движение по государственной аккредитации, то есть это все-таки не высшее образование, это как сейчас сказали, среднеспециальное. Вот. В настоящее время девчонки, которые оканчивают, они получают церковный диплом, который позволяет им как раз-таки трудиться в церковных структурах, но есть окружной путь, они поступают на либо теологическое отделение Мининского университета, либо, если это говорить о музыкальных специальностях, они поступают
1: в консерваторию?
0: Ну, как вариант, да, можно в консерваторию. А есть еще вариант поступить в педучилище, и там по ускоренной программе на базе вот этого церковного образования они получают диплом государственного образца. То есть вот такие вещи...
1: Это сложнее намного.
0: Нет, это, я бы не сказал, что это сложнее. Знаете почему? Ну, во-первых, подобный путь вот ваш покорный слуга тоже прошел, когда еще не было государственной аккредитации у семинарии. То есть это пятилетку за три года мы шутили, да, что после семинарского образования бакалавриат получался за 3 года, а не за 5, и те знания, которые мы получали в семинарии, они позволяли совершенно без проблем пройти вот все эти ступени в университете.
1: То есть база такая крепкая была, да, что уже не напрягались.
0: Тех, кто, да, хотел получить эту база была получена, и было очень просто в Мининском университете получить эти дипломы государственного образца. Ну, сейчас этот путь заметно упростился, и в этих пятилетки за 3 года не нужно дополнительные, то есть 5 лет фактически. А так, если говорить о именно в ГОСе, то 4 года у нас учатся студенты и получают диплом государственного образца, где говорится, что они бакалавры по направлению теология, вот, квалификации православный теолог.
1: А как вы думаете, возможно, что когда-нибудь, ну так гипотетически, семинарии откроют двери и для представительниц прекрасной половины человечества?
0: Такой опыт есть, когда формально под вывеской одного вуза присутствуют и женские, там, регенские отделения, но, понимаете, здесь...
1: Или дисциплина начнет хромать.
0: Здесь именно вопрос воспитательный, вопрос дисциплинарный. Все-таки конфессиональное образование, оно испокон веков отделяет до поры до времени мальчиков от девочек, чтобы образованию ничего не мешало. Вот. И в тех же самых московских духовных, если брать выбирать школу, которая является образцом, в общем-то, для многих семинарий в Русской Православной Церкви. Там регенское отделение, у них и свои классы, и свой храм для молитвы, хотя формально, в общем-то, это отделение в рамках Московской Духовной Академии. Здесь вместе, но не смешивая, чтобы не мешать непростому духовному становлению юношей и девушек.
1: Ну и если говорить, опять же, вот мы уже начали про профессорско-преподавательскую корпорацию, а у нее состав просто великолепнейший, на мой скромный субъективный взгляд. Состоит она из докторов, кандидатов богословия и светских наук, профессоров и доцентов, опытнейших преподавателей, выпускников Московской и Петербургской академии и богословских университетов. И об этом говорит, например, то, что отец Илья Третьяков вот тоже в нашей студии ведет утренний эфир и постоянно рассказывает настолько интересные и удивительные вещи, ну, удивительные для человека и физику не знающих, и с богословием так себе знакомых, поэтому тут вот сомневаться не приходится.
0: Я искренне и, считаю, бескорыстно люблю нашу Нижегородскую духовную семинарию. 20 лет назад я поступил в нее. Нынешний грядущий учебный год, даст Бог, будет то ли 12-м, то ли 13-м в моей педагогической карьере, если можно так это сказать. Хотя, конечно же, это не основная часть моей жизни, но очень-очень значимая. И смотришь, как семинария меняется, как она развивается. В общем-то, то, что было 20 лет назад, и то, что сейчас, это... Нельзя сказать, что это два разных учебных заведения, но очень много изменений. Преимущественно это изменения в положительную сторону, в частности, как мы сказали, государственная аккредитация и развитие материально-технической базы и преподавательский состав. У нас, чтобы вы понимали просто уровень, в числе преподавателей является профессор Лев Евгеньевич Шапошников, который президент нашего Мининского университета. Он у нас преподает русскую религиозную философию для студентов 4 курса. Предположим. У нас в преподавательской корпорации... Тоже, кажется, он доктор наук, если я не ошибаюсь, Сергей Наумов, который долгое время был министром образования Нижегородской области. У нас Валерий Анатольевич Малинин, доктор педагогических наук, кандидат философских наук, директор ресурсного центра школ номер 187, который тоже, в общем-то, в педагогическом сообществе весьма-весьма узнаваемый человек. И такой, я его внутренне называю таким преподавателем-тяжеловесом по своей значимости. Он тоже у нас преподает и педагогику для наших студентов, и концепции современного естествознания. У него буквально полгода назад учебник вышел. То есть, в общем, это вот так.
1: Господи,
0: вот...
1: как ты Афоне все успеваешь, хочется сказать.
0: Понимаете, талантливый человек может и талантливо распределить время, хотя иногда Валерий Анатольевич, он просто были этапы предзащиты и защиты, он как Фигаро тут, Фигаро там, этот замечательный есть советский фильм про «Безумный день» или «Женитьбу Фигаро», как раз Валерий Анатольевич, он забежал, зачитал рецензию, свои какие-то реплики сказал, и дальше на совещании, дальше по направлению своей деятельности. В этом смысле духовные школы, не только если говорить о Валерии Анатольевиче, а в целом для нас преподаватели, это именно духовное упражнение и попытка побороться с праздностью, которая матерь всех пороков, потому что иногда приходится, действительно встраивать в график жизни священнослужения и семейной жизни еще и эту заботу о подрастающем поколении, но для себя скажу, это дает большие какие-то внутренние силы, потому что ты видишь будущее церкви, которое оно возрастает на твоих глазах. И в этом смысле, не хочется, чтобы была пословица про зеркало, на которое не стоит пенять, потому что все эти усилия, которые мы вкладываем, они в конечном счете на среднесрочной перспективе возвращаются к нам же самим, когда наши выпускники становятся и настоятелями, и насельниками монастырей, и некоторые из наших выпускников стали уже и правящими архиереями в Русской Православной Церкви. И ты понимаешь, что от того, как ты подготовился к лекции, как ты провел семинар, как твое научное чадо написало, защитило свою бакалаврскую работу, от этого, в общем, общем-то, зависит не завтра, но уж, может быть, послезавтра точно зависит будущее Русской Православной Церкви.
1: Отец Илья, давайте тогда перейдем от этой прекрасной теории к практике. Какое будущее церкви возрастает буквально на ваших глазах?
0: Будущее церкви,
1: да,
0: возрастает.
1: Какие вы характеристики дадите этому будущему церкви?
0: Как и во все времена, студент – существо инертное, или как еж – птица гордая.
1: Пока не пнешь, не полетит.
0: Поэтому эту инерцию и инерцию поколения, которое воспитано на готовых решениях, которое у интернета в первую очередь готово спросить и попросить нейросети написать те или иные тексты. И из светской школы, когда ты обманул преподавателя, значит, ты молодец. Вот какие-то такие вещи, которые на такой грани и в том числе духовной жизни присутствует. Вот с этим приходится встречаться и за 5 лет стараться, во всяком случае, изменить вот...
1: То есть вы меняете образ мышления?
0: Это мировоззрение. Ну, во всяком случае, мы призваны изменить этот образ мышления. Вот опять, возвращаясь к своим университетам 20 лет назад, когда вот как раз где-то вот примерно об эту пору, тогда немножечко сроки были иные. Мы сдавали экзамены в конце августа, и, в общем-то, к празднику Успения Божьей Матери уже вывешивали списки, кто поступил, кто не поступил. А вот как раз июль – это был период подготовительных курсов для абитуриентов, и тогда преподаватель по истории, это ныне здравствующий насельник Печерского монастыря отец Ефимий. Вот он сказал: братья, вы там шпаргалки готовьте, но их не берите с собой. Он так ухмыльнулся: что же их не брать-то, раз? Ну, это же грешно. И вот я помню, вот я впервые просто вот в учебной аудитории от преподавателя...
1: Услышал слово «грешно».
0: Нет, услышал вот это, знаете, духовно-нравственное измерение твоего студенческого поведения. Потому что мы же все из мира пришли. Я там техникум закончил, тоже там, положа руку на сердце, последний год не сильно прикладывая усилия к образованию, потому
1: тоже
0: что...
1: Тоже диплом писали.
0: Вот, диплом, конечно.
1: И трудились.
0: Да,
1: уже,
0: безусловно.
1: Наверное.
0: И практики были в НИИРТе, в общем. Вот, тем не менее, и... Просто вот это перещёлкнул, что у образования есть, оказывается, духовное измерение. И тут тоже там в свое время удивительно открылось. Да? Вот мы молимся в молитве «Отче наш, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником наш». Человек, который стал на этот путь духовного образования, просто его долг и святая обязанность вот впитывать знания, умения и духовную теорию и практику. У нас студенты, слава богу, талантливые, разной степени талантливости, вот, но, во всяком случае, есть у них возможность все это впитать, все это трудами и правящего архиерея, и отца ректора, и преподавательской нашей корпорации. Все это делается для будущего нашей церкви, чтобы знания, умения, духовную теорию, духовную практику наши студенты, семинаристы впитывали. Ну, а пока вот у нас семинаристов, часть из них выпустилась, выпускниками стали, а часть еще не стали семинаристами, часть еще абитуриентами, которые готовятся к сдаче вступительных экзаменов.
1: А сколько уже выпустились в этом году? Я так понимаю, что уже был выпускной, насколько
0: я помню. Да, у нас традиционно в июне месяце выпускной, ближе к концу июня, в этом году он был 26 июня. Вот, кстати, в этом смысле очень интересная жизнь духовной школы с точки зрения вот этой вот формально-бюрократической-канцелярской, потому что абсолютно нету вот такого, что, знаете, вот там каникулы, и все блаженствуют, и все там, знаете, в отпусках, все там загорают, потому что как только заканчивается один процесс учебы закончился, там есть время подведения итогов сессии, этот закончился процесс, начинается приемная кампания. Приемная кампания – это отдельная как бы песня по сбору документов, коль скоро мы включены в систему светского образования, тоже работа с разного рода суперсервисами, которые позволяют контролировать соответствующим органам вот эти все процессы поступления. Тут экзамены, тут результаты ЕГЭ, тут приходит там средний балл для поступления, все как бы... Первая волна закончилась, приказы о зачислении есть, начинается вторая волна, когда обязательно кто-то и во вторую волну к нам тоже придет, и это все тоже повторяется. Вот бац, как в том замечательном кино, ходишь, работаешь, этот бац, учишься, а тут бац, вторая смена. И вот тут вроде бы только не успели закончить учебный год один, как начинается уже следующий. Вот, в общем-то, макушка лета уже пролетела, уже половина-то пролетела, остается август месяц, и снова здравствуй, школа, в том числе здравствуй, духовная школа, и в этом смысле, конечно, мы, преподаватели, ждем новых студентов, нового периода лекционного, вот, потому что хочется делиться знаниями, умениями, которые вот есть у тебя и которые есть в нашей церкви.
1: А есть уже какие-то намётки на новый учебный год? Будет ли класс переполнен студентами, первокурсниками?
0: Мы, честно вам скажу, мечтаем и молимся, чтобы классы были переполнены, но пока молитва остается без ответа. Вот. Нельзя сказать, что у нас очередь поступающих большая и длинная, но всегда есть люди, которые желают посвятить себя духовному образованию. В этом смысле вот мы не за количеством гонимся, а за качеством. Хотя, если вот в целом брать по системе духовного образования, в общем, там 36 семинарий, я сейчас силюсь вспомнить официальные цифры, что-то там порядка там 10, что ли, тысяч человек в этих 36 семинариях. Но это и очный, и заочный сектор, вот, но в целом как бы немалое количество. Вот, конечно, по сравнению с Министерством образования это капля в море, или вот там приемная кампания в том же Мининском университете, который просто это в Нижнем Новгороде столько поступает в целом там на бакалавриат. Конечно, вот. Ну, у нас...
1: Ну, у вас специфика другая.
0: Совершенно верно.
1: К тому же у вас только мальчишки, а в Мининске то же самое, это и мальчики, и девочки.
0: Но вот в этом смысле очень интересно, что бюрократическая нагрузка, она никак не коррелирует с количеством студентов, и хоть ты обучай одного человека, все равно методический комплекс и соответствующие все эти бюрократическо-бумажные вещи, они будут присутствовать.
1: А я хотела спросить еще, а бывает такое, что я знаю, что светские вузы позволяют учиться параллельно, например, если ты дошел до второго курса одного светского вуза, то ты можешь параллельно получать высшее образование на другом факультете, либо этого же вуза, либо каком-то стороннем, и в итоге, ну, выйти уже с двумя дипломами, например, либо бакалавр и магистр, либо магистр, либо два бакалаврских диплома. Ну, мало ли, всякое бывает. Духовная семинария Нижегородская тоже позволяет такую схему обучения проворачивать?
0: Нет, такой схемы у нас не может быть по определению. Поясню, почему. Потому что задача семинарии как раз-таки подготовить человека теоретически к практически к будущему служению церкви в священном сане преимущественно, то есть для будущих священников, это, другими словами, учебное заведение. И помимо учебы, собственно, учебной части, есть еще немаловажная часть воспитательная. И как раз-таки все свободное время за гранью лекционных аудиторий, оно направлено именно на воспитание будущих пастырей. Это и молитва, это и участие в богослужениях, это и общение с тьюторами, с курсовыми наставниками, это и выполнение послушаний как по обустройству быта нашей духовной школы. То есть помимо как бы, людей, которые занимаются у нас профессионально, административно-хозяйственной частью, там, пищеблоком, там, какими-то такими службами, есть еще и, вот, выражаясь модным языком, волонтеры из количества студентов, вот, ну, как бы, на эти послушания у нас назначают, и это тоже очень важный воспитательный момент, потому что некоторые юноши, они, хоть это и не проговаривают, но мне иногда кажется, искренне верят, что булки на деревьях растут. Ну, вот особенности такие воспитания и залюбленности родителями, что вот и газ, и свет, и водоснабжение, и трапезное. То есть нужно что-то многое своими руками уметь сделать, чтобы потом понимать, как это обустроить, будучи настоятелем прихода или там проходя послушания в каких-то епархиальных структурах, то есть это позволяет включиться в этот общий рабочий, в том числе, ритм. Ну и плюс, знаете, вот это вот тоже умение совместить работу и учебу, учебу и работу, вот чтобы одно не...
1: Служение и учебу, наверное,
0: да, в том числе. Да, в том числе. То есть чтобы не целиком полностью раствориться в трудовых послушаниях, но понимать, что главным, приоритетным, безусловно, в учебном заведении является учебная деятельность, а и никакие отговорки, что у меня не было на лекции, я не знаю этого вопроса, потому что я там чистил снег или картошку, вот, они не принимаются. И это нужно делать по-евангельски, и от того не отлагаться.
2: Доброе утро на радио «Образ».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Доброе утро на радио «Образ».
1: Это утро на радио «Образ». Продолжаем говорить про Нижегородскую духовную семинарию вместе со старшим преподавателем корпорации преподавательской и с моим соведущим утреннего эфира Иереем Ильей Третьяковым. Доброе утро всем. Доброе утро, отец Илья.
2: Доброе утро, Оля. Особенно доброе утро всем тем, кто желает поступить в Нижегородскую духовную семинарию.
1: Вам сугубое доброе.
2: Да. Вот. И, братья, давайте торопитесь. Вот время неумолимо движется к 1 сентября.
1: Отец Илья, а сложно ли поступить? Нужно ли как-то готовиться, учить молитвы? Братья, я знаю, что надо от духовника направление. А вот, допустим, если молодой человек прямо сейчас нас слушает и такой: пойду, а духовника у него нет, то это что? Просто зов сердца?
2: Понимаете, здесь нужно, чтобы всякое движение души было правильно оформлено. Вот я так это бы назвал.
1: Как можно оформить ветер?
2: Очень просто можно оформить ветер. Спросите у людей, которые занимаются кондиционированием и системами вот этими вентиляции. Они вполне себе оформляют эту стихию и заставляют ее действовать и про вытяжку. Да. Вот так и здесь. Хуже всего, когда человек старается жить импульсами. В том числе, вот если импульс, а вот там не пойти или мне там, понимаете, в семинарию, в политех меня не взяли, пойду я в семинарию.
1: Не стал, да, как бы физиком стану, священником.
2: Да, да, но не получится по ряду причин, потому что вот так выстроена система духовного образования за годы, что она отсеивает случайных людей, потому что, ну, зачем тратить взаимно время и силы, если на выходе ничего не получится? Можно быть прекрасным мирянином, со светским образованием, совершенно не обязательно в этом смысле для дела душевного спасения, для богообщения, для молитвы иметь законченную семинарию. Вот. То есть это именно человек выбирает свой путь в дальнейшей жизни, и для того, чтобы встать на этот путь, ему нужно начать с первых шагов, нужно элементарно быть прихожанином в каком-то храме, нужно регулярно участвовать в таинствах церковных, исповедоваться, причащаться. Уверяю вас, каким бы огромным ни был приход, будь то собор в центре города или крупный храм какой-то иной городской, регулярных наших прихожан мы, священники, очень быстро как бы знаем, запоминаем, и вот устанавливается такая какая-то неформальная духовная связь. Поэтому совершенно понятно, что вот этот там мальчик готовится к поступлению в семинарию, вот, и соответствующим образом пастырь его наставляет, и нет никакой причины, вернее, никакой сложности нет у такого юноши получить письменную характеристику от духовника, благословение на поступление в нижегородские духовные школы. То есть здесь это не мгновенный процесс. Если бы ко мне подошли люди, попросили бы там у меня рекомендацию, я бы охотно согласился, сказав: давайте мы с вами год вместе помолимся, потрудимся, друг на друга посмотрим. Вот это, ну, такая, как бы, мне кажется, негласное правило, которое, во всяком случае, вот, позволяет отсеять тех, которые вот живут по импульсу. Угу. Потому что за год любой импульс схлынет, и вот то, что останется,
1: останется чистое намерение.
2: Да, я думаю, что да. Останется чистое намерение. Вот с этим как раз можно что-то в дальнейшем сделать. Потом, когда человек этот год старается жить как бы церковно, в контексте вот этой духовной жизни, он не только в храм ходит, он дома молится соответствующим образом. Да? И поэтому тот формальный список там молитв, который у нас на сайте в разделе «Абитуриенту» присутствует, который он должен знать при поступлении, их никто не учит к дню поступления. То есть человек, который год молится этими молитвами, они...
1: Волей-неволей он их знает.
2: Да, волей-неволей их знает. И поэтому даже, открою секрет, на этом экзамене собеседования, который традиционно возглавляет наш правящий архиерей, владыка Георгий, эти молитвы даже не спрашивают. Просто открывают неизвестный текст на славянском языке. Псалтирь, как правило, открывает на произвольной странице и просит прочитать, как ты можешь. И понятно, что если человек чуть еле идет по псалтире, значит, он в этот год, ну, мягко говоря, не тем занимался, не туда прикладывал свои усилия. Ну и кроме того, сейчас формальные критерии результата ЕГЭ для выпускников 11 класса, для тех, кто поступает после техникумов и вузов, там иные требования, для них вот получается это вот собеседование является основным критериям, как они пройдут это собеседование.
1: А после 9 класса можно поступить тоже в семинарию?
2: Нет, коль скоро семинария у нас дает высшее образование, бакалавриат, на бакалавриат должно быть полное образование. То есть это либо 11 классов средней школы, либо это среднеспециальное оконченное образование. Кстати, тоже периодически, вот я как человек в этом смысле на переднем плане, я имею благословение там, вести социальные сети, там, отвечать на какие-то вопросы, которые касаются поступления или учебы, которые в личных сообщениях нам направляются. Вот. Периодически есть люди, которые готовы бросить учебу, ну, где они сейчас учатся, там, на...
1: В медицинском условии.
2: Да, или там на токаря, или на пекаря, и поступить к нам в семинарию. Вот это... Тоже скорее нет, чем да, потому что нужно довести одно дело до конца и потом только начинать новое. Это вот золотое правило, мне кажется, взрослой жизни, что до половины сделанное дело – это не сделанное дело. Вот так и здесь. Если, в конце концов, это твое, ничего не повредит, если ты год, два или там... 5 лет, в конце концов, закончишь этот вуз, и потом уже осознанно придешь к священнослужению.
1: Но ведь за 5 лет, даже за год, может случиться огромное количество событий, может произойти все что угодно. А может быть, человек ощутил какой-то вот этот призыв Божий, да? А может быть, он ощутил что-то, что может он назвать или идентифицировать как призыв Божий. Но вот он хочет здесь, сейчас, а вы ему говорите, нет, подожди, там, выдохни, остуди голову и подумай, надо ли тебе это. Если ты будешь готов продолжить эту беседу через какое-то количество времени, то мы к ней вернемся и все будет хорошо. Но иногда же бывает так, что это именно вдохновение ведет.
2: Да, и я не говорю, что это железобетонное какое-то правило. То есть у нас есть в этом смысле возможность тоже индивидуального подхода. Вот, и в некоторых случаях и этот призыв тоже оформлялся, и люди уходили там из вузов и приходили к нам продолжать учебу. Но все-таки есть идеал некий, да, и есть всегда исключения, которые с той или иной долей компромисса они допустимы.
1: Но если так вот возвращаться к истории семинарии, то вообще святитель Иоанн Дамаскин, наверное, это вот духовный покровитель этого учебного заведения.
2: Ну, он как житель поздней античности, конечно же, не является родоначальником Нижегородской духовной семинарии. Действительно, является нашим духовным покровителем. И он человек, который... талантливо сочетал при помощи Божьей разные дарования. Он и подвижник, и молитвенник, и явных Божьих чудес сподобился своей жизни. Кроме этого, был видным богословом своей эпохи, гимнографом. И вот, в общем, на стыке всех этих талантов вылился вот такой вот, понимаете, подвижник, преподобный Иоанн Дамаскин, который для нас, конечно, является во многом тоже образцом и напоминанием, каким должен быть настоящий христианин, настоящий преподаватель, наверное, настоящий студент духовной школы. Вот будь таким, как Дамаскин, насколько это возможно.
1: Ну и стоит отметить, что во время приездов в Нижний Новгород российского императора Александра II делегация императора дважды посещала местную семинарию 21 августа 1858 года в период управления Нижегородской епархией владыкой Антонием, и 2 августа 1863-го, когда во главе Нижегородской архиерейской кафедры стоял епископ Нектарий, и впоследствии он стал архиепископом. Император встречался и с наставниками, и с учениками, и осматривал семинарскую библиотеку и классы. Осталось ли что-то об этих памятных визитах?
2: Да, это визит курьезный, потому что вот я не помню, какой это был первый или второй визит, но в одном из прошлых эфиров мы говорили, что Александру II как-то вот ужасно не везло в Нижнем Новгороде на обстановку, и это вот как бы вот бывает, знаете, там с первой ноты фальши, и она так продолжается. Вот по воспоминаниям старого профессора Катанского, который издан у нас в семинаре в 2010 году, вот тоже какой-то из визитов был крайне неудачный, это было летнее время, и никого там не было, и в семинарии был ремонт, и это как-то было совершенно не по протоколу. Александр II, выходя и выезжая из Кремля, решил заехать в семинарию, и, мягко говоря, его там не ждали. Вот. И потом начались разборки, и после этого, по-моему, как раз ректора-то и поменяли. Вот. Это вот так так вот.
1: Настолько не ждали?
2: Да, ну, понимаете, вот такие всегда внезапные вещи обнаруживают либо административный гений, либо административные просчеты. Вот в том случае как раз вот ректор, ну, это не только у Катанского, там у ряда других тоже семинаристов, выпускников такие были воспоминания, что в 19 веке не все было однозначно хорошо, люди везде были людьми, вот, и со своими как бы сильными и слабыми сторонами, и административная часть, она, конечно, немало имеет значение в целом в учебном процессе.
1: А кроме вот этой истории, осталось ли что-нибудь, какие-то артефакты тоже о визите высочайшей особы?
2: Ну, непосредственно...
1: Так, пуговица с камзола.
2: Слушайте, не знаю.
1: Когда его не ждали.
2: Нет, мне неизвестно, чтобы у нас в историческом музее была бы экспозиция, оформленная... Вот,
1: платок Александра II.
2: Да, но есть немало вещей, которым, в общем-то, позавидовали многие бы исторические музеи. Вот я знаю, что благодаря владыке Николаю Кутепову, который являлся нашим нижегородским архипастырем с 1977 по 2001 год, как раз при нем возродилась семинария в 1993 году, а он был человек, как он сам говорил, любителем древности, но не по причине бедности, читающий, да разумеет. Вот. И он был собирателем разных исторических артефактов. Благодаря ему у нас есть замечательная нумизматическая коллекция, то есть там разные монеты, динарии, предположим, то есть именно монеты, которые в Библии упоминаются, и священные сикли, шекели, которые вот все это там тоже у нас присутствует. Есть такая небольшая витрина, которая тоже у ценителей всегда интерес вызывает. У нас небольшой будет этот археологический музей, который преимущественно там артефакты 19 века, хотя есть, в общем-то, иконы и церковные сосуды и 17 века, и там что-то даже есть и более древнее. То есть в этом смысле вот мы в контексте истории и церкви, и духовной школы ощущаем себя, что не в отрыве, а именно вот как продолжение той самой дореволюционной семинарии, которая, кстати говоря, формально была самой первой в Русской Православной Церкви. В 1721 году как раз первые основали, зарегистрировали, скажем так, Нижегородскую духовную семинарию. Поэтому у нас пальма первенства. И недавно прошедший юбилей в целом, в юбилей на 2021 году для нашей местности.
1: И какое-то время назад учиться именно в Нижегородской духовной семинарии было супер престижно, а сейчас тоже этот статус поддерживается и среди духовенства, и среди, может быть, молодежи церковной. Потому что отмечаем, и, наверное, наши радиослушатели тоже видят, что сейчас духовное просвещение становится популярным среди как раз представителей молодежи.
2: Я, ну, вот такими критериями как-то не привык мыслить. Я с радостью отмечаю для себя, что, в общем-то, за последние годы в Нижегородской епархии, в принципе, не осталось священнослужителей без семинарского образования. То есть это на самом деле была немалая проблема и вызов времени, вот, скажем, эпохи митрополита Николая или начала правления владыки Георгия, когда было большое количество храмов, которые отдавали, передавали, которые нужно было там восстанавливать, а возможности обучить полноценно 5 лет человека, желающего принять священный сан, не было. И поэтому людей давали им базовый какой-то набор знаний и сведений, а после этого их рукополагали, отправляли на заочный сектор учиться, и это растягивалось иногда не на 5-летку, а иногда и на 10 и больше лет. Но вот сейчас и при помощи преподавателей, в том числе при помощи некого административного ресурса, и не только у нас в Нижегородской епархии ситуация, это в целом, как бы, патриаршее решение, патриаршее благословение очень верное, очень правильное, чтобы был у духовенства образовательный ценз, потому что это хорошо, ну, как бы, характеризует человека. Смог он освоить вот эту... На самом деле, как бы, программа, насколько я могу ее судить, она не суперсложная, она, в принципе, дает базовые знания в богословии, в церковной истории, во всем том, что необходимо среднестатистическому пастырю для своей пастырской деятельности.
1: Отец Илья, ну это сложно. Мы вот 4 года ведем с вами утренний эфир по часу, и это сложно. Я уж не знаю, какую там программу я прошла на уровне семинарии. Скорее всего, дальше первого курса не двинулась. Но тем не менее, все каждый раз понимаешь, что это мега сложно, и это надо знать, и в этом надо разбираться, понимать. И огромное же количество каких-то и когнитивных диссонансов в голове возникает, тем более с логикой, там тоже все интересно в контуре церкви и так далее. Поэтому, чтобы повернуть вот это вот мышление в сторону именно богословия, для этого же нужны определенные духовные силы.
2: Оль, вы как раз за эти 4 года вы самый главный тезис и усвоили, что для постижения недостаточно только рационального какого-то вот этого, знаете, желания все постичь. Для этого именно нужен и духовный опыт, и определенные духовные упражнения. Вот как мы чуть ранее уже отметили, вот это вот наше церковное воспитание, которое изобильно преподается вместе с дисциплинами для наших семинаристов для будущего. Пастырей.
1: Поэтому вот эта сложность, она нивелируется как раз тем, ну, как актеры запоминают текст, да, он у них в ногах. Они там, ну, как-то двигаются на сцене, по сцене, да, и поэтому они лучше ловят необходимое к запоминанию на века. Также и здесь.
2: Мне кажется, я сейчас скажу вещь до страшного банальную, но она важная, что как раз все в любви. Любви к Богу, церкви и к ближнему. Вот если есть эти составляющие, если есть желание и возможность сказать, что это моя церковь, а не это ваша церковь, понимаете, вот то тогда все приложится. Или как в Священном Писании: ищите Царствие Божие и правды его, остальное все приложится вам. Вот если это есть, все остальное, оно обязательно потянет за собой. То есть здесь Господь без своей благодатной помощи человека не оставит. В этом неоднократно убеждался, и в том числе на своем собственном примере.
1: Ну и если так уж говорить совсем формально, то вот список необходимых документов для лиц, не имеющих священного сана, но желающих поступить в Нижегородскую духовную семинарию. Во-первых, вам необходимо оформить и заполнить прошение на имя ректора семинарии. Во-вторых, рекомендации духовника предоставить или приходского священника с указанием его священного сана, имени и фамилии. На рекомендации должна быть резолюция настоятеля храма, в котором абитуриент проходит послушание. Также необходим документ об образовании, подлинник и копия, автобиография пишется собственноручно в канцелярии как раз учебного заведения, фотографии на матовой бумаге, медицинская справка по форме 086У. Ну, это такой вот общий, на самом деле,
2: куда
1: кейс это, для поступающих.
2: Куда бы вы ни пошли, это
1: да,
2: называется.
1: Да, да, да, военный билет или прописное. Анкета заполняется также в канцелярии. Ну и главное, желание и любовь.
2: Да, искать Царствие Божие правду, и остальное все приложится. Ну, тем более, что здесь, вот если брать нашу Нижегородскую духовную семинарию, здесь прилагаются еще и предыдущие годы, предыдущие выпускники, предыдущая история. Вот я очень люблю этот образ из античной философии, когда вот, кто был до нас, это, безусловно, там атланты, и мы много ниже этих атлантов, но мы стоим на плечах этих атлантов, поэтому видим чуть-чуть дальше, чем они. И вот так вот, оборачиваясь на 300-летнюю историю Нижегородской духовной семинарии, видишь, что, мам дорогая, сколько же здесь атлантов, титанов духа было. Ну вот, немало семинарий могут похвастаться, что их выпускником являлся будущий патриарх московский и всея Руси. А вот у Нижегородской духовной семинарии есть такая значимая веха в биографии. Дореволюционную семинарию в 1886 году окончил будущий патриарх Сергий Строгородский. То есть он юноша в Арзамасе, рожденный в священнической семье, там училище закончил, здесь закончил семинарию. То есть, в общем-то, по нынешней площади Минина погулял он вдоль и поперек немало в начале своей церковной жизни и служения. Вот. Потом он поступил в Петербургскую духовную академию, там преподавал, был ректором, был миссионером в Японии, вот, важным церковным деятелем рубежа 19-го и преимущественно 20 века. Вот, кроме этого, если посмотреть на наших выпускников, кстати, если кто-то на экскурсию в семинарию зайдет или бывал в семинарии, то у нас есть такая некая преемственность. Есть фотографии современных преподавателей, это в шутку семинарист называет местный иконостас, где и ректор, и проректор, и преподаватель всех дисциплин, а напротив живописные как раз портреты известных выпускников, и, конечно, первое место там у портрета святейшего патриарха Сергия Старгородского. А следом за ним идут тоже важные персоналии. Профессор Знаменский Петр Васильевич. Он известный деятель церковной истории XIX века. Вот у него фундаментальный есть труд «Руководство к русской церковной истории». Профессор Александр Львович Катанский, вот, которого мы вспоминали в записке старого профессора. Вот, он как раз-таки тоже выпускник семинарии и был почетным членом к концу жизни сразу трех духовных академий: и Санкт-Петербургской, и Московской, и Казанской. То есть ко всем этим академиям он в течение своей жизни имел некоторые отношения. Ну и, конечно, больше всего он в Питере потрудился в свое время. Ну и в целом, вот каждый выпускник, он в эту плеяду великих попадает и своими скромными трудами, но тоже продвигает вперед и церковную науку, и благочестие, и то самое пресловутое духовное просвещение. Вот, и света становится больше, а тьмы меньше. Вот, свет Христов просвещает всех. И вот у каждого из нас, учащего и учащегося в Нижегородской духовной семинарии, есть возможность вот таким маленьким светильничком быть каждым в своем месте.
1: Ну и, наверное, чтобы заряжаться этим светом внутренним, нужно читать и хорошие книги в том числе, тем более, что у нас есть постоянная рубрика «Православное чтение», где отец Илья рекомендует замечательные книги, и сегодняшнее утро не исключение.
0: «Православное чтение».
1: Отец Илья, что сегодня за томик у вас в руках? Расскажите, пожалуйста.
2: Этот томик у меня на прикроватной тумбочке периодически обретается. Вот, люблю его полистать перед сном. Томик аскетических опытов святителя Игнатия Брянчанинова. Вот мне кажется, что к тем спискам формальных молитв еще можно и порекомендовать литературу для поступающих в Нижегородскую духовную семинарию, чтобы вот к вершинам церковной литературы прикоснуться загодя. Конечно же, святитель Игнатий Брянчанинов – это особый автор, который на нашем церковном небослоне присутствует. Человек, который в 19 веке подъял на себя нелегкий труд заново открыть святых отцов и выступить вот с аскетической проповедью, которая была в первую очередь направлена для монашествующих, но и для мирян тоже имела очень-очень значимое такое место. Здесь, на самом деле, это первый том из 5, кажется, томов полного собрания сочинений. И здесь азы, ну, как есть, знаете, таблица умножения, 2×2 — 4, и 3×3 — 9, и только освоив таблицу умножения, можно переходить, как, знаете, к высшей математике, к теории логарифмов там, и прочим всем делам. Так и здесь, вот, познакомившись с аскетическими опытами, то есть теоретические некие выкладки святителя Игнатия прочитать, можно пытаться и собственными аскетическими опытами заниматься. И это поможет избежать досадных ошибок, преждевременных взлетов и очень болезненных падений. Вот. И это все погрузит человека в церковный контекст и поможет ему и в дальнейшей учебе, если Бог даст, в духовной школе и священнослужении. Ну и в целом, если брать в духовной жизни, которая вне зависимости от духовного образования, сана и положение в церковной иерархии важна и нужна каждому человеку, который называет себя христианином. Святитель Игнатий очень замечательный писатель, очень хороший язык, несмотря на то, что он технарь по образованию, вот, он строитель фортификационных сооружений, так, на секундочку, инженер-бессребренник, как его он окрестил, Николай Семенович Лесков, но у него очень хороший язык, очень хороший стиль, и это в некотором смысле язык, мне кажется, Пушкина 19 века, который вот помогает еще и ощутить вот этот вот камертон русского языка в нашем 21 веке, в эпоху новояза и всяких там жаргонов и жаргонизмов и заимствованных слов. Вот такая вот, в общем, у меня рекомендация от святых отцов в нашей рубрике «Православное чтение».
1: Спасибо большое. Мне кажется, что это очень здорово. И вот эта вот особенная ремарка про красивый русский язык, который сейчас, как и все живое, терпит изменения и перемены. Мне это просто потрясающе. Будем читать. Если не успели записать название, заходите к нам в ВКонтакте. Официальная группа «Радио Образ». И мы публикуем там букинистические рекомендации в сторис, в историях, говоря по-русски. А еще добавляем их потом в моменты. Моменты также на титульной странице нашего сообщества называются «Утро на образе», и там и отец Илья, и отец Дионисий, и отец Николай. Что-то я вот его, кстати, не помню. Как-то мы когда с ним ведем эфир, там уже не до съемок, если честно. Вот. А еще можете заходить на страницу отца Ильи, там он тоже публикует свои книжные рекомендации, и задавайте свои вопросы, не оставайтесь в стороне. Мы всегда рады обратной связи, рады диалогам, и рады тому, что вы слушаете нас, заряжаетесь хорошим настроением и начинаете свой день в нашей компании. А на сегодня утро на «Радиообраз» подходит к своему завершению, а вот эфир на «Радиообраз» продолжается. Но мы с вами прощаемся.
2: Доброго благословенного дня.
1: Всего доброго. Услышимся.
0: Доброе утро на «Радиообраз».

Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске: православная выставка-ярмарка «Нижегородский край. Земля Серафима Саровского» откроется в Нижнем Новгороде 6 августа. В Дивееве состоялась приемка палаточного городка для участников празднования Дня памяти преподобного Серафима Саровского. Подробнее об этих и других событиях. С 6 по 12 августа на Нижегородской ярмарке по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия пройдет 47-я международная православная выставка-ярмарка «Нижегородский край. Земля Серафима Саровского». Главной святыней выставки станет икона святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии, из одноименного храма, расположенного в Нижнем Новгороде. Официальная церемония открытия выставки состоится 6 августа в 14 часов. В часовне павильона номер 1 по традиции будет совершен торжественный молебен. Молебны перед иконой будут совершаться ежедневно. В торгово-выставочной экспозиции примут участие более 300 православных и светских участников из России, Белоруссии, Боснии и Герцеговины, Грузии, Израиля, Молдовы и других стран. В павильоне номер 1 Нижегородской ярмарки монастыри и храмы из 62 епархий представят изделия своих мастерских – иконы, церковную утварь, лампадное масло и многое другое. Будет предложен широкий выбор православной и художественной литературы. В павильоне номер 2 светские участники предложат широкий выбор одежды, обуви, продуктов питания, товаров повседневного спроса. В этом году программа мероприятий основана на двух важных событиях. Это год единства народов России и 1700-летие со дня принятия православия Грузии. Рядом с часовней будет размещена выставка «Иверия на Нижегородской земле», созданная настоятелем Вознесенского Печерского мужского монастыря архимандритом Тихоном Затекиным. Ежедневно в рамках ярмарки будут проходить выступления творческих коллективов, встречи с интересными людьми, выставки книг, консультации медиков и психологов, презентации социальных учреждений Нижегородской области и многое другое. Вход свободный. С полной программой международной православной выставки-ярмарки «Нижегородский край. Земля Серафима Саровского» можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии. В Дивееве Нижегородской области состоялась приемка палаточного городка, специально организованного правительством Нижегородской области и Нижегородской епархии, для гостей, которые прибудут на празднование отмечаемого 1 августа Дня памяти преподобного Серафима Саровского. В мероприятии, прошедшем 27 июля, приняли участие управляющий делами правительства Нижегородской области Дмитрий Грызин, руководитель организационного отдела Нижегородской епархии протоиерей Александр Малафеев, руководители профильных отделов епархии, ответственные за организацию работы палаточного городка, представители МВД, МЧС, Росгвардии, Роспотребнадзора. Городок рассчитан для приема порядка 4000 гостей. Каждая палатка комфортна для размещения 40 человек. В отдельных палатках обустроены медпункт, столовые. Для гостей будут работать полевые кухни, общественные туалеты, душевые кабины, камеры хранения, а также пункты для зарядки сотовых телефонов. В городке есть также деревянная часовня. После осмотра городка был совершен

получат еще 8900 человек. По информации Министерства цифрового развития и связи Нижегородской области, 36 базовых станций с отечественным оборудованием «Булат» будут установлены в рамках государственной программы устранения цифрового неравенства, а оставшиеся 6 за счет региональной программы инвестиционного налогового вычета для операторов, готовых развивать сотовую связь в малых населенных пунктах и вдоль автодорог общего пользования регионального значения. Соответствующий закон действует в Нижегородской области с 1 января минувшего года. Отметим, что перечень деревень и сел с численностью жителей от 100 до 1000 человек сформирован по итогам голосования жителей региона, которое проходило в конце минувшего года. Список населенных пунктов, где в этом году появятся базовые станции, опубликован на сайте правительства Нижегородской области. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотонок.

Дневник православного священника. 29 июля. Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 6. Господь постоянно испытывает всех нас и разными способами вызывает нашу веру. Он дает нам случай видеть нужду, горе, несчастье вокруг нас, для того, чтобы вызвать в нас чувство сострадания и любви к ближним, и чтобы приучить нас служить нашим ближним, пока Он оставляет нас на земле. Ученики считали невозможным накормить множество собравшегося народа. Но Иисус хотел, чтобы их накормили, и то малое, которое они имели, с Его благословением оказалось достаточным. Нам часто кажется, что мы ничем не можем облегчить заботы окружающих нас. Но если мы захотим, нам это будет возможно. Господь хочет, чтобы мы во имя Христа встречали каждую нужду, которая попадается на нашем пути, и Его именем старались облегчить ее. Мы, по-видимому, ничего почти не можем сделать, но и то малое, что в нашей власти, Господь сам обратит в пользу несчастным. И каждое наше ласковое слово, каждый знак сочувствия к страждущему, каждое проявление нашей любви может с Его помощью поддержать, укрепить слабого, поднять его дух в минуту отчаяния и принести хоть некоторый плод. Поэтому никогда не следует говорить: «Я ничего не могу сделать в этом случае». На это Господь ответит нам всегда: «Накормите их, и мы обязаны накормить их тем, что имеем, будь это только одна краюха хлеба или чаша воды».

0: Дыхание утра. Настройка сердца.
1: Цитаты, которые заставляют задуматься. Утро дает нам возможность сразу настроить камертон своей души правильно. А мудрые слова помогают разбудить сердце и разум, задать тон наступающему дню. Помните, что новый день – это новая возможность для добра и благих дел. И, конечно, совершенствованию себя. Сегодняшние утренние цитаты на радио «Образ» от святого праведного Иоанна Кронштадтского. «Молясь Владычице, ты называешь ее бездной благости и щедрот. Уподобляйся же ей и сам по своим силам и в благости и щедротах тем, которые имеют нужду в твоей благости и щедрости. Не озлобляйся на них, не презирай их, но тем больше возлюби, чем больше они в тебе нуждаются. Рассуждай светло и здраво, евангельски об их положении, поставляя чаще себя на их место. И Владычица умножит к тебе милости свои. По мере того, как увеличиваются благодеяния Божии тебе, пусть увеличивается любовь твоя Господу Благодетелю. Как Он щедро даровит к тебе и ко всякому, так и ты будь щедр к другим». Вот с таким настроем мы вступаем сегодня в новый день. Оставайтесь на волнах радио «Образ». Попробуем вместе стать сегодня еще чуточку совершеннее. Пусть сегодня все исполнится и к добру благоустроится. Храни вас Бог.
0: Дыхание утра. Настройка сердца.
2: Церковное слово. Исполин.
3: Исполин – великан, исполин – герой, богатырь. Пример из Псалтыри.
2: И той, яко жених, исходяй от чертога своего, возрадуется, яко исполин тещи путь. И оно выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполин пробежать поприще.
3: Итак, исполин означает великан, исполин, герой, богатырь.
0: Радио «Образ» желает вам доброго утра.
1: Башни древнего Кремля. Кладовая.
4: Кладовая башня расположена в Нагорной части Кремля между Дмитриевской и Никольской башнями у начала так называемой «трубы Зеленского съезда». Башня имеет круглую форму. По свидетельствам летописцев, кладовая башня была заложена в 1500 году. Первое ее название – «Тверская», от слова «твердь», то есть «твердыня», «крепость». Но есть и другая версия. Согласно ей, в строительстве Кремля участвовали тверские мастера. Возможно, это и нашло отражение в названии сооружения. Потом башня стала Алексеевской, по названию расположенной рядом церкви святого митрополита Алексия. До наших дней она не сохранилась. В 30-е годы прошлого столетия храм снесли. Позднее башню переименовали в Цейхгаузную, что в переводе с немецкого означает «военный склад», и, наконец, в кладовую. В конце 18 века кладовая башня в числе других 5 башен Нагорной части была переоборудована. На месте некоторых амбразур пробили окна и заложили проемы между зубцами. Осенью 1807 года кладовая башня сильно пострадала от пожара. После ремонта ее высота уменьшилась. В конце 19 века помещение башни занял архив документов, собранных Нижегородской ученой комиссией. Справа от кладовой башни в стене пробили проезд для трамваев. Из Кремля трамвай следовал на улицу Большую Покровскую. Сейчас этот проезд является служебным. После Великой Отечественной войны в башне устроили склад горючего. Современная кладовая башня имеет 4 яруса, причем первый, самый нижний ярус, находится под землей. Известно, что сначала он не был подземным.
5: Это доказывают боевые камеры с амбразурами, вскрытые при реставрации.
4: Второй ярус башни также оборудован боевыми камерами в боковых стенах и расположен над сводом нижнего яруса. Установлено, что древняя кладка на фасаде и внутри башни не разрушена. Третий ярус – палатка каменная, без сводчатых перекрытий. Четвертый ярус образован площадкой вокруг башни, кроме стороны, выходящей на внутренний фасад. В кладовую башню ведут два входа – один с поверхности земли, а другой – с боевой площадки. В толще стены расположены лестницы, они соединяют между собой все ярусы. В 20-х годах прошлого столетия кладовая башня снова горела. Только спустя 30 лет ее полностью отреставрировали. В том числе была восстановлена и полукруглая пристройка 19 века. Она служила для вентиляции нижнего яруса башни. В этой пристройке также хранили гарное масло для освещения улиц. Его активно использовали в городах до создания электричества.
6: Башни древнего Кремля.

0: Радио «Образ». Все образуется.
1: В поле солнечно и тихо, сушит землю знойный день. Призадумалась гречиха, свесил головы ячмень, и не видит, что над бором туча вздыбилась горой, что печаль их скоро-скоро дождь развеет озорной. Георгий Ладонщиков.
2: Радиообраз. Прогноз погоды.
3: Сегодня в южной части региона будет облачная погода, возможен небольшой дождь, гроза. Столбики термометров покажут днем плюс 24 градуса, ветер юго-восточный 4 метра в секунду. На севере области также ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 26 градусов, ветер юго-восточный 3 метра в секунду. Сегодня в Нижнем Новгороде синоптики прогнозируют облачную погоду, возможен небольшой дождь. Днем столбики термометров покажут плюс 26 градусов, ветер юго-восточный 4 метра в секунду, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды.
4: Дорогие друзья, 6 августа, в день открытия выставки-ярмарки «Нижегородский край. Земля Серафима Саровского», мы приглашаем вас на музыкально-поэтический спектакль «Радиообраз. Цветы царской России», приуроченный к трагической дате нашей истории – расстрелу царской семьи. В постановке прозвучат отрывки из писем и дневников императора Николая II, императрицы Александры Федоровны, великих княжон. В спектакле принимают участие ведущие «Радиообраз» и лауреаты всероссийских и международных музыкальных конкурсов. Спектакль «Цветы царской России» – это не только воспоминания о прошлом, но и приглашение задуматься о неприходящих вечных ценностях, о святости семьи, любви, верности Отечеству, милосердии и вере. Ждем вас 6 августа в 16:30 на Нижегородской ярмарке, павильон номер 1, вход свободный. Thank you.

0: Радиообраз Л номер ТУ-52-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

ООО «Алавастр» и «Радио Образ» представляют книгу Эленор Портер под редакцией Натальи Сухининой «Юность Поллианны». Читает Екатерина Краснобаева.

0: Эленор Портер. Юность Поллианны. Делла рассуждает сама с собой. Делла уверенно подошла к дому своей сестры, расположенном на Комнуэлл-стрит, и решительно нажала на кнопку звонка. От ее шляпки без полей до туфелек на низком каблучке все в ней дышало здоровьем, энергией и нетерпением. Она жизнерадостно приветствовала служанку. «Доброе утро, Мэри. Моя сестра дома?» «Да, мэм, мисс Керрио у себя, но она настоятельно рекомендовала никого не впускать». «Неужели? В таком случае ты никого и не впустишь». «Я сама войду», — засмеялась мисс Уизербай. «Успокойся, все будет хорошо», — улыбнулась она горничной, увидев в ее глазах испуг. «Где она? В гостиной?» «Да, мэм, но она сказала...» Однако мисс Делла уже поднималась по широкой лестнице, и служанка горько вздохнула, проводив ее отчаянным взглядом. Тем временем Делла подошла к полуоткрытой двери и легонько постучала. «Мэри», — ответил недовольный голос, — «я же сказала». «А, Делла!» — голос неожиданно потеплел. «Это ты, милочка. Откуда ты явилась?» «Да, это Делла». Гостья решительно шла навстречу хозяйке. «Мы были с сестрами в воскресенье у моря. А теперь держим путь в санаторий. Я ненадолго забежала, чтобы...» Она не закончила фразу, наградив обладательницу недовольного голоса сердечным поцелуем. Миссис Керрио сделала движение вперед, но тут же отстранилась. Радость, мелькнувшая на ее лице, мгновенно сменилась раздражительностью. «Ну, конечно», — возмущенно сказала она, — «как я сразу не догадалась». «Ты никогда здесь не задерживаешься!» Делла весело рассмеялась и ласково посмотрела на сестру. «Руфь, я не могу. Я просто не могу жить в этом доме. Ты же знаешь». Миссис Керрио напряглась. «Я все пытаюсь понять, почему». Делла вздохнула. «Все ты понимаешь, дорогая. Ты же знаешь, что я не выношу уныния. Мне в самом деле очень плохо. Я ведь совсем одна. Ты не должна быть такой. Не должна. А что мне еще остается делать?» Делла бросила на нее недовольный взгляд. «Руфь, послушай», — уверенно начала она, — «тебе 33 года. Ты здорова. По крайней мере, будешь здорова, если начнешь правильно к себе относиться. У тебя уйма времени и предостаточно денег. Давно пора бы уже найти себе какое-нибудь занятие, а не сидеть и хандрить в этой гробнице, отдавая инструкции служанке, чтобы она никого к тебе не пускала». «Я действительно не хочу никого видеть». «А ты захоти». Миссис Керрио вздохнула. «Ах, Делла, почему ты не хочешь меня понять? Что делать, если я не такая, как ты? Я не могу забыть». Легкая тень набежала на лицо сестры. «Конечно же, ты имеешь в виду Джемми?» «Нет, дорогая, я его не забыла. Но уныние не поможет нам его найти». «Значит, я не пыталась искать его все эти 8 лет, а только хандрила?» — вспылила миссис Керрио. «Конечно, пыталась», — успокоила ее сестра. «Надо искать дальше, пока мы не найдем его. Я устала. Я больше ничего не могу делать», — слезливо пробормотала Руфь Керрио. Они помолчали. Делла смотрела на сестру неодобрительно. «Руфь», — наконец сказала она с легкой досадой в голосе, — «прости меня, но ты всегда собираешься быть вот такой. Ты вдова, я понимаю, но твой брак длился всего 1 год, а твой муж был намного старше тебя. Ты была ведь еще почти ребенком, и этот короткий год вспоминается теперь как сон. Не должно же это отравлять всю твою жизнь. Не надо, простонала миссис Керрью. Но сколько ты собираешься так жить, пока не найду Джемми? Руфь, дорогая, неужели в мире, кроме Джемми, никто не может тебя счастливить? По всей вероятности, нет, безразлично вздохнула миссис Керрью. Руфь, раздраженно вскричала сестра, но вдруг неожиданно рассмеялась. Ой, Руфь, я бы с удовольствием дала тебе целую дозу Поллианны. Кто-кто, а уж ты в этом нуждаешься. Миссис Керрью слегка передернула. Не знаю, что такое Поллианна, резко сказала она, но принимать ее не буду. Это не твой санаторий, и я не твоя пациентка, так и запомни. Поллианна не микстура, степенно возразила Делла. Хотя я слышала, как некоторые называют ее тонизирующим средством. Это просто девочка. «Откуда же мне знать?» — воскликнула миссис Керрью. «У тебя есть Беладонна. Почему не быть и Поллианне? Да и кроме того, ты всегда мне рекомендуешь что-нибудь новое, и ты определенно сказала дозу, как про лекарство». «А Поллианна как раз и есть лекарство», — улыбнулась Делла. «Во всяком случае, доктора в санатории признали, что она — самое лучшее лекарство, какое они могут прописать». Она просто девочка, Руфь. Ей 12 или 13 лет. В санатории она пробыла прошлое лето и почти всю зиму. Мы были там вместе 2 месяца. Вскоре после того, как я пришла, она уехала домой. Но этого было вполне достаточно, чтобы я ее полюбила. Да и кроме меня весь санаторий говорит о ней и играет в ее игру.
1: В игру?
0: Да. Кивнула Делла с загадочной улыбкой. Она играет в радость. Я помню нашу первую встречу. Одна из ее процедур была очень неприятной и болезненной. Эту процедуру должна была выполнять я. Правду сказать, я побаивалась, потому что по опыту с детьми знала, чего ожидать. Раздражение, слез или даже истерик. Она улыбнулась мне и сказала, что рада меня видеть. И хочешь верь, хочешь нет, она ни разу не пожаловалась. Переносила безропотно все упражнения, хотя я знаю, что ей было ужасно больно. На мое удивление она серьезно ответила. Да-да, я очень боялась, пока не подумала, что это похоже на генеральную уборку Нэнси. И что в этот день я должна особенно радоваться, потому что следующий вторник наступит только через неделю.
1: Хм, да, довольно необычно, нахмурилась миссис Керрью, явно не понимая, о чем вообще идет речь. Но я не вижу здесь никакой игры.
0: Я тоже сразу ничего не заметила. А потом она рассказала, что росла без матери, а отец ее был бедным пастором где-то на Западе. Воспитывала ее женская помощь на миссионерские пожертвования. Когда она была совсем маленькой, ей хотелось куклу, и она верила, что в следующий раз ее подарят. Но так получилось, что ей, кроме маленьких костылей, ничего не досталось. Бедняжка расплакалась, и вот тогда-то отец и научил ее играть в игру. Всегда искать, чему можно порадоваться. Он сказал, что она может прямо сейчас обрадоваться, потому что ей не нужны костыли. Так все это и началось. Поллианна говорила, что это замечательная игра. Чем труднее отыскать, чему бы порадоваться, тем интереснее. Иногда она признавалась, найти повод для радости очень трудно. Да, необычно. Опять уныло протянула миссис Керрью, все еще ничего не понимая. Ты бы сама убедилась, если бы только посмотрела, что вышло из этой игры в санатории.
1: — говорила увлеченно Делла. Доктор Эймс слышал, что она перевернула весь город, из которого приехала. Он хорошо знает доктора Чилтона, который женился на ее тете. Между прочим, брак без нее не обошелся. Она помирила старых влюбленных. Видишь ли, года два назад или чуть больше отец Полианы умер, и девочку прислали на восток к единственной тете. В октябре она попала под автомобиль. Сказали, что она никогда не будет ходить. В апреле доктор Чилтон послал ее в санаторий, где она пробыла до марта, почти целый год. Домой она вернулась, практически здоровой. Нет, это надо было видеть. Только одно ее огорчало, что пока она не может всю дорогу идти пешком. Когда она подъезжала к своей станции, весь город вышел ее встречать с духовым оркестром и со знаменами. Но Полиане не расскажешь. Ее надо видеть. Потому-то я и сказала, что тебе нужна доза Полианы. Это перевернуло бы весь твой унылый мир. Миссис Керрью слегка приподняла голову. «Должна сказать, что я не согласна», — холодно заметила она. «Меня не нужно переворачивать. У меня нет любовной ссоры, а если уж чего-нибудь я не вынесу, так это маленькие ханжи с постным лицом, читающие мне проповедь о том, за что я должна быть благодарна». «Нет, этого я ни за что не перенесу». Делла весело рассмеялась. «Ой, Руфь, Руфь!» — воскликнула она. «Это Полиана-то ханжа! Ой, если бы ты ее увидела! Я же сама говорила, что о Полиане невозможно рассказать! Ханжа! О, Господи!» Делла опять засмеялась, но остановилась и жалостно посмотрела на сестру. «Серьезно, дорогая, неужели ничего нельзя сделать? Ты не должна губить свою жизнь в отсвете лет. Может, ты попробуешь выйти и встретиться с интересными людьми? Для чего мне это? Ведь я этого не хочу. Я устала от людей. Ты знаешь, что общество всегда утомляло меня. Тогда почему бы не попробовать какую-нибудь работу, благотворительность?» Миссис Керри раздраженно махнула рукой. «Делла, милая, мы и раньше обо всем этом 100 раз говорили. Я даю деньги для бедных, много даю, кажется, даже слишком много. Если бы ты дала хоть немножко самой себе, — осторожно начала Делла, — если бы ты только заинтересовалась чем-нибудь помимо своих собственных страданий, тебе стало бы намного легче, и прекратим. Резко прервала ее старшая сестра. «Я люблю тебя и люблю, когда ты приезжаешь, но не переношу, когда ты мне читаешь нотации. Тебе удалось обратиться в ангелы-хранители, подавать чашку холодной воды или перевязывать разбитую голову. Вероятно, так ты сможешь забыть Джемми. Но я не смогу. А ты пробовала?» «Ну что ты? Конечно, нет!» Голос миссис Керрью звучал надменно и презрительно. «Как же ты можешь знать?» — спросила гостья. «Мне пора идти. Я должна встретиться с девочками у южной станции. Наш поезд отправляется в 12:30. Прости, если я обидела». Она поцеловала сестру. «Я не обижаюсь на тебя, Делла», — вздохнула миссис Керрью. «Но если бы ты только могла меня понять...» Делла Уэзербай вышла по унылому коридору на улицу. Она была совершенно не похожа на ту, которая меньше часа назад взбегала по лестнице. Ее энергия и радость исчезли. «Неделя в этом доме убила бы меня», — содрогнулась она. «Я не верю, что даже сама Полиана смогла бы там что-либо изменить. И радоваться она могла бы одному, что не должна оставаться там навсегда. Хотя Делла и сомневалась, что Поллианна изменила бы жизнь миссис Керрию, однако не успела она добраться до санатория, как на следующий день помчалась обратно в Бостон, находящийся от нее в 50 милях. В доме все было точно так же. Казалось, что миссис Керрию вообще не сдвинулась с места. «Руфь!» — воскликнула она без предисловий, не обращая никакого внимания на удивленный взгляд сестры. «Я приехала, и ты должна хоть разочек уступить мне. Слушай, ты можешь заполучить Поллианну, если, конечно, захочешь». «Не хочу», — холодно и резко парировала миссис Керрию. Делла как будто и не слышала. «Вчера, когда я вернулась обратно, я узнала, что доктор Эймс получил письмо от доктора Чилтона, того самого, который женат на ее тете, я тебе говорила. Из письма ясно, что он собирается на зиму уехать в Германию и жену хочет взять с собой, если сможет убедить ее, что с Поллианной ничего за это время не случится. Он хотел на время определить ее в интернат, но миссис Чилтон не согласна, поэтому он боится, что она с ним не поедет. Представляешь, Руфь, такая возможность! Я хочу, чтобы ты взяла Поллианну на эту зиму и устроила ее здесь, поблизости, в школу».
2: «Что за нелепая идея? Мне только ребенка не хватало».
1: «Она не будет тебя беспокоить. Ей уже почти 13, и она очень способная».
2: «Не люблю способных детей», — упрямо возразила миссис Керрию, но вдруг засмеялась своей нелепой фразе.
1: И от того, что она засмеялась, младшая сестра с удвоенной энергией стала ее уговаривать. Новизна или неожиданность этой просьбы, а может, история Поллианны каким-то чудесным образом коснулась сердца миссис Керрию. Или она просто не хотела ссориться с сестрой. Но что бы там ни было, через полчаса Делла уже ехала обратно, унося с собой согласие на то, что Руфь примет Поллианну к себе на зиму. «Только запомни», — предупредила ее миссис Керрию, — «запомни, что в ту самую минуту, как эта девочка начнет мне проповедовать, она немедленно отправится к тебе, и тогда делай с ней что хочешь, у меня она не останется». «Запомню, но об этом я не беспокоюсь», — кивнула на прощание Делла. Про себя же подумала. Половина дела уже сделана. Вторая половина — заполучить Поллианну. Она обязательно должна приехать. Я напишу такое письмо, что они не смогут отказаться».

0: Притча дня. Поучение в примере.
1: Черенок от лопаты. В одной русской деревне жил человек. Он с детства не мог двигаться, и поэтому единственное, что ему было под силу, это лежать на печке. Так он пролежал около 30 лет. Вероятно, на этой же печи и закончилась бы его жизнь, если бы однажды в его избу не зашел старец, проходящий через эту деревню. «Дай мне воды испить», — попросил старец. «Я не в силах помочь тебе, старец, ибо за всю свою жизнь я не сделал еще ни одного шага без чьей-либо помощи», — сказал больной и заплакал. «А давно ли ты пробовал сделать этот шаг?» — спросил старец. «Очень давно», — ответил больной. «Я уже и не помню даже, сколько лет назад». «Вот тебе волшебный посох. Обопрись на него и сходи за водой», — сказал старец и подал посох. Больной сполз с печи, словно во сне обхватил руками посох и встал. Он заплакал снова, но на этот раз уже от счастья. «Как мне отблагодарить тебя? И что за чудесный посох ты мне дал?» — воскликнул молодой человек. «Этот посох — обычный черенок от лопаты, который стоял у тебя за печкой», — ответил старец. «В нем нет ничего волшебного. Ты смог встать, потому что поверил в посох и забыл о своей слабости. В следующий раз, когда тебе будет трудно в жизни, не бездействуй, ожидая помощи от других, а посмотри повнимательнее вокруг. Рядом всегда найдется оставленный Богом специально для тебя какой-нибудь посох». В жизни часто бывает так, что нам не хватает веры и решительности, чтобы сделать первый шаг. Мы ищем какую-то внешнюю опору или волшебные средства, а все, что нам нужно, это поверить, что мы можем, сами и, конечно, с помощью Бога. А о чем для тебя эта притча, дорогой слушатель?
0: Притча дня. Поучение в примере.

0: тернистый путь, прежде чем стать всемирно известной. Когда в 1985 году в Москве проходил 12-й международный фестиваль молодежи и студентов, группе под управлением Стаса Намина удалось несколько раз выступить и получить право на запись своего нового двойного альбома с участием друзей по фестивалю, зарубежных музыкантов. К тому времени «Мы желаем счастья вам» существовало уже 3 года, но исполнялось только на концертах коллектива, поскольку была запрещена в СМИ. К слову, этой песней Стас Намин собирался завершить свое композиторское творчество в поп-музыке. Песня появилась на 4-м студийном альбоме группы Стаса Намина в 1985 году. На записи солирует Александр Лосев. Альбом был запрещен в СССР. Постановлением коллегии Министерства культуры «Виа Цветы» были обвинены в пропаганде Пентагона и в несанкционированных контактах с иностранцами. Кстати, аранжировка, в которой сначала появилась песня, значительно отличается от той, которую многие из нас слышали. Песня была более жесткой и роковой, и именно так ее исполняли на концертах.
1: Исполняет вокально-инструментальный ансамбль «Цветы».

0: История вещей.
1: История сим-карты берет начало в 80-х годах прошлого века. Это достаточно молодое изобретение. Надо отметить, что сим-карты – это незаменимая часть мобильных телефонов, но мобильные телефоны появились раньше сим-карт. Первые мобильные телефоны работали без сим-карт. Каждый телефонный аппарат был зарегистрирован в какой-нибудь телефонной сети. Мобильный телефон, чтобы выполнить звонок, автоматически сообщал сети свой уникальный номер. Такой подход порождал полную зависимость абонента от конкретного экземпляра телефона. То есть при смене самого аппарата абонент должен был посетить офис компании оператора, чтобы изменить все свои данные. По этой причине инженеры-электронщики взялись за разработку нового цифрового стандарта сотовой связи GSM. Первым делом они решили разделить функции абонентов и функции идентификации оборудования. С этого момента и начинается история сим-карты. В стандарте GSM для идентификации телефонов используется уникальный 15-значный номер – международный идентификатор мобильного оборудования. При производстве он присваивается каждому аппарату. Данный номер можно увидеть под аккумулятором на телефоне или на упаковочной коробке.
2: Интересный факт. Размеры сим-карт со временем стали все меньше и меньше. Первая сим-карта была размером с банковскую карточку. Затем появились мини-сим-карты. Это наши обычные сим-карты. Также есть микросим-карта и наносим-карта, которая состоит только из микросхемы.
1: Аббревиатура SIM расшифровывается как Subscriber Identity Module, то есть модуль идентификации абонента. Таким образом, в SIM-карте содержатся все необходимые данные для проведения идентификации абонента, то есть информация отдельно, аппарат отдельно. SIM-карты при этом программируются заранее, а затем их можно продавать в любом магазине как полностью готовый товар. Любой пользователь SIM-карты после покупки сам легко может поставить ее в свой телефон. При этом ему совершенно не нужно посещать сотовую компанию, чтобы провести какие-либо манипуляции с сим-картой или телефоном. Уже в 21 веке в сим-карты добавили возможность хранить списки последних звонков, телефонную книгу и другие полезные функции. Также сегодня есть смартфоны, которые поддерживают не одну, а две и даже три сим-карты.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Прогуляйся по Нижнему вместе с нами.
1: Здравствуйте, дорогие нижегородцы и гости Нижнего Новгорода. Меня зовут Лидия Гусева, и я приглашаю вас прогуляться по Нижнему Новгороду. Я нахожусь на улице Сергиевской, около бывшего дома князей Кугушевых. Когда-то здесь была целая усадьба. Она строилась в 1825 году по классицистическому проекту Лейера и состояла из жилого дома, двух флигелей и кирпичной ограды. Примечательна она еще и скандалом, вызванным нежеланием князей выплачивать деньги, которые причитались строительной артели Мичурина. Подрядчик тщетно обращался в полицию и к вице-губернатору. Рядом расположен особняк дворян Виноградовых, построенный в конце 18 века. В церкви преподобного Сергия Радонежского вели службу еще в начале 17 века. Храм был многошатровым, рубленым. Этот тип церквей почти полностью исчез в 18 веке. Кроме того, в сотной грамоте 1621 года церковь преподобного Сергия названа монастырем. В ней тогда находился предел в честь соловецких чудотворцев Зосимы и Саватия. Кем и когда был основан этот монастырь, неизвестно. Древний деревянный храм сгорел в результате пожара в 1701 году. Живший недалеко от обители Афанасий Олесов решил отстроить храм, сменив престол. Храм стал приходским, но ненадолго. 25 июня 1715 года он снова сгорел. Церковь восстановили и вновь осветили в честь Сергия Радонежского. В 1838 году архитектор Кизветтер отремонтировал храм, но старое здание церкви спасти было сложно. Император Александр II лично утвердил новый план Сергиевского храма, присланный из Нижнего Новгорода, и началось строительство церкви. Работы продолжались 4 года. На исходе лета 1869 года церковь была освящена. В годы советской власти храм был закрыт, в нем располагался союз нижегородских художников. Сегодня этот храм действующий. Надеюсь, наша небольшая прогулка по Нижнему Новгороду для многих из вас станет только началом вашего собственного знакомства с заповедными уголками нашего удивительного города.

0: Но это факт?
1: Нет, это не факт.
0: Это не факт?
1: Нет, это не факт. Это гораздо больше, чем факт. Так оно и было на самом деле.
2: Кинофакт. Коллекция фактов из истории советского кино.
3: Рассказывают, что когда в 1936 году на экраны вышел фильм Владимира Вайнштока «Дети капитана Гранта», во дворах стало опасно оставлять без присмотра бельевые веревки. Их моментально растаскивали мальчишки, чтобы сделать себе корабельные снасти. Всем хотелось подвигов и приключений. Натурные съемки картины проходили в Советском Союзе. В экспедиции группе довелось преодолеть на автомобилях, морем, поездом и по воздуху в общей сложности 14 300 километров. Но и подлинные американские виды в фильме есть. Их привез из так кстати случившейся командировки в Голливуд знакомый режиссеру оператор. Так что страусы, антилопы и бизоны в фильме вполне настоящие. Актер Николай Черкасов, сыгравший в картине роль географа Паганеля, считал эту работу одной из главных своих творческих удач. Хотя спустя годы и признавался, что немного увлекся внешними проявлениями персонажа. Паганель Черкасова получился много нелепее, смешнее и рассеяннее, чем в романе Жюля Верна. После премьеры актеру буквально не было проходу на улицах. Его преследовали толпы детей с криками «Смотрите, Паганель идет!». Песню про отважного капитана Николай Черкасов исполнил сам. Как-никак его актерская карьера начиналась в свое время в мюзик-холле.
4: Милый Паганель, расскажите нам про тот путь, по которому мы пойдем.
5: 37-я параллель. Она пересекает Южную Америку, проходит через Атлантический океан, острова Тристан-да-Кунья, южнее мыса Доброй Надежды, дальше через Индийские моря, через остров Святого Петра в Амстердамском архипелаге, затем проходит по Австралии. И по выходе из Австралии, боже мой, какая чудовищная рассеянность!
6: Ага. Ведь мы искали капитана Гранта там, где его никогда не было. Мы прочли в документе то, чего там никогда не было. Астраль, слово французского документа, означает...
4: Что же оно обозначает?
6: Австралия! Вот где надо искать капитана Гранта.
7: Жил отважный капитан. Он объездил много стран. И не раз...

только смелым покоряются моря. Но однажды капитан был в одной из дальних стран и влюбился, как простой мальчуган. Раз 15 он краснел, заикался и бледнел. Но ни разу улыбнуться не посмел. Он мрачнел. Он худел.

0: капитан, капитан, подтянитесь.
1: Только смелым покоряются моря.
2: Фамильная ценность.
3: Как возникли известные нижегородские фамилии? Что они означают? В каком веке появились? Давайте попробуем разобраться. Во-первых, родовое наименование Алексеев могло быть искусственного происхождения и свидетельствовать о принадлежности своего владельца к роду, в котором служение церкви было семейной традицией. Дело в том, что в семинарии фамилии давались не только тем, кто их не имел, но часто и тем, у кого они уже были. Нередко основой для наименований духовных лиц выступали названия церквей, в которых служили священники – Невский, Рождественский, Петров. Так могла возникнуть и фамилия Алексеев. Например, алексеевские церкви есть в Нижнем Новгороде, Хабаровске. Во-вторых, традиционно истоки семейного именования Алексеев возводят к греческому слову «алекса» – «защищать», «отражать», «предотвращать». От этого слова было образовано имя Алексей, которое пришло на Русь в X веке с христианством. В-третьих, россиянин мог получить фамилию Алексеев во время переписи. Так называемые ревизии населения проводились в России с 1718 года. Не имевших фамилии во время переписи часто называли по месту жительства. Алексеев, то есть проживающий в селе Алексеево. А населенные пункты с таким названием есть в разных частях российского государства. Например, в Вологодской и Рязанской областях.
2: Фамильная ценность.

0: и когда-то. Авторский цикл археолога Татьяны Гусевой.
1: Продолжим наше своеобразное путешествие в прошлое и посмотрим, попытаемся выяснить, какими же красками нас порадует 17 век. Такой вот археологический взгляд на прошлое Нижнего Новгорода 16 века получился очень сдержанная краска, в принципе, одного и того же цвета. Это вот серо-белого сурового такого камня, что в кладке кремлевских стен, что в плитах надгробий в некрополях. Начало 17 века, так же, как и 16 век, в археологических слоях как-то очень незаметно, слабо прослеживается. А вот начиная с середины и особенно вторая половина 17 века дает нам такое многообразие ярких, сочных, я бы даже сказала, сверкающих красок, которые с разных сторон показывают нам и быт нижегородцев, я бы даже сказала, их пристрастия, увлечения, настроения. Откуда эти краски берутся? Я должна сказать сначала про одну краску, которая не столь яркая, это очень черная. Это краска или штрих, который называется пожар. По письменным источникам мы это очень хорошо знаем и знаем по археологическим материалам. Русские города по своему строительному материалу бывшими деревянными и с очень неорганизованной в противопожарном отношении горели постоянно. И вот эти постоянные пожары, по сути дела, и явились для археологов источником той яркости и сочности красок, о которых я сейчас хочу рассказывать. Потому что после каждого пожара и вместе с пожарным слоем, да или вместе с мусором, все сгребалось, ссыпалось в ямы, присыпалось, скажем, песком или глиной, жизнь продолжалась, было новое строительство до нового пожара. И поэтому, я бы сказала так, вот условно говоря, смена декораций в повседневной жизни, видимо, происходила очень часто. Мне очень трудно себе представить, как можно жить в городе и наслаждаться жизнью, даже с точки зрения понятия радости жизни, радости человека 17 века, если тебе постоянно угрожают пожары и постоянно угрожает перспектива оказаться на пепелище своего родного дома. Но они жили, и судя по тому, чем они пользовались, наши предки в 17 веке, они жили достаточно радостно. Вот одной из таких ярких и жизнерадостных, я бы сказала, находок являются печные поливные изразцы, которыми облицовывались печи колонии. Лариферы. Это печь не русская печь, это печь не для готовки пищи. Это печи, я бы сказала, чисто такие внешне декоративные, функциональные только для обогрева, поддержания тепла, обогрева жилища. Так вот, облицовочная плитка во второй половине 17 века, в конце 17 века. Это такие яркие краски, в основе которых лежали естественные красители, покрытые сверкающей прозрачной глазурью, создавали многоцветные, я бы просто сказала, жизнерадостные панно из растительных орнаментов, птицы с ягодами или с плодами в клювах, вазоны с букетами роскошных цветов, какие-то мифологические сюжеты, которые, видимо, были очень востребованы в это время. Вот я себе пыталась представить, что же из себя представляло такое жилище, незамысловатое, деревянное, с рубленными стенами. Мне кажется, в каждой хоромине это был праздник. И я объясню, почему я на этом делаю акцент. Это значит, что именно в такой форме глаз человека, жителя Нижнего Новгорода 17 века, он хотел видеть этот праздник. В 18 веке изразцы будут другими. В начале 17 века они тоже были несколько иными. Они были более сдержанными, они были не покрытыми многоцветными глазурями и поливами. А вот это значит, что в сознании человека второй половины 17 века что-то произошло. И ему для радости бытия, для радости жизни потребовалось так много ярких красок. Можно говорить очень много о разных сторонах быта людей 17 века, поскольку археологический материал очень разнообразен. Но я думаю, у нас для этого будет повод поговорить отдельно, когда мы постараемся, собрав воедино все наши данные и сведения, сопоставив их с письменными источниками, нарисовать уже конкретную картину быта, как и внутри города, так и внутри отдельного жилища. Ну вот такой яркий штрих к портрету нашего города в 17 веке.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: В Нижегородской области принимаются заявки на участие в новом творческом конкурсе для писателей, журналистов и блогеров «Серафимовский дар». Конкурс для православных авторов проводится по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского. Основной его целью является выявление и поощрение авторов, чья деятельность способствует сохранению и передаче традиционных духовно-нравственных ценностей православия, укреплению гражданского единства и российской идентичности, сохранению исторической памяти о новомучениках и выдающихся деятелях Отечества. Предусмотрены 4 номинации – «Единство и память», «Семейный очаг», «Слово веры» и «Русский щит». Во всех номинациях к рассмотрению принимаются материалы, созданные в разных творческих формах – проза, поэзия, публицистика, фото, радио и телерепортажи, видеоблоги, публикации в социальных сетях. Заявки принимаются по 1 октября 2026 года. Подробная информация на сайте конкурсы.серафим.рф.
3: Слушайте «Радио Образ». Выхся на 95,8 FM.

0: Хотите знать, для чего Чичиков скупал мертвые души?
1: Что такое или кто такая Анна на шее?
0: Какого цвета конь буланный?
1: Из чего шьют тюрлюрлю?
0: Тогда эта программа для вас.
1: Во вкусе умной старины.
0: Для тех, кто открывает для себя богатство русской литературной классики и отечественной истории.
1: Кто хочет лучше понять особенности прошедшей эпохи, ее законы, приметы
0: и исчезнувшие из обихода слова. Домашняя одежда.
2: Остановимся теперь на домашней одежде помещиков и отставных военных XIX века, которую носили герои русской классической литературы. Архалук – это одежда восточного происхождения, нечто вроде полухалата, сшитого в талию из цветной или полосатой ткани с застежками на крючках. В архалуках фигурируют гоголевский Ноздрев, его слуга Порфирий, вероятно, донашевый хозяйский, тургеневские помещики.

0: надев персидский.
1: То, что срастается с природой, то, что уходит в природу. И вот сама эта ситуация нас отсылает к очень интересному культурному контексту. Это такой стихотворный жанр, как эпитафия. Еще начиная с античности, все эпитафии строились на обращении к прохожему. Самый известный для нас ближайший текст – это знаменитое стихотворение Марины Цветаевой «Идешь на меня, похожий, глаза устремляя вниз, я их опускала тоже, прохожий, остановись. Прочти слепоты куриной и маков, набрав букет, что звали меня Мариной и сколько мне было лет. Не думай, что здесь могила, что я появлюсь грозя. Я слишком сама любила смеяться, когда нельзя». Вот этот контекст тут же узнается. Это встреча с прохожим, да, это всегда вот такой голос из-под земли. Это напоминание о том, что все мы смертны. И, повторяю, вот это обращение к прохожему, это буквально такой обязательный элемент эпитафии. Мы читали фрагмент стихотворения Марины Цветаевой, но вот чуть более отдаленное произведение. Это 18 век, это 1755 год, это Сумароков. «Прохожий, обще всем живущим часть моя, что ты и я то был, ты будешь то, что я». А в Александро-Невской лавре стоит плита, на которой мы читаем такое стихотворение. «Прохожий ты идешь, но ляжешь, как и я. Присядь и отдохни на камне у меня. Сорви былиночку и вспомни о судьбе. Я дома, ты в гостях, подумай о себе». Такая литературная ассоциация, которая рождается в этой сцене, она ведь говорит о многом. Что вообще перед нами? А перед нами вот эта вечная ситуация, голос из-под земли. И вот голос из-под земли – это те, кто еще, повторяю, живы, действуют, решают судьбу Вишневого сада, но судьба уже предрешена. Они на этих могильных плитах встречаются с тем, кто идет им на смену. На смену идет не Лопахин, не Петя Трофимов с этой идеей насадить новый сад. Идет вот этот, пьяный, в фуражке, обесценивший все, что было важно для уходящего поколения. Фразер, который посмеялся над ними и пошел дальше. Вот что показывает нам Чехов, когда вот дает этот фрагмент. По моим вообще ощущениям, эта сцена ключевая. Это такое обращение к тому будущему, что идет, прохожий, обще всем живущим часть моя, что ты и я то был, ты будешь то, что я. Вот это обращение к тому хаму грядущему, который и определит движение 20 века. «Вишневый сад» воспринимается как завещание Чехова. Это последняя пьеса, которую он написал незадолго до смерти, которая была поставлена незадолго до того, как Чехов уйдет. И вот этой сценой он, собственно, прощался не только с жизнью, но и с культурой, той многовековой культурой, которая базировалась на очень важной системе ценностей. «Страдание другого я воспринимаю как свое». Мир, в котором важна чувствительность, в котором важны чувства, семейные ценности, вот все это уходит. А вот идет на смену тот, кого мы с вами видели. Вот такое мгновенное соприкосновение времен. А потому открытое пространство, а потому дороги. Какая-то ведущая в имение, виден вишневый сад и вот этот надвигающийся городская цивилизация, которая все это сметет, все уничтожит.
2: Когда бы вы знали, из какого сора?
3: Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе, не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая.

без усмешек встречали все цветы на дорогах земли. Мы друзей за ошибки прощали, лишь измены простить не могли. Ничто на земле

в небесах отгорели зорницы, и в сердцах утихает гроза. Не забыть нам любимые лица, не забыть нам родные глаза. Ничто на земле не про

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Ирина Ордынская. «Наследник». Исторический роман. Читает Елена Дементьева. Глава 16. Тобольск. Дом губернатора. С 26 декабря 1917 года по 28 марта по старому стилю или 10 апреля по новому стилю 1918 года.
3: Все чаще государыня к завтраку и обеду не спускалась на первый этаж в общую столовую. Ей накрывали стол в маленькой гостиной на втором этаже, где вместе с ней обычно оставался Алексей, изредка кто-то из дочерей, чаще других – Татьяна. В сильные морозы больное сердце царицы работало с трудом, и даже простая необходимость спускаться по лестнице, а потом подниматься наверх, вызывала сильную одышку, а то и приступ. Доктор Боткин настаивал на полном покое, как будто это было возможно в нервной, полной неожиданностей жизни арестованных. В гостиной, у камина полного пылающих дров, императрица сидела в кресле, одетая в несколько кофт, поверх которых была повязана огромная шаль. Из-за толстых наслоений шерстяных тряпок на ее теле особенно пугающими выглядели болезненно тонкие руки и шея. Государыня худела постепенно, будто медленно высыхая, и с той же скоростью сидели ее волосы. Из цветущей, полноватой женщины к зиме она превратилась в сухую, седую до белизны старуху, в которой, может быть, даже близкие и знакомые уже и не узнали бы цветущую гордую Алекс. Цесаревич допивал утренний кофе, булки сегодня не подавали. Вообще, после Рождества стол неожиданно для всех остался таким же скудным, как и в пост. Если бы не постоянная помощь монастыря, из которого привозили яйца, молоко, творог, овощи, и к радости всей семьи просфоры, питание стало бы полуголодным. Алексей наблюдал, как мама вяжет ему шерстяные чулки, которые он на днях попросил сделать. Старые совсем прохудились, из дырочек смешно выглядывали пальцы. Уже заштопанная мамой пятка снова протопталась. Через сетку тонких нитей, как через паутину, просматривалась кожа. Пряжа, привезенная из дома и присланная Анной Вырубовой после Рождества, закончилась. Теперь государыня со старшими дочерьми распустила одну из своих кофт, потом они намотали из нитей смешные клубочки. Вот из одного такого колобка получался шерстяной чулок. Тонкие морщинистые пальцы императрицы, казалось, одни помнили деловитость и стать постаревшей печальной хозяйки и ловко точно складывали шерсть в красивые ровные ряды петель. «Ярко-синих чулок у меня еще не было», — улыбнулся цесаревич. «Ничего, зато они будут очень теплые, пряжи много. На столе стояла коробка с клубками. Может, еще и папина носки останется». Шерсти теперь негде достать, вещей нам не выдают, денег нет. У девочек рубашки все в маленьких дырочках, таких, что не заштопаешь. Купить бы ткань, сшили бы новые. На папиных брюках вчера 3 дырки зашила, и уже не в первый раз улыбнулась государыня. Их бы выбросить уже, да других нет. «Мам, интересно, на Новый год нас в церковь пустят?» «Никто этого не знает», — закончив очередной ряд петель, вздохнула она. «Больше всего мне сейчас духов не хватает». Из глубины кармана одной из кофт на стол перекочевал почти пустой маленький флакончик. Вот бы не подумала никогда, что именно о духах буду тосковать. Понюхав его, не открывая, она от удовольствия закрыла глаза. «Анин любимый запах, милая моя, прислала еще в ноябре». Мало осталось. В такое время нашла. Где только достала. Там ведь у них хуже, чем у нас. «Неужели даже в Новый год не разрешат в храм пойти?» — повторил свой вопрос Алексей. Императрица спрятала духи снова в глубины кофт и продолжила вязать. «Скоро мы это узнаем».
4: «А тебе наш новый священник нравится?»
3: «Да. И мне тоже. Только, отец Алексей, ты не знаешь, был еще нам настоящий друг, — прошептала она. Если бы не услали его, нас бы спасли, увезли от этого ужаса. Никому не говори, есть 300 офицеров, преданных императору. Тайная организация. Вскоре они освободили бы нас. Отец Алексей письма передавал. Офицеры готовили наш побег. Так вот, почему ты плакала, когда его отослали? Я знала, чувствовала. Императора всегда так любили в России. Армия ему была предана. Неудивительно, что офицеры хотят его спасти. Только ты не рассказывай никому. Обещаешь? Алексей перекрестился. Вот и хорошо. Хорошо. Они все равно свяжутся с нами. Нужно быть сильными. Ждать, молиться, и нас спасут. Господь и Пресвятая Богородица помилуют нас, помогут. Будем читать с тобой сегодня на уроке Святое Евангелие о детстве Спасителя. Как он в храме говорил с мудрецами, ты должен прочувствовать всей душой, как важно учиться закону Божию. Веру в Бога нужно терпением воспитывать. Она трудом дается, постоянным осмыслением заповедей. Мне мама тоже часто это повторяла. Она была необыкновенная. Как жаль, что вы не могли ее узнать. Смерть случается. Так несправедливо рано забирает людей. Но на все воля Божья. Она перекрестилась. Хочешь, прямо сейчас начнем урок? Солнышко мое, принеси Евангелие. Перед самым Новым годом княжны заболели краснухой, заразившись от Коли Деревенко. В итоге праздник встречали в постели, и в храм семья все равно не смогла бы пойти. Впрочем, болезнь у всех проходила легко, кроме Анастасии, у которой температура поднялась до 39,5 градуса. Государыня почти все время проводила у ее постели. Заболел краснухой и Алексей. У его кровати, сменяя друг друга, целые дни сидели Нагорный, месье Жильяр или мистер Гипс. Они читали ему вслух, рассказывали ежедневные новости, истории из своей жизни, играли с ним в карты, лото, шашки, шахматы. Но все равно Алексей изнывал от скуки. «У меня же нет температуры», — уговаривал он доктора Деревенко. «Обещаю, я не буду выходить из комнаты. Или можно хотя бы сестер навестить?» «Нет». Это полностью исключено. После краснухи случаются неприятные осложнения. Владимир Николаевич был неумолим. А в доме только 6 градусов. В постели же, во всяком случае, тепло. Так и пришлось абсолютно несчастному Алексею сначала в постели, а потом, не выходя из собственной комнаты, 2 недели ждать самого желанного приговора докторов. Здоров! И только к середине января к большой радости цесаревича ему первому из детей разрешили отправиться на прогулку. Доктор Боткин, правда, потом сразу же засомневался в правильности такого решения, так как Алексей, забыв обещание вести себя спокойно, вместе с Колей Деревенко с визгом скатывался со снежной горки в самых разных позах, успел побегать на лыжах и лихо покачаться на качелях. Даже замечания отца не смогли его угомонить. Приближалось крещение Господне. За 3 дня до него стало известно, что солдаты и комиссар уже разрешили новому священнику, отцу Владимиру, впервые прийти в бывший губернаторский дом, чтобы, как положено в крещенский сочельник, провести вечернюю с водосвятием, а также окропить святой водой все комнаты. Княжны к этому моменту выздоровели, ненадолго начали выходить подышать свежим воздухом. Вечером в гостиной, несмотря на все старания слуг, с самого утра горел камин, температура не превышала 10 градусов. Только несколько секунд можно было потерпеть до боли обжигающее пламя у камина, и сразу приходилось отступать в ледник комнаты. Как ни печально, но и открытый огонь не согревал, а неприятно припекал незащищенной одеждой части тела, руки и лицо. Княжны, уставшие мерзнуть, позабыв об элегантных туфельках, уже несколько дней как носили в доме валенки. Нагорный в безднах сундуков отрыл старенькую фуфайку Алексея, которую тот надел с удовольствием, уверяя всех, что удобнее одежды для зимы не припомнит. Также разношерстно была одета и свита. Главным критерием выбора нарядов теперь стал единственный – насколько они теплые. Во время вечернего чая в 5 часов пополудни на улице уже практически стемнело. Горячий чай в холод был так приятен, что первые чашки в прикуску с малиновым вареньем, медом и горячими калачами от удовольствия пили в тишине. «Вкусно!» — Алексей быстро облизнул булку, стараясь поймать каплю ароматного темного гречишного меда, норовившую упасть на стол, чтобы больше не рисковать, зачерпнув мед ложкой, съел сначала его, потом сдобу. Покончив со сладким, он не смог сдержать улыбку при взгляде на облизывающуюся Настаську, забавно крест-накрест укутанную в огромный пуховый платок. «Ничего смешного», — она сразу заметила его гримасу. «После болезни доктор Боткин», — кивнула она на Евгения Сергеевича, сосредоточенно жующего калач, «приказал повязать на меня этот ужас» и погладила на себе платок. «Тебе в нем тепло?» — нахмурилась Татьяна. «Без сомнения», — смиренно склонила голову Анастасия. «А это главное». И тут все, не сговариваясь, посмотрели на фрейлину Гендрикову. Анастасия Васильевна сидела за столом в шубке. «Я все время мерзну», — смутилась она. «Настенька, мы все греемся как можем», — ласково успокоила ее императрица и постаралась переменить тему разговора. «Я вчера получила письмо от Ани. В Петрограде продолжается бунт. Беда. Наши церкви в Зимнем дворце разграбили, а мне казалось, что столичные соборы они даже не тронут». Император промолчал. Наверное, он уже знал эту новость. Поинтересовался другим. За столом почему-то не было князя Долгорукова и генерала Татищева. Впервые в Тобольске они без предупреждения не пришли на вечерний чай. Непонятное отсутствие обоих, конечно, казалось странным. Государь обратился к присутствовавшим за столом мужчинам, доктору Боткину и сидящим рядом с ним учителям, месье Жильяру и мистеру Гипсу. «А где Валя и Илья Леонидович? Здоровы ли они?» В ответ все трое смущенно потупились. «Простите, Ваше Величество, они немного задерживаются. У них уважительная причина», — решился ответить Боткин. Всегда умевшая хорошо скрывать свои чувства мадам Шнейдер вдруг так резко покраснела и опустила голову, что император сразу понял, произошло что-то важное, но его не хотят расстраивать. «Объясните мне, в чем дело», — решительно потребовал он. «Дорогой, мы сами до конца не знаем. Скоро они будут здесь, расскажут», — объяснила ситуацию императрица. Несколько минут в комнате стояла тишина. Алексей успел шепотом спросить сидевшую рядом с ним Марию, не знает ли она, в чем дело, что стряслось в доме у свиты, на что та от него отмахнулась, дескать, потерпи, узнаем вместе со всеми. Совсем скоро на пороге гостиной первым появился князь Долгоруков. Сделав шаг вперед, он поклонился и обратился к государю. «Виноват, Ваше Императорское Величество!» Повернувшись к императрице, поклонился и ей. «Прошу прощения за опоздание», — извинился и вошедший следом генерал Татищев, тоже отдельно поклонившись императору и императрице. На удивление, оба они были одеты в штатскую одежду, хотя до этого момента с ареста в царском селе всегда оставались в присутствии государя в военной форме. Пришедшие переглянулись, явно стараясь переложить друг на друга необходимость объяснить причину своего опоздания. Наконец, генерал решился заговорить первым. «Ваше Величество», — он снова обратился к государю, — «сегодня в 2 часа дня состоялось собрание солдат в присутствии комиссара и коменданта. Солдатский комитет предложил снять стрелкам погоны и заставить всех офицеров отказаться от погон». «Как?» — не сдержал удивления император. «Непостижимо! Это же бесчестие!» Но он тут же взял себя в руки. «Продолжайте». «Спасибо, Ваше Величество». Одним словом, 100 человек проголосовали «за», 85 против. Солдаты погоны сняли. «Спаси, Господи!» — перекрестилась императрица. «Офицерам приказано снять погоны добровольно, иначе их заставят это сделать силой. Татищев посмотрел на князя Долгорукова. Тот не сдержался. «Не дождутся! Я русский офицер и слуга его величества!» Он вновь поклонился государю. «Не они мне дали погоны, не им я присягал на верность. Я служил России и служу, и ее императору». Алексей с обожанием смотрел на князя, восхищаясь каждым его словом. «Они могли только силой снять с меня погоны». «И что?» — участливо спросила императрица вдруг замолчавшего князя. «Они это сделали». Взял на себя неприятную обязанность продолжать рассказ Илья Леонидович. Силой сорвали. «Стадо! Быдло! Ненавижу!» — не сдержался адъютант. «Простите, Ваше Величество!» — сразу извинился он за вспышку гнева, в первую очередь перед императрицей, потом перед великими княжнами и дамами. «Простите!» «Мне нужно вам сказать еще одну важную вещь», — нерешительно обратился к государю Татищев. «Может быть, я посмею просить у вас сейчас аудиенции?» «Не стоит. Говорите здесь, пусть все знают», — разрешил император. «Мы теперь как одна семья, а в семье не должно быть секретов». «Ваше Величество, они требуют, чтобы вы и его высочество тоже сняли погоны. Это невозможно». «Как они смеют?» — император встал. «Я не отдам им погоны!» — вскочил и Алексей. «Ваше Величество, Ваше Высочество!» — поддержал генерала князь Долгоруков. «Я жизнь за вас отдам, не задумываясь. Я бы этих мерзавцев... Но самые рьяные из них угрожают расправой, если вы не подчинитесь». «Подумайте о семье. Умоляю вас!» — сложил руки на груди Илья Леонидович. Доктор Боткин уже давно с тревогой посматривал на императрицу, в любой момент готовую расплакаться. Жильяр, гипс и растерявшиеся княжны не понимали, как им себя вести в такой ситуации. «Они просили передать вам, — вздохнул Татищев, — что если на крещение в храме у вас останутся погоны, простите, они сорвут их сами и ужесточат режим содержания всей семьи». «Они это сделают, — потряс кулаками князь. Эти не на такое способны». Император подошел к камину, повернулся к огню. Алексей чуть не плакал. Так ему стало жаль своей ефрейторской формы. Без погон она не имела никакого смысла. Он ясно вспомнил, как в первый раз надел ее перед поездкой в Могилев. Как радовался, бегал по дворцу, стараясь всем ее показать. От этих воспоминаний у него больно защемило в груди. Ладно, тогда в царском селе они пытались отобрать у него ружье. Но чем им помешали их с отцом погоны? Бессмысленность решения солдат ему казалась очевидной. Армией отец больше не командовал. Был под арестом. Ни звание, ни погоны не могли изменить ситуацию. В гостиную, незаметно для окружающих, ожидавших ответа от задумавшегося государя, вошла нянька детей – Александра Александровна Теглева, в Тобольске как-то постепенно взявшая на себя часть функции секретаря царской четы. Она остановилась недалеко от государя и стала ожидать, когда он обратит на нее внимание. «Ваше Величество», — обратилась она к императору в ответ на его взгляд, — «вас просит об аудиенции полковник Кобылинский. У него дело чрезвычайной срочности». «Хорошо, я приму его сейчас же», — сразу согласился государь. «Пригласите его ко мне в кабинет». Он быстро направился к двери. «Господи, что там еще случилось?» — покачала головой императрица. После возвращения в свою комнату Алексею совсем не хотелось развлекаться. Нагорному, не сумевшему соблазнить цесаревича никакими играми, пришлось уйти. Алексей разложил свою ефрейторскую форму на кровати, достал награды из большой специальной шкатулки с двуглавым орлом, потрогал погоны, которые ему предстояло срезать с гимнастерки собственной рукой, покосился на лежавшие на столе небольшие острые ножницы. Но не смог сразу пересилить себя и совершить это страшное надругательство над формой, такой дорогой для него. Нужно было не просто отказаться от погон, а расстаться с первейшей своей мечтой — Он всегда хотел стать военным. И после отречения отца это желание осталось. Пусть не командовать армией, но стать простым офицером ему-то должны были позволить. В армейской службе было столько по-настоящему мужского, достойного, главного для настоящего человека – защищать от врагов родину, может, даже умереть за нее. Но и в этом теперь ему отказывали. Очень обидным было то, что русские солдаты сами решили отобрать у него погоны. В темноте по ту сторону разрисованных сибирским морозом стекол укладывался спать чужой, так и неизведанный Тобольск. Поднесенное к разводам пушистого инея лицо, даже в прохладе горевшее румянцем от беспокойных мыслей, обдавал холод, плохо сдерживаемый старым рассохшимся окном. Мечтать ни о чем не хотелось, пока не вынырнула неизвестно откуда взявшаяся как мираж запечатленная когда-то в мозгу картинка летней Ливадии. Чудесный вид с ближайшей от нее пологой горы, белый дворец, прозрачное безоблачное небо, синее море, жгучая зелень парка. Эта картина, отпечатавшись однажды в памяти, навсегда осталась символом покоя и счастья. А где-то далеко на рейде угадывалось пригревшееся в теплых лучах солнце, ожидавшая семью яхта, их собственный корабль, на котором можно было плыть куда-то свободно. Маршрут намечал отец, тогда никто не смел спорить с ним. Наоборот, все его любили, совсем как сам Алексей. Цесаревич поцарапал пальцем иней на стекле, тот поддался с трудом и неприятно обжег холодом, собравшись белой полоской под ногтем. «Алексей!» — неожиданно раздался голос вошедшего в комнату отца. «Мне нужно поговорить с тобой». «Да, папа». Он повернулся и увидел, что сегодня у отца по-особенному усталое лицо с сильно отекшими веками и растрепавшимися седыми усами, которые смешались с нерасчесанной бородой. «Тебе придется отдать свои погоны и награды Александре Александровне. Няне? Она сохранит их. Иначе, если у нас будет обыск, ты лишишься их совсем». «Хорошо. Можно спросить, что случилось у коменданта? Почему он хотел встретиться с тобой?» «Не волнуйся, ничего нового не произошло». Император устало присел на стул, запахнул полы бурки, обернув ими валенки, потом долго тер глаза. «Евгений Степанович больше не имеет влияния на наших разагитированных стрелков. Они перестали подчиняться офицерам. Ему тоже угрожали. Он вынужден был снять погоны вместе со всеми. Нервы у него абсолютно расстроились. Полковник просил отпустить его, потому что, говорит, мало может быть нам полезен. Солдаты ему больше не подчиняются. Такой достойный оказался человек». «Так он уедет?» «Не волнуйся. Я попросил его ради всех нас потерпеть. Он обещал послужить нам, пока это будет возможно, пока солдатский комитет ему разрешит». Оставшись один, Алексей долго держал в руках медаль, которую отец вручил ему в Могилеве и которую он никогда не снимал со своей ефрейторской формы. Ее и остальные награды он аккуратно по одной, внимательно рассматривая каждую и ощупывая, сложил в шкатулку. Оставалось только положить туда же погоны. Кто-то на совесть пришил их к плечам гимнастерки. Нитки с трудом поддавались острым ножницам. Оставались как шрамы, уродливые дырки от иголки и оборванные куски ниток в них. Он сразу решил, что теперь ни за что не наденет эту обесчищенную форму. И с силой, рванув погон, чуть было не оторвал рукав, за который держал гимнастерку. Второй погон он уже отпорол спокойнее. Конечно, Алексей мог не делать сам эту унизительную работу, мог попросить помочь одну из сестер или дядьку, но это показалось ему еще более оскорбительным. Трудное и вроде бы не совсем мужское дело он должен был выполнить лично. Цесаревич вспомнил князя Долгорукова и вдруг, сжимая в руках дорогие погоны, ясно понял, почему тот предпочел, чтобы солдаты силой сорвали с него знаки отличия офицера. В небольшой комнате няни с трудом помещались две кровати. Вместе с Александрой Александровной жила и ее помощница. Когда Алексей вошел, няня была одна. Она нервно прохаживалась от окна к двери. «У тебя теплее, чем у меня», — улыбнулся он ей. «Это потому, что кухня рядом». Она подошла вплотную к цесаревичу так, что можно было разглядеть нежное кружево на стойке воротника и ее строгого черного шерстяного платья, обтягивающего еще молодое тело привлекательной женщины 35 лет. «Алексей Николаевич», — начала она таким нежным голосом, каким успокаивала его перед сном всего несколько лет назад. На ее выразительных больших глазах выступили слезы. «Это временно. Пусть они немного побудут у меня. Обещаю их хранить, словно сокровища». Добрая няня заплакала, прижимая к себе шкатулку, отданную ей юношей, которого она растила ребенком. «Вы еще будете носить и погоны, и много-много наград». «Нет, няня». Он на мгновение ласково тронул ей руку, сжимавшую шкатулку. «Кого мы обманываем? Я отдаю их навсегда». Зима казалась бесконечной. Неделями стояли морозы ниже 30 градусов. Им подыгрывали ветра, совсем остудившие дом. Переданные друзьями из Петрограда деньги заканчивались, о том, чтобы просить обещанное содержание у нового правительства, не могло быть и речи. Солдаты больше не подчинялись ни коменданту Кобылинскому, ни комиссару Панкратову. Последнему постоянно повторяли, что его предыдущее временное правительство назначило, а не новое большевистское. Солдатский комитет выселил несколько человек свиты из дома Корнилова на частные квартиры, которые нужно было оплачивать. Счетами теперь занималась сама императрица, которой в этом помогал месье Жильяр. Оказалось, что и к хозяйству у одаренного во всех отношениях швейцарца тоже были способности. Еще он не только учил детей французскому, но и закрепил за собой бессменную должность режиссера домашнего театра. Постановкой смешных маленьких пьесок и водевилей занимались все, даже мистер Гибс. Он помогал делать декорации. Оказалось, что англичанин умеет склеивать из бумаги самые разные вещи. Особенно покорили всех его элегантные цветные фонарики. Алексей играл любые роли с большим удовольствием, радуясь, что окружающие признавали у него безусловные актерские способности. И хоть зрителей каждый раз собиралось мало, члены семьи, те, кто не участвовал в спектакле, два доктора, две-три горничные, слуги да мистер Гибс, все равно в гостиной оживал настоящий театр. На простынях, которыми в зале завесили стены, княжны нарисовали ряды домов Парижской улицы и кафе. На столике у нарисованного кафе совсем по-французски стояли две элегантные чашечки для кофе, дополнял картину красавец-фонарь, рукотворное чудо мистера Гибса. Высокая Мария, игравшая месье, которого не захотели играть мужчины, с нарисованными усиками, во фраке с тростью, была необыкновенно хороша. Все начинали улыбаться при первом же ее появлении, даже когда она не успевала произнести ни единой реплики. Да и все были хороши. Алексей, игравший парижанина, изо всех сил старавшийся копировать Жильяра, очаровательница Татьяна, в которую без сомнения и без роли очаровательницы нельзя было не влюбиться. Театр, лучший из праздников, через чужие жизни – оживлял замусоленные будни заточенных в доме людей.
2: Продолжение следует.

Здравствуйте. Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске. В селе Дивеево Нижегородской области открылся 6-й межрегиональный форум православной молодежи «Радость моя». Православная выставка-ярмарка «Нижегородский край. Земля Серафима Саровского» начнет работу в Нижнем Новгороде 6 августа. В Дивееве для паломников и гостей серафимовских торжеств будет организовано движение бесплатного автобуса. Подробнее об этих событиях. В селе Дивеево Нижегородской области, где располагается Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь, 28 июля состоялось открытие 6-го межрегионального форума православной молодежи «Радость моя». Его проведение приурочено к отмечаемому 1 августа Дню памяти преподобного Серафима Саровского. Организаторами выступают Нижегородская епархия в сработничестве с Министерством молодежной политики Нижегородской области при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и Синодального отдела по делам молодежи Русской Православной Церкви. Как отмечают организаторы форума, его целью является объединение и духовно-нравственное обогащение молодежи, обмен опытом и развитие молодежных и добровольческих организаций Нижегородской области и регионов, входящих в состав ПФО и других федеральных округов России. Общая тематика мероприятия – молодежь в обществе и культурном пространстве русского мира, патриотизм, самореализация, добровольчество, творчество, нравственность и духовность. В этом году на форум приехали более 400 человек из 56 епархий Русской Православной Церкви, расположенных в 44 регионах, входящих в состав 6 федеральных округов России. В программе форума несколько образовательных и дискуссионных площадок, встречи с известными государственными общественными деятелями, миссионерами Русской Православной Церкви, журналистами, деятелями искусства, спорта и других сфер общественной жизни, а также культурно-просветительские мероприятия и молодежное волонтерское служение участников форума на праздничных мероприятиях дивеевских торжеств. Отметим, что в рамках межрегионального форума православной молодежи в Дивееве при поддержке Росмолодежи пройдет очная площадка грантового конкурса «Росмолодежь Гранты». Участники конкурса смогут получить реальную финансовую поддержку для реализации своего проекта – гранты в размере до 1,5 млн рублей. С 6 по 12 августа на Нижегородской ярмарке по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия пройдет 47-я международная православная выставка-ярмарка «Нижегородский край. Земля Серафима Саровского». Главной святыней выставки станет икона святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии, из одноименного храма, расположенного в Нижнем Новгороде. Официальная церемония открытия выставки состоится 6 августа в 14 часов. В часовне павильона номер 1 по традиции будет совершен торжественный молебен. Молебны перед иконой будут совершаться ежедневно. В торгово-выставочной экспозиции примут участие более 300 православных и светских участников из России, Белоруссии, Боснии, Герцеговины, Грузии, Израиля, Молдовы и других стран. В павильоне номер 1 Нижегородской ярмарки монастыри, храмы и 62 епархий представят изделия своих мастерских, иконы, церковную утварь, лампадное масло и многое другое. Будет предложен широкий выбор православной и художественной литературы. В павильоне номер 2 светские участники предложат широкий выбор одежды, обуви, продуктов питания, товаров повседневного спроса. В этом году программа мероприятий основана на двух важных событиях. Это год единства народов России и 1700 лет со дня принятия православия Грузии. Рядом с часовней будет размещена выставка «Иверия на Нижегородской земле», созданная настоятелем Вознесенского Печерского мужского монастыря архимандритом Тихоном Затекиным. Ежедневно в рамках ярмарки будут проходить выступления творческих коллективов, встречи с интересными людьми, выставки книг, консультации медиков и психологов, презентации социальных учреждений Нижегородской области и многое другое. Вход свободный. С полной программой международной православной выставки-ярмарки «Нижегородский край. Земля Серафима Саровского» можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии. И в завершении выпуска еще одна информация. В период с 31 июля по 1 августа в селе Дивеево для удобства паломников и гостей торжеств, посвященных празднованию Дня памяти преподобного Серафима Саровского, будет организовано движение бесплатного автобуса. Он будет следовать по круговому маршруту. Автомобильная парковка, улица Марагина, 16, центральный вход Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь, улица Октябрьская, 14. После этого автобус снова вернется на автомобильную парковку. Время работы 31 июля с 8 часов утра до 8 часов вечера, 1 августа с 8 часов утра до 16 часов. Интервал движения 30 минут. Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 26 градусов, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 55%, ветер южный 2 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: Радиообраз. Доброго вам дня. Вкусно и постно.
1: Здравствуйте, мои дорогие! В эфире на радио «Образ» наша кулинарная рубрика «Вкусно и постно» и ее ведущая Елена Марасанова. Сегодня я продолжаю делиться с вами простыми и незаменимыми в пост рецептами приготовления интересных постных блюд. Все мы знаем, как вкусны и особенно полезны в пост блюда из томатов. Все православные очень их любят. О пользе томатов можно говорить много. Напомню вам сегодня, что томаты, благодаря своему составу, позволяют укрепить сердечную мышцу, так как содержат достаточное количество кальция, повысить иммунитет за счет повышенного содержания витаминов, активировать процесс выработки желудочного сока, в результате чего улучшается пищеварение, снизить риск возникновения анемии, так как томаты содержат железо, необходимые для процесса кроветворения, и нормализовать показатели артериального давления, очистить стенки сосудов от холестерина и очистить печень от токсинов и других вредных веществ. Также ежедневное употребление томатов в различном виде и небольшом количестве позволит поддержать слух и зрение, так как помидоры содержат все необходимые для работы данных систем микроэлементы и витамины. Вот какие полезные томаты. И сегодня, мои дорогие, мы будем готовить помидоры на сковороде с чесноком жареные. Легкая и быстрая в приготовлении овощная закуска. Жареные помидоры с чесноком очень простое в приготовлении и по составу, но в то же время вкусное блюдо, которое может выступить не только легким перекусом, но и отличным вариантом для завтрака или ужина, гарниром или дополнением к гарниру. Ингредиенты, которые нам понадобятся. Помидоры 2 штуки. Чеснок 2 зубчика. Растительное масло 1 столовая ложка. Соль по вкусу, перец черный молотый по вкусу, зелень по вкусу. Время приготовления 15 минут. Итак, мы с вами начинаем. Приготовим ингредиенты по списку. Помидоры для такого блюда нужны плотные и мясистые, чтобы при жарке они не превратились в томатное пюре. Жарить помидоры с чесноком можно не только на растительном масле, но и, как более полезный вариант, на оливковом. Помидоры моем, даем воде стечь или просушиваем бумажными полотенцами. Нарезаем томаты на кружочки толщиной около 1 см. На сковороду наливаем растительное масло. Хорошо разогреваем его, выкладываем на разогретое масло кружочки помидоров. Убавляем огонь до среднего. Жарим помидоры с одной стороны около 2 минут, не накрывая сковороду крышкой. В противном случае помидоры пустят сок и получится томатная паста. Пока помидор жарится, приготовим чеснок. Зубчики чеснока очищаем от пленочек и нарезаем их тонкими пластинками, слайсами. Чеснок придаст этому блюду аппетитный аромат и пикантный вкус. Кружочки помидоров аккуратно переворачиваем лопаткой на сковороде. Они должны немного зарумяниться с обеих сторон. Добавляем приготовленный чеснок, соль и черный молотый перец по вкусу. Держим овощи на огне еще 3-4 минуты. На пару минут сковороду можно прикрыть крышкой, чтобы чеснок пустил сок и сделал масло более ароматным.

0: томатным. Но крышку на сковороде долго не держим, чтобы помидоры не начали расползаться. Аккуратно смещаем на сковороде помидоры с чесноком, чтобы помидоры впитали в себя ароматное масло. Выключаем огонь, снимаем помидоры с чесноком со сковороды, выкладываем на тарелку, сверху блюдо посыпаем мелко рубленной свежей зеленью. По желанию к этому блюду можно подать какой-либо соус по вкусу или постный майонез и свежий хлеб. Такое блюдо вкусно как в горячем, так и в холодном виде. Но, конечно, более ароматны помидоры с чесноком, когда они теплые. Все очень просто и полезно. Поститесь на здоровье и со вкусом. Всем приятного аппетита и до новых встреч в нашей кулинарной рубрике.
1: Вкусно и постно.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

1861 год. Начинающий композитор Николай Римский-Корсаков знакомится с уже известным композитором, пианистом и дирижером Милием Балакиревым. Эта встреча стала не просто значительным событием в жизни Римского-Корсакова, она предопределила его будущность как музыканта. В то время в Балакиревский кружок, который позднее стал называться «Могучая кучка», помимо его главы Балакирева и самого Римского-Корсакова входили Кюи и Мусоргский. Балакирев руководил работой более молодых коллег, подсказывал верные композиторские решения для создаваемых ими сочинений, помогал с инструментовкой. Общение с Балакиревым расширило прежде всего кругозор Римского-Корсакова. «Познакомившись с Балакиревым, — писал он, — я впервые услыхал от него, что следует читать, заботиться о самообразовании, знакомиться с историей, изящной литературой и критикой. За это спасибо ему». Балакиревский кружок сыграл большую роль в формировании мировоззрения композитора. Как отмечают исследователи его творчества, именно в этой обстановке целеустремленной музыкальной деятельности членов кружка Римский-Корсаков проникся задачами и интересами глинкинского реалистического направления, отчетливо осознал свое назначение как русского композитора. Об этом можно судить и по одному из его писем начала 60-х годов. «В России музыка только что начала с Глинки свое развитие. И все русские музыканты не идут, а летят вперед. Я бы должен поддержать это развитие музыки в России. Из меня вышло бы много».

Система, по которой Балакирев готовил молодых композиторов-кучкистов к самостоятельной творческой деятельности, заключалась в том, что он сразу же предлагал большую ответственную тему, а дальше под его руководством в совместных обсуждениях, параллельно с изучением произведений крупнейших композиторов, решались все возникавшие в процессе сочинения сложности. 17-летнему римскому Корсакову Мили Балакирев посоветовал начать с симфонии. Так, под влиянием и руководством своего наставника, римский Корсаков начинает работать над своим первым крупным сочинением. Творческая работа шла параллельно с экзаменами в морском кадетском корпусе. Выпуск «Мой в гардемарины» состоялся в 1862-м. Гардемарин назначался в двухлетнее плавание для практики. Мне предстояло двух-трехлетнее путешествие, разлука с Балакиревым и другими музыкальными друзьями и полное отлучение от музыки. Не хотелось мне за границу. Сойдясь с балакиревским кружком, я стал мечтать о музыкальной дороге. Я был одобрен и направлен кружком на эту дорогу. В то время я уже действительно страстно любил музыку. Однако обстоятельства складывались таким образом, что выбора не было. Весной 1862 года умер отец. Материальные затруднения семьи, настояние матери и брата, которые не мыслили для него другой деятельности, кроме морской службы, заставили подчиниться. И Николай Римский-Корсаков был направлен гардемарином в кругосветное плавание на военно-учебном клипере «Алмаз». Утром 21 октября 1862 года «Алмаз» снялся с якоря и вышел из Кронштадта в море. Заграничное плавание длилось неполных 3 года. Клипер побывал в Англии, в Северной Америке, в Бразилии, а на обратном пути в Испании, Италии, Франции и Норвегии. Самыми сильными впечатлениями, поразившими воображение Римского-Корсакова во время плавания, были впечатления от природы. И спустя много лет он с восхищением вспоминал чудное впечатление от Ниагарского водопада. Во время стоянки клипера в Англии Римский-Корсаков сочинил «Анданте», медленную часть своей первой симфонии, построив ее на развитии народной русской песни про татарский полон.

Николай Римский-Корсаков был склонен считать время своего дальнего плавания потерянным, остановившим и даже грозившим совсем прекратить его развитие как музыканта. И когда 21 мая 1865 года клипер «Алмаз» прибыл в Кронштадт, настроение его было отнюдь не творческое. «Мое заграничное плавание закончилось. Много неизгладимых воспоминаний о чудной природе далеких стран и далекого моря, много низких, грубых и отталкивающих впечатлений морской службы было вынесено мной из плавания, продолжавшегося 2 года 8 месяцев. А что сказать о музыке и моем влечении к ней? Музыка была забыта, и влечение к художественной деятельности заглушено». Мичман Николай Римский-Корсаков вместе с командой «Алмаза» был переведен из Кронштадта в Петербург. Началась береговая служба и петербургская жизнь. Я стал офицером-дилетантом, который не прочь иногда поиграть или послушать музыку. Мечты же о художественной деятельности разлетелись совершенно. Однако, несмотря на свои сомнения, Римский-Корсаков опять начал посещать Балакирева. Против своего ожидания быстро освоился, стал снова сначала привыкать к музыке, а потом и втягиваться в нее. И как никогда полны сознания и смысла его слова, обращенные к матери. «Зачем иметь узкие понятия о пользе? Разве только тот полезен, кто находится на службе и получает жалованье и чины? Разве музыка – пустое занятие, вроде скоморошества и показывания фокусов?» Отвечаю решительно – нет. Нравственная польза от музыки неоспорима. С возвращением Римского-Корсакова кружок композиторской молодежи вокруг Балакирева окончательно оформился. Наступил период его самой интенсивной деятельности.

Вполне возможно, что музыкальные эксперты правы, характеризуя композиторский дебют Римского-Корсакова, первую симфонию, как сочинение незрелое, значительно уступающее по художественным достоинствам, к примеру, первым симфониям Чайковского и Бородина. Но и Чайковский, и Бородин к моменту создания своих симфоний были зрелыми людьми со значительным жизненным опытом и, немаловажно, законченным образованием. Римский-Корсаков начал работу над симфонией еще юношей, не имеющим сколько-нибудь серьезной музыкальной подготовки. И все же это сочинение стало первой симфонией композиторов «Могучей кучки», достойным дебютом и автора, и всего кружка в этом жанре. Кюи писал молодому композитору: «Вы последний явились в нашей музыкальной компании и первый написали всю симфонию. Спасибо вам». И это действительно так. Бородин закончил первую симфонию позднее по времени. Мусоргский, несмотря на требования Балакирева, не завершил свои симфонические эскизы. Да и работа самого Милия Балакирева над первой симфонией растянулась на десятилетия. Таким образом, Николай Андреевич Римский-Корсаков сразу, с первых шагов в искусстве, определил свой главный принцип отношения к творчеству, который будет ему свойственен до последних дней жизни – доводить до конца задуманное дело. 19 октября 1865 года в Петербурге под управлением Милия Балакирева была исполнена первая симфония Римского-Корсакова. По свидетельству очевидцев, успех превзошел все ожидания. Но аплодисменты перешли в овации, когда на эстраду вышел совсем еще юный, 21-летний автор в форме военного морского офицера. Весной 1884 года первая симфония была переделана и переоркестрована. В этой редакции она исполняется и поныне.

0: пространство музыки. В эфире радио «Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

0: Беседа преподобного Серафима Саровского о цели христианской жизни с Николаем Александровичем Мотовиловым.
1: Истинно, истинно говорю вам, верующие в меня, дела, которые творю я, и он сотворит, и больше сих сотворит. Евангелие от Иоанна.

0: Стяжание благодати.
1: Ну а как же, батюшка, быть с другими добродетелями, творимыми ради Христа для стяжания благодати Духа Святаго? Ведь вы мне о молитве только говорить изволите. Стяжавайте благодать Духа Святаго и всеми другими Христа ради добродетелями. Торгуйте ими духовно, торгуйте теми из них, которые вам больший прибыток дают. Собирайте капитал благодатных избытков благости Божией, кладите их в ломбард вечный Божий из процентов невещественных и не по 4 или по 6 на 100, но по 100 на 1 рубль духовный, но даже еще того в бесчисленное число раз больше. Примерно, дает вам более благодати Божией молитва и бдение, бдите и молитесь. Много дает Духа Божьего пост, поститесь. Более дает милостыня, милостыню творите, и таким образом о всякой добродетели, делаемой Христа ради, рассуждайте. Вот я вам расскажу про себя, убогого Серафима. Родом я из курских купцов. Так, когда не был я еще в монастыре, мы, бывало, торговали товаром, который нам больше барыша дает. Так и вы, батюшка, поступайте. И как в торговом деле не в том сила, чтобы лишь только торговать, а в том, чтобы больше барыша получить, так и в деле жизни христианской не в том сила, чтобы только молиться или другое какое-либо доброе дело делать. Хотя апостол и говорит: «Непрестанно молитесь», но да ведь, как помните, и прибавляет: «Хочу лучше 5 словес резче умом, нежели 1000 языком». И Господь говорит: «Не всяк глаголями «Господи, Господи» спасется, но творяй волю Отца моего», то есть делающий дело Божие, и притом с благоговением, ибо проклят всяк, и же творит дело Божие с нерадением. А дело Божие есть, да веруйте в Бога, и Его же послал есть Иисуса Христа. Если рассудите правильно о заповедях Христовых и апостольских, так дело наше христианское состоит не в увеличении счета добрых дел, служащих к цели нашей христианской жизни только средствами, но в извлечении из них большей выгоды, то есть в вящем приобретении обильнейших даров Духа Святаго. Так желал бы я, ваше боголюбие, чтобы и вы сами стяжали этот присно неоскудевающий источник благодати Божией и всегда рассуждали себя, в Духе Божием вы обретаетесь или нет. И если в Духе Божием, то благословен Бог, не о чем горевать, хоть сейчас на страшный суд Христов, ибо в чем застану, в том и сужду. Если же нет, то надобно разобрать, отчего и по какой причине Господь Бог Дух Святый изволил оставить нас, и снова искать, и доискиваться Его, и не отставать до тех пор, пока искомый Господь Бог Дух Святый не сыщется и не будет снова с нами Своею благодатью. На отгоняющих же нас от Него врагов наших надобно так нападать, покуда и прах их возьмется. Как сказал пророк Давид: «Пожену враги моя, и постигну я, и не возвращусь, донде же скончаются, оскорблю их, и не возмогут стати, падут под ногами моима». Так-то, батюшка, так и извольте торговать духовно-добродетельно. Раздавайте дары благодати Духа Святаго требующим, по примеру свящи возжженной, которая и сама светит, горя земным огнем, и другие свящи, не умаляя своего собственного огня, зажигает во сретение всем в других местах. И если это так в отношении огня земного, то что скажем об огне благодати Всесвятаго Духа Божия? Ибо, например, богатство земное при раздавании его оскудевает. Богатство же небесное Божие благодати, чем более раздается, тем более приумножается у того, кто его раздает. Так и сам Господь

Богоматерь, язва бесов. Батюшка, сказал я, вот вы все изволите говорить о стяжании благодати Духа Святаго, как о цели христианской жизни. Но как же и где я могу ее видеть? Добрые дела видны, а разве Дух Святый может быть виден? Как же я буду знать, со мной он или нет? Мы в настоящее время, так отвечал старец, по нашей почти всеобщей холодности к святой вере в Господа нашего Иисуса Христа и по невнимательности нашей к действиям Его божественного о нас промысла и общения человека с Богом до того дошли, что, можно сказать, почти вовсе удалились от истинно христианской жизни. Нам теперь кажутся странными слова Священного Писания, когда Дух Божий устами Моисея говорит «И види Адам Господа, ходящего в рай», или когда читаем у апостола Павла «И духом в Ахаию, и Дух Божий не иди с нами, обратихомся в Македонию, и Дух Божий иди с нами». В апостольских деяниях, прошедшие через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Асии. Дошедшие до Миссии предпринимали идти в Вифинию, но Дух не допустил их. 16:6-7. Неоднократно и в других местах Священного Писания говорится о явлении Бога человеком. Вот некоторые и говорят, эти места непонятны, неужели люди так очевидно могли видеть Бога? А непонятного тут ничего нет. Произошло это непонимание от того, что мы удалились от простоты первоначального христианского ведения и под предлогом просвещения зашли в такую тьму неведения, что нам уже кажется неудобно постижимым то, о чем древние до того ясно разумели, что им и в обыкновенных разговорах понятие о явлении Бога между людьми не казалось странным. Так Иов, когда друзья его укоряли в том, что он хулит Бога, отвечал им, «Как это может быть, когда я чувствую дыхание Вседержителева в ноздрях моих? То есть, как где я могу хулить Бога, когда Дух Святый со мной пребывает? Если бы я хулил Бога, то Дух Святый отступил бы от меня, а вот я и дыхание его ощущаю в ноздрях моих». Таким точно образом говорится и про Авраама, и про Иакова, что они видели Господа и беседовали с Ним, и Иаков даже и боролся с Ним. Моисей видел Бога и весь народ с Ним, когда он сподобился приять от Бога скрижали закона на горе Синая. Столб облачный и огненный, или, что тоже, явная благодать Духа Святаго, служили путеводителями народу Божию в пустыне. Бога и благодать Духа Его Святаго люди не во сне видели, и не в мечтании, и не в выступлении воображения расстроенного, а истинно в яве. Очень уж мы стали невнимательны к делу нашего спасения. Отчего и выходит, что мы и многие другие слова Священного Писания приемлем не в том смысле, как бы следовало. И все потому, что не ищем благодати Божией, не допускаем ей по гордости ума нашего вселиться в души наши, и потому не имеем истинного просвещения от Господа, посылаемого в сердца людей, всем сердцем алчущих и жаждущих правды Божией. Вот, например, многие толкуют, что когда в Библии говорится «вдунул Бог дыхание жизни в лице Адама первозданного и созданного им от персти земной», что будто бы это значило, что в Адаме до этого не было души и духа человеческого, а была будто бы лишь плоть одна, созданная от персти земной. Неверно это толкование. Ибо Господь Бог создал Адама от персти земной в том составе, как батюшка святой апостол Павел утверждает, «Да будет всесовершен ваш дух, душа и плоть в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. И все три сии части нашего естества созданы были от персти земной. И Адам не мертвым был создан, но действующим животным существом, подобно другим живущим на земле одушевленным Божьим созданием». Но вот в чем сила, что если бы Господь Бог не вдунул потом в лице его сего дыхания жизни, то есть благодати Господа Бога Духа Святаго, от Отца исходящего и в Сыне почивающего, и ради Сына в мир посылаемого, то Адам, как ни был он, совершенно превосходно создан над прочими Божиими созданиями, как венец творения на земле, все-таки прибыл бы неимущим внутрь себя Духа Святаго, возводящего его в богоподобное достоинство, и был бы подобен всем прочим созданиям, хотя и имеющим плоть и душу и дух, принадлежащие каждому породу их, но Духа Святаго внутрь себя неимущим. Когда же вдунул Господь в лице Адамова дыхание жизни,

тогда-то, по выражению Моисееву, и Адам бысть в душу живу, то есть совершенно во всем Богу подобную, и такую, как и он, на веки веков бессмертную. Адам сотворен был до того не подлежащим действию ни одной из сотворенных Богом стихий, что его ни вода не топила, ни огонь не жег, ни земля не могла пожрать в пропастях своих, ни воздух не мог повредить каким бы то ни было своим действием. Все покорено было ему, как любимцу Божию, как царю и обладателю твари. И все любовались на него, как на всесовершенный венец творений Божиих. От этого-то дыхания жизни, вдохнутого в лице Адамова из всетворческих уст Всетворца и Вседержителя Бога, Адам до того преумудрился, что не было никогда от века, нет, да едва ли будет когда-нибудь на земле человек премудрее и многознательнее его. Когда Господь повелел ему нарещи имена всякой твари, то каждой твари он дал на языке такие названия, которые знаменуют вполне все качества, всю силу и все свойства твари, которые она имеет по дару Божьему, дарованному ей при ее сотворении. Вот по этому-то дару вышеестественной Божией благодати, ниспосланному ему от дыхания жизни, Адам мог видеть и разуметь и Господа, ходящего в рай, и постигать глаголы его, и беседу святых ангелов, и язык всех зверей и птиц и гадов, живущих на земле, и все то, что ныне от нас, как от падших и грешных, сокрыто, и что для Адама до его падения было так ясно. Такую же премудрость и силу и всемогущество, и все прочие благие и святые качества Господь Бог даровал и Еве, сотворив ее не от персти земной, а от ребра Адамова в Едеме сладости, в рай, насажденный им посреди земли. Для того, чтобы они могли удобно и всегда поддерживать в себе бессмертные, богоблагодатные и всесовершенные свойства сего дыхания жизни, Бог посадил посреди рая древо жизни, в плодах которого заключил всю сущность и полноту даров этого божественного своего дыхания. Если бы не согрешили, то Адам и Ева сами и все их потомство могли бы всегда, пользуясь вкушением от плода древа жизни, поддерживать в себе вечно животворящую силу благодати Божией и бессмертную, вечно юную полноту сил плоти, души и духа и непрестанную нестареемость бесконечно бессмертного всеблаженного своего состояния, даже и воображению нашему в настоящее время неудобно понятного. Когда же вкушением от древа познания добра и зла преждевременно и противно заповеди Божией узнали различия между добром и злом и подверглись всем бедствиям, последовавшим за преступление заповеди Божией, то лишились этого бесценного дара благодати Духа Божия. Так что до самого пришествия в мир Бога-человека Иисуса Христа Дух Божий не убобе в мире, яко Иисус не убобе прославлен. Однако это не значит, чтобы Духа вовсе не было в мире, но его пребывание не было таким полномерным, как в Адаме или в нас, православных христианах, а проявлялось только вне, и признаки его пребывания в мире были известны роду человеческому. Так, например, Адаму после падения, а равно и Еве вместе с ним, были открыты многие тайны, относившиеся до будущего спасения рода человеческого. И Каину, несмотря на нечестие его и его преступление, удобно понятен был глаз благодатного божественного, хотя и обличительного собеседования с ним. Ной беседовал с Богом. Авраам, видя Бога и день его, и возрадовался. Благодать Святаго Духа, действующая отвне, отражалась и во всех ветхозаветных пророках и святых Израиля. У евреев потом заведены были особые пророческие училища, где учили распознавать признаки явления Божьего или ангелов и отличать действия Духа Святаго от обыкновенных явлений, случающихся в природе неблагодатной земной жизни. Симеону Богоприимцу, Бога отцам Иоакиму и Анне и многим бесчисленным рабам Божиим бывали постоянные, разнообразные в яве божественные явления, гласы, откровения, оправдывавшиеся очевидными чудесными событиями. Не с такой силой, как в народе Божием, но проявление Духа Божьего действовало и в язычниках, не ведавших Бога истинного, потому что и из их среды Бог находил избранных себе людей. Таковы, например, были девственницы-пророчицы, Сивиллы, которые обрекли свое девство хотя для Бога неведомого, но все же для Бога, Творца Вселенной
и Вседержителя, и Мироправителя, каковым его и язычники сознавали. Также и философы языческие, хотя и во тьме неведения божественного блуждали, но, ища истины, возлюбленной Богу, могли быть по самому этому боголюбезному ее исканию причастными Духу Божьему, ибо сказано: «Языки, не ведающие Бога, естеством законное творят и угодное Богу соделывают». А истину так ублажает Господь, что Сам про нее Духом Святым возвещает: «Истинная от земли воссия, и правда с небесе приниче». Так вот, ваше боголюбие и в еврейском священном, боголюбезном народе, и в язычниках, не ведающих Бога, а все-таки сохранялось ведение Божие, то есть, батюшка, ясное и разумное понимание того, как Господь Бог Дух Святый действует в человеке, и как именно и по каким наружным и внутренним ощущениям можно удостовериться, что это действует Господь Бог Дух Святый, а не прелесть вражеская. Таким-то образом, все это было от падения Адама до пришествия Господа нашего Иисуса Христа во плоти в мир. Без этого ваше боголюбие, всегда сохранявшегося в роде человеческом ощутительно о действиях Духа Святаго понимания, не было бы людям ни почем возможности узнать в точности, пришел ли в мир обетованный Адаму и Еве плод семени жены, имеющий стереть главу змееву. Но вот Симеон, богоприимец, сохраненный Духом Святым после предвозвещения ему на 65-м году его жизни тайны преснодевственного от пречистой преснодевы Марии его зачатия и рождения, проживший по благодати Всесвятаго Духа Божьего 300 лет, потом на 365-м году жизни своей, сказал ясно в храме Господнем, что ощутительно узнал по дару Духа Святаго, что это и есть Он Самый, тот Христос, Спаситель мира, о вышеестественном зачатии и рождении коего от Духа Святаго ему было предвозвещено 300 лет тому назад от ангела. Вот и святая Анна пророчица, дочь Фануилова, служившая 80 лет от вдовства своего Господу Богу в храме Божием и известная по особенным дарам благодати Божией за вдовицу праведную, чистую рабу Божию, возвестила, что это действительно Он и есть, обетованный миру Мессия, истинный Христос, Бог и человек, Царь Израилев, пришедший спасти Адама и род человеческий. Когда же Он, Господь наш Иисус Христос, изволил совершить все дело спасения, то по воскресении Своем дунул на апостолов, возобновив дыхание жизни, утраченное Адамом, и даровал им эту же самую Адамову благодать Всесвятаго Духа Божия. Но мало сего, ведь говорил же Он им: «Уни есть им, да Он идет ко Отцу, аще же бо не идет Он, то Дух Божий не приидет в мир. Аще же идет Он, Христос, ко Отцу, то пошлет Его в мир, и Он, Утешитель, наставит их и всех последующих их учению на всякую истину, и воспомянет им вся, я же Он глаголал им, еще сущий в мире с ними». Это уже обещана была им благодать возблагодать. И вот в день Пятидесятницы торжественно ниспослал Он им Духа Святаго в дыхании бурне, в виде огненных языков, на коем жда из них седши и вошедши в них, и наполнивших их силою огнеобразной божественной благодати, росоносно дышащей и радостотворно действующей в душах, причащающихся ее силе и действием. И вот эту-то самую огнедухновенную благодать Духа Святаго, когда она подается нам всем, верным Христовым, в таинстве святого крещения, священно запечатлевают миропомазанием в главнейших, указанных Святой Церковью, местах нашей плоти, как вековечной хранительницы этой благодати. Говорится, печать дара Духа Святаго. А на что, батюшка, ваше боголюбие, кладем мы, убогие, печати свои, как не на сосуды, хранящие какую-нибудь высоко ценимую нами драгоценность? Что же может быть выше всего на свете, и что драгоценнее даров Духа Святаго, ниспосылаемых нам свыше в таинстве крещения? Ибо крещенская эта благодать столь велика, что даже и от человека-еретика не отъемлется до самой его смерти, то есть до срока, обозначенного свыше по промыслу Божию, для пожизненной пробы человека на земле. На что де он будет годен?
и что де он в этот Богом дарованный ему срок при посредстве свыше дарованной ему силы благодати сможет совершить. И если бы мы не грешили никогда после крещения нашего, то вовеки пребыли бы святыми, непорочными и изъятыми от всякой скверны плоти и духа угодниками Божиими. Но вот в том-то и беда, что мы, преуспевая в возрасте, не преуспеваем в благодати и в разуме Божием, как преуспевал в том Господь наш Христос Иисус, а напротив того, развращаясь мало-помалу, лишаемся благодати Всесвятаго Духа Божьего и делаемся в многоразличных мерах грешными и многогрешными людьми. Но когда кто, будучи возбужден, ищущий нашего спасения премудростью Божией, обходящую всяческое, решится ради нее на утреневание к Богу и бдение ради обретения вечного своего спасения, тогда тот, послушный гласу ее, должен прибегнуть к истинному во всех грехах своих покаянию и к сотворению противоположных содеянным грехам добродетелей, а через добродетели Христа ради к приобретению Духа Святаго, внутрь нас действующего и внутрь нас Царствие Божие устрояющего. Слово Божие недаром говорит: «Внутрь вас есть Царство Божие, и нужно есть оно, и нужницы е восхищают». То есть те люди, которые, несмотря и на узы греховные, связавшие их и не допускающие своим насилием и возбуждением на новые грехи прийти к Нему, Спасителю нашему, с совершенным покаянием на истязание с Ним, презирая всю крепость этих греховных связок, нудятся расторгнуть их, такие люди являются потом действительно пред лице Божие, паче снега убеленными Его благодатью. «Приидите, — говорит Господь, — и аще грехи ваши будут яко багряные, то яко снег убелю их». Так некогда святый тайновидец Иоанн Богослов видел таких людей в одеждах белых, то есть одеждах оправдания, и финицы в руках их, как знамение победы, и пели они Богу дивную песнь «Аллилуйя». Красоте пения их никто же подражать и можеше. Про них ангел Божий сказал: «Сии суть, иже приидаша от скорби великие, иже испраша ризы своя, и убелиша ризы своя крови агнчей, испраша страданиями, и убелиша их в причащении пречистых и животворящих тайн плоти и крови агнца непорочно и пречисто Христа, прежде всех век закланного его собственную волею за спасение мира, присно и до ныне заклаемого и раздробляемого, но николи же иждеваемого, подающего же нам вечное и неоскудеваемое спасение наше на путие живота вечного, во ответ благоприятен на страшном судище его, и замену дрожайшую, и всяк ум превосходящую того плода древа жизни, которую хотел было лишить наш род человеческий, враг человеков, спадший с небес денница. Хотя враг-дьявол и обольстил Еву, и с ней упал и Адам, но Господь не только даровал им искупителя в плоде семени жены, смертью смерть поправшего, но и дал всем нам в жене, преснодеве Богородице Марии, стершей в самой себе и стирающей во всем роде человеческом главу змееву, неотступную ходатайцу к Сыну Своему и Богу нашему, непостыдную и непреоборимую предстательницу даже за самых отчаянных грешников. Поэтому самому Божия Матерь и называется язвою бесов, ибо нет возможности бесу погубить человека, лишь бы только сам человек не отступил от прибегания к помощи Божией Матери.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Радио «Образ» представляет программу «От чистого истока».
1: Здравствуйте! Я рада приветствовать вас на частоте 98 FM в эфире радиообраз программы «От чистого истока». Меня зовут Марина Дружкова. Сегодня наша встреча будет посвящена одному важному историческому спору, который возник в далеком XVI веке, но не теряет своей актуальности и по сей день имеет самое непосредственное отношение к современной церковной жизни. Сегодня мы рассмотрим конфликт нестяжателей с иосифлянами. С нами в студии сегодня Алексей Адольфович Пешков, преподаватель Нижегородской духовной семинарии, кандидат богословия, кандидат философских наук, автор монографии «Преподобные Максим Грек, Иосиф Волоцкий, Нил Сорский в контексте византийского богословия». Здравствуйте, Алексей
2: Здравствуйте,
1: Адольфович.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Я обозначила спор. В его основе, поясню нашим радиослушателям, лежит вопрос, могут ли, имеют ли право монастыри владеть имуществом. Перефразирую на сегодня, он звучит так. Насколько допустимо финансовое обеспечение церкви и монастырей, а меры и степень участия церкви в нецерковных сферах. Это социальная, экономическая сфера и даже государственная деятельность. Потому что многие, даже сегодняшние обвинения в адрес церкви касаются вот тех самых вопросов, которые стали решаться в далеком XVI веке. И, видимо, до сих пор этот вопрос общество волнует, и он не снят. Об этом мы сегодня обязательно также поговорим, что реально стояло за богословскими коллизиями далекого XVI века, чья позиция в итоге взяла верх и так далее. В общем, сегодня у нас много вопросов для обсуждения, Алексей Адольфович. Первый мой вопрос. Почему так часто подается история этого спора, как борьба, сейчас я беру в кавычки это выражение, алчных монахов и духовных подвижников, где первые в итоге победили? Откуда возникла такая точка зрения вообще в исторической литературе? Насколько она обоснована? С чем она связана?
2: Хорошо. Ну, мы, конечно, должны с вами разделять сами исторические события, их духовные измерения и церковное понимание того времени с позднейшими историческими оценками, которые часто проходили в рамках определенных философских школ, определенных исторических школ и даже политических школ. Сразу можно сказать, что сама отечественная богословская мысль, она развивается изначально в оценках социальной справедливости, оценках даже роли церкви в рамках социальной справедливости. Известный спор стрегольников, да, который прошел намного раньше, он тоже вырастает из этого конфликта, когда на соборе 1273 года ставится вопрос о том, какие налоги может взимать церковь с духовенства, разрешается только налог на поставление, да, и
1: поставление
2: священника.
1: Это священник.
2: Да,
1: угу.
2: То есть, собственно, он пришел к нам из Византии. Тогда в рамках Византийской империи уже императорским указом ограничиваются вот эти поборы налогом на поставление священника.
1: Я уточню, речь идет про иерейскую хиротонию.
2: Иерейскую хиротонию, да, угу. Да. 7 золотых монет. Достаточно внушительная сумма. В рамках русской традиции это было 7 таких отрезков серебра. И поскольку это пришло из Византии как императорский указ, то это было воспринято в рамках русской традиции, но не понято. И долгое время с этим полемизировали русские мыслители в рамках того, что каноническая письменность, она требует, чтобы поставление было бесплатно, что это, что нельзя брать мзду за поставление. Это я к чему говорю, что сама по себе проблема справедливости и денег в церкви, она исторически была. И поэтому вот этот вопрос о том, что монастыри владеют землями, он как бы естественный был в отечественной мысли. Но если брать именно тот исторический срез, когда этот вопрос был поставлен ребром на соборе 1503 года, в рамках речи Нила Сорского, то он выступает даже не столько против землевладения монастырями, но то, что эти земли были с крестьянами, и больше возмущения вызывал тот факт, да, что монах, который сам по себе инок, уединенный, который дает обеты послушания, владеет крестьянами. И те примеры, которые приводит из той эпохи Максим Глек, они поражают, когда монахи тащат крестьян на суды, когда они их наказывают плетьми. Мы знаем исторические факты, когда некоторые крестьяне погибали под этим наказанием со стороны монахов. И, конечно, это не могло не вызвать вопросы и не могло не быть диссонансом в оценках Нила Сорского, который здесь подходит исключительно с точки зрения монашеской оценки. Может ли инок владеть другими людьми? Если можно еще мне сказать, то вообще в христианском подходе, в богословском подходе это вопрос не первый. Святитель Григорий Ниский точно так же вопрошает в отношении рабства. Он говорит, а как один христианин может владеть другим христианином? Неужели он по природе выше? То есть что ему дает такое основание? И вот в рамках вот этой как бы социальной справедливости, равенства, христианское отношение должно быть к ближнему, к равному себе.
1: Ну, здесь, конечно, можно далеко уйти в спорах, потому что иерархична и сама церковь, ее устройство, иерархично устройство общества, и абсолютно всех поставить на одну ступень не только в имущественных отношениях, но и в социальных каких-то, наверное, невозможно для функционирования общества. Да и сама церковь с апостольских времен, если мы говорим, да, кстати, совсем недавно мы отмечали день рождения церкви, она изначально была так устроена, что община, она сама себя обеспечивала, и даже десятина взималась каждого члена общины, было введено такое правило на какие-то нужды, да?
2: Да, абсолютно верно.
1: То есть здесь нет такого противоречия с устроением общины?
2: Да, вы знаете, это один
1: Или здесь имеется в виду только в отношении монастырей? Вот давайте различим, это по отношению к монастырям велся спор или вообще в целом церкви?
2: Исторически строение? По отношению к монастырям. Но в данном случае можно сделать выводы, опираясь не только на труды Нила Сорского, но и на труды других византийских отцов, что действительно устроение мира, оно в целом иерархично. Вы это совершенно верно говорите. Если мы коснемся трудов псевдо-Дионисия, Ёпагита, то все бытие иерархично. И еще ранее Климент, римский святитель, писал о том, что мир устроен иерархично, поэтому иерархия присутствует везде. Действительно, Господь так устраивает мир, ведь иерархия – это порядок. А греки понимали ее как гармонию, как красоту. Но здесь важно другое. Какова цель иерархии? И в рамках этой иерархии каково значение и цель тех, кто господствует, тех, кого Господь ставит выше,
1: да,
2: иерархически выше над другими.
1: То есть это вопрос, как распоряжаться,
2: да,
1: имуществом, которое тебе
2: вот
1: дано, и про деньги, и
2: верно,
1: про отношение
2: верно
1: к людям тебе подчиненным.
2: То есть если мы вообще посмотрим на историю мира, мы всегда увидим эту иерархию. Это либо аристократические слои общества, это, может быть, жречество, это в современном этапе это богатые люди, да, то есть это может быть олигархия, это может быть что угодно. Всегда есть эта иерархия.
1: В семье.
2: Семья устроена иерархически. Да, то есть мы видим это как принцип устроения не только церкви, но и в целом общества, и в целом бытия. Но здесь не решается и не ставится вопрос, а зачем эта иерархия? И вот в трудах Максима Глека, в оценке той действительности, которую он видит в России и в трудах других византийских отцов, можно вывести такую, я бы сказал, даже принцип экономической этики. В чем задача тех, кто ставится выше над другими? Скажем так, владелец предприятия, владелец крупного концерна, целой отрасли. Его задача – забота о нижестоящих. И именно такую цель в иерархии выводит Дионисий Ёпагит, да, то есть задача вышестоящих – это просвещение и забота о нижестоящих. Здесь Максим Глек ссылается на притчу о домоуправителе. Ведь какой домоуправитель, евангельская притча, является хорошим? Тот, кто поставлен хозяином, Христом, над рабами и заботится о них. А тот, кто использует свое место и положение для личного обогащения, для личных амбиций, и тем более начинает унижать нижестоящих, тот будет наказан. То есть в рамках этого подхода получается, что любой, ну, скажем так, олигарх, он обязан заботиться о всех. То есть не яхты покупать, дворцы, обеспечивать себе, ближним, друзьям шикарное какое-то времяпрепровождение. Он нарушает тем самым и, может быть, в рамках духовного такого понимания теряет легальность своего положения, нарушает ту норму, на которую он был поставлен.
1: Алексей Адольфович, я хочу уточнить, да, прекрасно, что мы с вами вывели вот этот разговор, вот этот спор, который, как вы сказали, уже корни этого спора в 13 веке, да, в 16 веке они обострились. А давайте напомним нашим слушателям, что же был это за спор. Конечно, выражение «есифляне», «нестяжатели» знакомы каждому читающему человеку, уверен, наши слушатели про это слышали. Но что стоит за этим спором? Кто были сами по себе идеологи? Да? Я вынесу лишь в заглавие то, что вообще принято тиражировалось, может быть, как миф распространялось в исторической литературе. Вы меня поправите, почему, может быть, не миф или как-то... Оценка такая, одна из оценок, да, что была борьба, причем ожесточенная борьба между двумя монашескими лагерями. Иосифляне во главе с преподобным Иосифом Волоцким, они отставили богатство, право на владение монастырей, а нестяжатели уже под предводительством преподобного Нила Сорского требовали бедности и полного отказа от имущества. Вот такая, вот в головах многих людей именно так звучит этот спор.
2: Ну, на самом деле, Нил Сорский и Иосиф Волоцкий, они лично не полемизировали.
1: А они вообще знакомы были друг с другом?
2: Ситуация на соборе была такая. Собор вообще собирался по другому поводу. Он собирался по поводу, а можно ли священникам иметь наложниц. Ну, был такой случай, этот случай конкретный, он разбирался. Но очевидно, что собор подготавливался в том числе и как почва для того, чтобы поставить вопрос, а могут ли монастыри владеть землями. Потому что к тому времени монастырское землевладение достигало практически 20% от всех земельных уделов государства, и это были одни из лучших земельных уделов. Конечно, государство для решения своих социальных вопросов, для того, чтобы раздавать земли служилым людям, нуждалось в этих ресурсах. Да, и поэтому этот вопрос, очевидно, подготавливался. И вот уже когда преподобный Иосиф Волоцкий уехал с собора, выступил Нил Сорский с предложением, что хорошо бы монастырям землями не владеть, а монахам самостоятельно возделывать землям с крестьянами, а монахам самостоятельно возделывать землю, прошу прощения, я ведь выключал, самостоятельно возделывать землю и питаться, и жить своими трудами с нее. То есть он выступает исключительно как такой сторонник монашеской жизни, монашеской практики. И вот отцами собора был срочно возвращен Иосиф Волоцкий, который и выступил с обоснованием необходимости монастырям владеть землей. Здесь он выражает следующие аргументы, что земли нужны монастырям для благотворительности, что дар, данный монастырю, а земля это чаще всего была даром со стороны, то есть вклады в монастырь или пожертвования, что это неотчуждаемое богатство, или, как они говорили, богатство церкви, это есть нищих богатство. И также он выдвигает аргумент, что если у монастырей не будет земель, то как могут постричься богатые постриженники? А тогда, говорит Иосиф Волоцкий, не будет откуда взять епископов, и церкви будет поругание. Ну, имеется в виду, приходят образованные богатые постриженники, они обязательно жертвуют землю, и это тот фонд, который формирует, имеется в виду сами постриженники, будущий епископат на Руси. Но здесь я замечу, что полемика-то велась даже не между Иосифом Волоцким и не столько ним и последователями Нила Сорского, сколько, наверное, выступает здесь его брат митрополит Даниил Московский, который в целом проводит эту линию, проводит административно против нестяжателей.
1: Да, Алексей Адольфович, а почему вы решили рассматривать вот эти идеологические течения XVI века, вопросы, которые были подняты на Стоглавом соборе в свете трудов преподобного Максима Грека? Почему вот вы оцениваете и смотрите именно его глазами?
2: Ну,
1: на эти события?
2: Что-то в науке бывает с течением обстоятельств. А в свое время я сел писать статью по Максиму Греку. Мне было очень интересно посмотреть на византийского гуманиста. Это знаменитый, знаменитый гуманист европейского уровня Михаил Триволис, который впоследствии принял иночество и стал монахом на Афоне и принял имя Максим, известный нам как Максим Грек, взглянуть его глазами на Россию, Россию XVI века, глазами византийского отца, просвещенного гуманиста, напитанного святоотеческим богословием, византийским богословием. И когда я сел писать эту статью, я остановился, написав уже 120 страниц. Стало ясно, что...
1: У нас так эта тема возникла.
2: Да, да, стало ясно, что здесь либо ее переделывать в монографию, либо дробить на части. И поскольку у меня уже были определенные статьи и материал по Иосифу Волоцкому и Нилу Сорскому, тема меня тоже интересовала, я просто их соединил и оценил вот эту всю эпоху глазами трех ее, если можно сказать, персонажей.
1: Теперь мы немножко погрузились в контекст эпохи, поняли, в связи с чем, какая была там историческая подоплека, можно сказать, политическая подоплека, отозвать, да, государство, земли, монастырей. Но мы понимаем, что кроме вопроса о землевладении, решались и другие, уже вытекающие из них вопросы. Мы с вами обязательно тоже рассмотрим, но давайте сейчас пока остановимся конкретно на самих фигурах, на самих вот этих исторических образах преподобных, кем они были, чтобы понять, какой образ монашества нес каждый из них, чем они отличались как подвижники, может быть, взглядами даже на устроение монастыря, взглядами на каким должен быть, какой должна быть аскеза, какой должен быть у монаха путь спасения, насколько близки были позиции, а в чем принципиально они расходились?
2: Если можно, я уточню, каков был их монашеский и аскетический идеал?
1: Да, да, да, да, да.
2: Хорошо. А здесь мы, наверное, можем сблизить две фигуры, это Максима Грека и Нила Сорского. Вне всякого сомнения, преподобный Нил Сорский был продолжателем византийской традиции. Он своей жизни посещал Афон. В течение около 5 лет он проходил там, скажем так, свое становление. И поэтому дух афонского монашества и дух византийского святоотеческого богословия он воспринял. И для русской церковной традиции он где-то уникален, поскольку все-таки, если Максим Грек является византийцем, природным византийцем, носителем этой византийской культуры, то Нил Сорский – это наш с вами боярин, Майков, да, образованный человек, но тем не менее впитавший эту византийскую культуру и ее...
1: Преломивший, наверное.
2: Да, преломивший,
1: да, через русское сознание, через менталитет.
2: Призму русской культуры и понимания. И вот те смысловые какие-то моменты, которые он привносит, они интересны. Преподобный Нил Сорский, во-первых, требует от иноков, вступающих в монастырь, образования, умения читать. Таких требований мы не встречаем в монастыре преподобного Иосифа Волоцкого. Иноки занимаются переводом святоотеческих книг, сам преподобный Нил занимается переводами святоотеческих книг, но, что при этом интересно, он их редактирует. Это отличается от той культуры книжности, которая была на Руси в ту эпоху. Книги исправлять считалось, ну, практически святотатством. Сам же преподобный Нил пишет, что если что-то встречалось неудобно читаемое, я сам исправлял по своему разумению. То есть он предлагает творческий подход, вдумчивый подход, который контрастирует с эпохой.
1: Достаточно также такая степень свободы,
2: да,
1: духовного выбора личного. Да,
2: да, да, да. И также он описывает, что когда он встречал какие-то трудности в выборе духовного пути, то он читал Писание и размышлял. Да? То есть он искал ответ в Писании, и если ему какая-то мысль казалась, ну, наиболее здравой, наиболее здесь понятной, он ее принимал. То есть мы видим, что преподобный Нил Сорский в целом здесь реализует тот византийский христианский путь, который предполагает личную ответственность и личное участие христианина в духовной жизни. А тот вывод, который вот в свое время я преподавал нравственное богословие, сделал для себя, что в чем задача нравственности для христианина? Дать ли какой-то свод нравственных поступков? Это было бы удобно. Да, сейчас вот в эпоху искусственного интеллекта так и хочется вообразить, как искусственный интеллект подсказывает христианину, как поступить в том или ином случае. Да. И все, казалось бы, хорошо.
1: Не самому сделать этот нравственный выбор.
2: Я не ошибаюсь, я поступаю правильно. Но в этом ли цель христианской жизни поступать правильно? И мне кажется, что все-таки Господь ждет от нас морального взросления. И в целом христианскую жизнь можно сравнить...
1: И духовного роста.
2: Да, со школой. Мы же не ждем, что школьник будет нам неправильно, если учитель считает, что школьник просто должен правильно решать задачи. Ну, в целом ЕГЭ-то сейчас так и выстраивается. Хороший учитель ждет, что школьник научится мыслить.
1: Творчески применять полученные знания.
2: То есть мы ждем, что он вырастет как ученый, как человек. И также и христианин должен вырасти. Все-таки личная ответственность, личное умение принимать решения, оно должно обозначиться в духовной жизни. Но таков же и Максим Грек, который в целом не понимает многие подходы, которые предлагает уставное благочестие в рамках...
1: А корень уставного благочестия откуда идет?
2: Вот здесь обычно наши историки пытаются указать, что корни вырастают из Руси, что это исключительно русская идея. Таков Ключевский, таков Карташов, который пишет о том, что дикому русскому, скажем так, христианину хорошо, который возделывает землю, эти суровые леса, там преодолевает эту суровую северную природу, ну, какие там ему духовные возвышенные воздыхания или философия. Все, что ему доступно, это вот устав, вот тебе нормы такие.
1: Слепое требование нормы,
2: да, без поступай так, и достаточно. То есть сокрушить его дикую природу по-другому, кроме как суровым внешним законом, нельзя. Но знакомство с историей, когда я стал изучать этот период, убедило меня в том, что, возможно, эта идея имеет тоже византийские корни. Если мы коснемся эпохи даже раньше, 9 век, 10, точнее 10 век, время преподобного Симеона, нового богослова, 12 век, наиболее ярко это расцветает. В Византии тоже возникает то, что профессор Лебедев, известный дореволюционный историк, называл ультраритуализмом, особенно в 12 веке. И вот это время некоего охлаждения духовной жизни, формализации в биографии преподобного Семенного Богослова достаточно ярко описывается, когда иноки начинают от него требовать, чтобы он не отходил от устава, когда он начинает следовать пути своего учителя, которого он очень глубоко почитал, Симеона Благоговейного, когда он начинает практиковать умное делание, иноки говорят ему: «Вот тебе устав и довольно с тебя». И его богословие, а он начинает, иноческое богословие, начинает требовать от своих иноков, став игуменом, продолжать это умное делание, вызвало у них отторжение. Они пытались его даже выгнать из монастыря, пытались убить. И то почетное имя, которое мы знаем, Симеон Новый Богослов, на самом деле бранная кличка. То есть это какое-то новое богословие. По сути, можно сказать, Симеон странный богослов. То есть он выпадает из привычного им мышления.
1: Из их парадигмы.
2: Да. При том, что богословие Симеона, Симеонного богослова, очень возвышенное. У него, у единственного, можно встретить мистическое богословие, в котором он выделяет три уровня восхождения к Богу. Мы-то знаем только один в основном. То, которое описывает апостол Павел, что не знаю человека, который в теле или не в теле восходил на... до седьмого неба. Так вот, по Симеонному богослову это только первая ступень восхождения. И, ну, не будем сейчас о нем говорить, здесь много можно что говорить, но очень интересный автор. Так вот, в 12 веке патриарх Константинопольский Михаил Кирулади, почему фигура интересна, это как раз тот период, когда ведь мы из Византии черпаем какое-то знание. Он тоже отрицательно относится к образованию, отрицательно относится к философии и в целом насаждает уставное благочестие как норму христианской жизни. Может быть, оттуда эти корни. Поэтому здесь я все-таки не соглашусь с Ключевским, не соглашусь с Карташовым. На мой взгляд, это вопрос дискуссионный.
1: Понятно, но тем не менее на Руси до XVI века преобладала именно вот такая традиция, да, вы говорите, в рамках вот этого уставного благочестия строили свою духовную жизнь монахи или нет?
2: Может быть, 16 века.
1: Для потому Руси что, что больше было на тот период?
2: Мы встречаем фигуры достаточно разные. То есть это и преподобный Авраамий Смоленский, который настаивает на необходимости образования для христианина. Это святитель Кирилл Туровский и тот же преподобный Нил Сорский. Но вот действительно 16 век, здесь я с вами соглашусь, он становится ключевым. Вот та полемика, которая получилась в ту эпоху, полемика не только внутренняя, сколько даже внешняя, когда митрополит Даниил начинает постепенно смещать сторонников нестяжательской партии и замещать ключевые посты именно, своего лагеря. Да. Угу. В эту эпоху облик, духовный облик Руси меняется. И линия преподобного Иосифа Волоцкого, которую развивают, а где-то гипертрофируют его последователи, она становится доминирующей, да, она становится мейнстримом, а последователи нестяжателей постепенно уходят, кто в леса, кто исчезает с исторической арены. Но удивительный, скажем так, вывод из этого, что в эту эпоху, практически два столетия, мы почти не встречаем святых. И опять же, удивительным образом через Молдавию, через
1: Паисия
2: Величковского, византийский путь возвращается в Россию и расцветает в Оптинском старчестве,
1: да,
2: который тоже говорит нам о необходимости размышления в духовном пути. Я читал сборник писем, было тоже очень интересно проанализировать сборник писем преподобному Макарию, именно со стороны не монашествующих, а светских людей. И вот когда ему говорят о молитвах, о каких-то переживаниях, о том, что слезы, он останавливает. Он говорит, что необходимо здесь рассуждать, и что не внешние молитвы, не вот это является критерием правильности твоего духовного пути, есть слезы или нет, а внутреннее осмирение, да, отношение к ближним. И в целом отношение...
1: То есть качество души, получается.
2: Качество души, качество твоей жизни и отношение к ближним прежде всего. И вот преподобный Максим Грек основным критерием христианской жизни выставляет именно отношение к ближним. Есть любовь или нет?
1: И добродетель, наличие добродетели, наверное, у человека, да?
2: А вот как раз добродетели...
1: Не внешние их проявления, я имею в виду, а внутреннее тоже смирение,
2: как терпение, состояние,
1: как
2: да.
1: состояние внутренней души.
0: От чистого истока.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели. В эфире радиообраз программы «Чистого истока». У нас в студии сегодня Алексей Адольфович Пешков, преподаватель Нижегородской духовной семинарии, кандидат богословия, кандидат философских наук, автор монографии «Преподобные Максим Грек, Иосиф Волоцкий и Нил Сорский в контексте византийского богословия». Собственно, в этом контексте мы и строим разговор. И, наверное, не случайно, думаю, Алексей Адольфович,
2: конечно,
1: потому что Русь – наследница Византии. И истоки нашей духовности, истоки традиций – духовных именно там. Да, многое мы взяли от нее, но переосмыслили, творчески переосмыслили.
2: Так и должно быть.
1: И мы как раз и говорим про важность вот этого творческого фактора, творческого подхода, в том числе в отношении духовной жизни. Но у меня, знаете, какой созрел вопрос, слушая вас? Мы пока что только проговорили про Нила Сорского преподобного, да, про его представление об идеале монашеской жизни, пути спасения. Но мне показалось, нет никакого противоречия в том, что монахи должны быть люди в определенной степени образованности, чтобы иметь,
2: да,
1: почву для вот таких, делать такие упражнения для богомыслия, для каких-то выводов серьезных относительно своей духовной жизни. Но ведь у Иосифа Волоцкого, если взять его монастырь под Волоколамском, да, Иосифа Волоцкий монастырь, он тоже был центром книжности, центром просвещения. Его монахи имели послушание, они переписывали книги. У него была самая крупная библиотека, а сейчас, кстати, открыта уже в наше время, после возрождения монастыря, единственный пока на данный момент музей Библии. Он сам был полемист, который победил, кстати, ересь жидовствующих благодаря этому дару полемиста. То есть человек был высокообразованным. Где же вот противоречия?
2: Да, действительно. У Иосифа Волоцкого мы встречаем такой, ну, важный достаточно памятник, просветитель, который писался долгие годы, долго редактировался. Есть сейчас очень хорошее исследование, которое показывает, что в течение всей жизни преподобный Иосиф его редактировал, ну, учитывая в том числе политическую конъюнктуру, учитывая те перипетии, которые происходили в государстве, учитывая те требования, которые были. Там он переписывает и отношения к еретикам, и отношения к каким-то проблемам. Это все учитывалось, это вполне естественно. Но мы берем сам критерий и сам принцип.
1: Да.
2: Если мы возьмем все-таки устав преподобного Иосифа Волоцкого, который писался в кругу его учеников, то там дважды, то есть там детально описывается поведение инока, что можно делать, что нельзя делать.
1: В уставе, да?
2: Да, в уставе.
1: Который написан,
2: да,
1: то есть, самим преподобным,
2: да,
1: Иосифом.
2: Да. И, ну, и писался в кругу учеников, ага, его. Так вот, там регламентируется поведение инока, но дважды замечается мнение, второе грехопадение. Всем грехам мать мнения, пишет автор устава в другом месте. А мнение – это имеется в виду размышление. То есть инок не должен размышлять. Вот тебе уставные нормы, вот тебе формат поведения. И в целом в уставе преподобного Иосифа Волоцкого именно нормируется поведение инока. Он считал, что поведение инока само на богослужении является вот таким просветительским моментом. Но таким, нельзя сказать театральным, но вот приходит миряне, поэтому веди себя достойно, будь вот, выгляди так, так стой, не и так далее, потому что миряне привыкли смеяться над иноками, поэтому ты... То есть здесь критерием-то выступает даже не столько внутреннее состояние инока, не его духовный рост, не степень его иноческого взросления, сколько внешняя форма. И это контрастирует с теми требованиями, которые мы встречаем у преподобного Максима Грека, когда, ну, вполне естественно себя спросить, я столько лет в монастыре, и чего я достиг? То есть какой мой духовный рост? Ведь в целом, что возмущает того же преподобного Нила Сорского, почему иноку нельзя владеть землями с крестьянами? Не только потому, что это несправедливо, не только потому, что это связано с нарушениями этики и христианского отношения к ближнему. Но и главное, что это ведь не иноческий путь. И если я пришел в монастырь, чтобы духовно возрастать, чтобы это был мой путь к Богу, и после определенного времени, 10-20 лет, я здесь вспомню святителя Евстафия Фессалоникийского, который тоже был канонизирован в 1988 году в Греции вместе с Максимом Греком, который научился только тому, чтобы правильно вести бизнес-дела, ну, так пишет святитель Евстафий, то правильный ли мой путь, как инока?
1: Алексей Адольфович, читал в литературе в поддержку позиции Иосифа Волоцкого, что он имел в виду немного другое. Он не говорил про личное стяжание монаха. Монах не имел ничего в монастыре. Все принадлежало самому монастырю. Субъектом собственности выступал монастырь и распорядителями этих материальных богатств. Причем на какие нужды, на какие цели. Благотворительность, как вы говорили, да? Помощь. Произошла война, открывается богадельня, открывается больница, госпиталь. Монастырь как социальный центр помощи.
2: Да.
1: Монастырь как центр просвещения. Это тоже просветительскую деятельность, нужны деньги. То есть монастырь выступает собственником, но не сами монахи. Что
2: да,
1: монахи это... вообще ничего своего не имеют.
2: Это на самом деле аргумент, который выдвигает уже в ту эпоху и сам преподобный Иосиф Волоцкий,
1: так,
2: и его последователи.
1: А в защиту
2: что,
1: вот этой, да, позиции, что стяжания церкви.
2: Да, что богатство монастыря есть общее монашество.
1: Да.
2: И строго описывается в уставе, что сам бы инок ничем не владел, он получает от монастыря и возвращает монастырь. Но здесь вопрос, скажем так, решается в принципе. Ведь в тот момент, когда монастырь обладает гигантским богатством, которое он аккумулирует по мысли стяжателей для благотворительности, и еще вопрос, надеюсь, я не забуду, а была ли это благотворительность в том формате, в котором она могла быть. Так вот,
1: в том объеме?
2: В том объеме, да. Так вот, когда он аккумулирует это огромное богатство, другие нищенствуют, другие страдают, другие умирают без куска хлеба. И это позиция, которая решалась еще в IV и V веке, и даже ранее в византийском богословии. А тот же святитель Иоанн Златоуст заостряет это. Пока ты был богат, другие умирали. И даже, он заостряет это в контексте того, что человек пожертвовал в конце жизни все свои богатства. Но он все равно ставит здесь рамки осуждения. Ведь когда он был богат и роскошествовал, другие нищенствовали, болели, умирали. И в чем суть его богатства? Секундочку. И очень остро об этом пишет Василий Великий. Он говорит, кому воздать благодарность? Тебе или бумаге? Завещанию, в котором ты раздаешь это имущество. То есть цель богатства не в том, чтобы она собиралась в каких-то руках, а в том, чтобы оно активно раздавалось. И иногда выдвигается аргумент, что ведь Иосиф Волоцкий, преподобный, его монастырь кормили множество нуждающихся в голодные годы.
1: Голод, да.
2: Но если это ставить своей целью, нелогичнее было бы организовывать крепкие крестьянские хозяйства, давать беспроцентные, а ведь давались процентные, суды, помогать и вырастать крепкий социальный класс, если это задача. Но ведь было не так. Крестьяне подпадали под вот эти процентные...
1: Феодальную повинность, да.
2: И не могли отдать. С них это пытались истязать их. И так далее. Шел обычный такой капиталистический процесс. И здесь вот возникает вопрос, насколько это справедливо и правильно. И Максим Грек, он иронизирует над этим. Он пишет, а не подобно ли такое обладание

0: тех пор ты явишь эту любовь. То есть вот твой брат в монастыре. По сути, это не формальное название «брат». Оно должно быть настоящим. Это твои настоящие братья, которых ты нашел. Так же, как в семье мы находим своих детей и так далее. То есть мы учимся этой любви, мы понимаем ее.
1: Да, да. И учимся через терпение, немощи друг друга.
0: И то есть я бы здесь не разделял, поэтому то, что обращено как поучение к монашествующим, оно обращено ко всем христианам. И те оценки, которые дает Максим Глек, они актуальны сейчас, в том числе и оценки современного социального строя, который мы называем капиталистическим, да, и Максим Глек оценивает такое отношение, где ближний является средством для достижения главной цели, а в капитализме все-таки главная цель, главная цель – это прибыль, считает как ненормальной для христианина. Основная цель – это ближний. Поэтому богатый человек, да, мы говорили с вами о том, что общество складывается иерархически, его задача не прибыль, его задача – забота о ближнем. И если его деятельность служит этой цели, значит, все хорошо. А если нет, то стоит задуматься.
1: Да, тогда богатство не будет препятствием Царству Божьему.
0: Ты больше капиталист или христианин?
1: Или христианин, да. Вот видите, как много вопросов мы выводим из этого такого, казалось бы, далекого от нас, на такой дистанции мы находимся, где 16 век, где мы. А на самом деле все это свежо. Алексей Адольфович, мы с вами много говорили, к чему выводит нас вообще этот спор, и как он соотносится с нашим временем, насколько он актуален. Актуален, прежде всего, взгляд преподобного Максима Грека на нашу современность, на отношении и к деньгам, и к своему ближнему, и так далее. А все-таки вот слушают нас люди и думают, но а сам Алексей Адольфович на чьей стороне? Преподобного Иосифа Волоцкого или преподобного Нила Сурского? И стоит ли занимать какую-то из этих позиций? Есть ли победители в этом споре? Нужно ли его искать?
0: За Алексея Адольфовича я отвечу смело. Мы действительно с вами сами выбираем отцов. И так и должно быть. Отцов много, и они разнообразные. Я думаю, из самой книги, она доступна широкому пользователю, ее можно свободно скачать с сайта семинарии бесплатно, будет видно, что мои симпатии, конечно, лежат на стороне преподобного Нила и преподобного Максима Глека. Каюсь в этом, это так. Но они мне ближе духовно. Если кому-то из слушателей ближе позиция преподобного Иосифа Волоцкого, то было бы абсолютно неправильно, и именно такой вывод я и делаю в книге, говорить: вот ведь это неправильная
1: позиция.
0: Это
1: люди такие, волонтеры, да, деятельно ориентированные на социум, на помощь.
0: Волонтеры могут быть и со сторонниками нестяжателей. Нет, кому что ближе. Потому что здесь в духовной жизни очень опасно расставлять флажки. И вот как раз ошибкой того периода была попытка выставить одну позицию как исключительно верную. Поэтому, если мои симпатии на этой стороне, то я полностью соглашусь с теми слушателями, у которых симпатия будет на другой стороне. Ведь это их личный духовный путь.
1: Спасибо, Алексей Адольфович. Это была программа «Чистого истока». Сегодня мы разбирались в полемике нестяжателей с иосифлянами, что за ней стоит, а в каких формах она проявляется в наше время. Ну а для себя я сделала важный вывод, что изучение истории церкви, страны, своей веры – это вклад и в духовную безопасность, и умение противостоять вызовам нашего времени.
0: Спасибо.
1: До свидания.
0: До свидания.
2: От чистого истока.

0: редакция «Радиообраз» Л номер ТУ 5201260 от 19 февраля 2019 года выдана Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Подготовка первого издания пьес из цикла «Времена года» в «Новеллисте» началась 13 декабря 1875 года, когда Чайковский выслал в Петербург два первых произведения, о чем свидетельствует письмо композитора. Журнал выходил ежемесячно 1 числа. Пьесы Чайковского открывали каждый номер. Чайковский любил летнюю пору в деревне и однажды писал: «Отчего это? Отчего простой русский пейзаж? Отчего прогулка летом в России в деревне по полям, по лесу, вечером по степи бывало приводили меня в такое состояние, что я ложился на землю в каком-то изнемождении от наплыва любви к природе?» Все эти чувства композитор передал в песне «Косаря». «Разудись плечо, размахнись рука, ты пахни в лицо ветер с полудня». Алексей Кольцов.

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Рейнгольд Глиер. Концертный вальс для Большого симфонического оркестра.

Дед Сергея Васильевича Рахманинова, Аркадий Александрович, был пианистом-любителем и автором популярных салонных романсов. Он начал учить 4-летнего внука игре на фортепиано. Рахманинов окончил Московскую консерваторию как пианист и композитор. Большое влияние на развитие композитора оказал Петр Ильич Чайковский, распознавший уже в ученических сочинениях Рахманинова самобытное дарование. В конце 1917 года Рахманинов уехал на гастроли в Скандинавию. С 1918 поселился в США и занимался преимущественно концертной деятельностью. В 1941 выступил с концертами, сборы от которых передал в помощь Красной Армии. В это же время была написана оркестровая сюита «Симфонический этап».

как весел грохот летних бурь, когда, взметая прах летучий, гроза, нахлынувшая тучей, смутит небесную лазурь, и опрометчиво, безумно вдруг на дубраву набежит, и вся дубрава задрожит широколиственно и шумно. Как под незримую пятой лесные гнутся исполины, тревожно ропщут их вершины, как совещаясь меж собой. И сквозь внезапную тревогу немолчно слышен птичий свист, и кое-где первый желтый лист, крутясь, слетает на дорогу. Федор Тютчев.

Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске. В селе Дивеево Нижегородской области проходит 6-й межрегиональный форум православной молодежи «Радость моя». Священнослужитель встретился с воспитанниками лагеря «Хочу стать десантником». В Дивееве для паломников и гостей серафимовских торжеств будет организовано движение бесплатного автобуса. Подробнее об этих и других событиях. В селе Дивеево Нижегородской области, где располагается Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь, 28 июля состоялось открытие 6-го межрегионального форума православной молодежи «Радость моя». Его проведение приурочено к отмечаемому 1 августа Дню памяти преподобного Серафима Саровского. Организаторами выступают Нижегородская епархия в сработничестве с Министерством молодежной политики Нижегородской области при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и Синодального отдела по делам молодежи Русской Православной Церкви. Как отмечают организаторы форума, его целью является объединение и духовно-нравственное обогащение молодежи, обмен опытом и развитие молодежных и добровольческих организаций Нижегородской области и регионов, входящих в состав ПФО и других федеральных округов России. Общая тематика мероприятия – молодежь в обществе и культурном пространстве русского мира, патриотизм, самореализация, добровольчество, творчество, нравственность и духовность. В этом году на форум приехали более 400 человек из 56 епархий Русской Православной Церкви, расположенных в 44 регионах, входящих в состав 6 федеральных округов России. В программе форума несколько образовательных и дискуссионных площадок, встречи с известными государственными общественными деятелями, миссионерами Русской Православной Церкви, журналистами, деятелями искусства, спорта и других сфер общественной жизни, а также культурно-просветительские мероприятия и молодежные волонтерское служение участников форума на праздничных мероприятиях дивеевских торжеств. Так, сегодня в рамках форума «Радость моя» состоялась встреча его участников с известным проповедником Русской Православной Церкви, педагогом-филологом, членом Союза писателей России, настоятелем храма во имя Живоначальной Троицы на Шаболовке в Москве, протоиереем Артемием Владимировым. Беседа на тему «Поговорим обо всем, о вере, о любви, о семье, о культуре и добродетелях» проходила в формате «Живого диалога». Священнослужитель презентовал свою новую книгу «Цветы мои собеседники», поговорил с присутствующими о региональных традициях их мест проживания, о познаниях в литературе и музыке. Затем протоиерей Артемий Владимиров ответил на многочисленные вопросы молодежи. В завершении встречи гости вручили благодарственное письмо от организаторов, икону преподобного Серафима Саровского и комплект участника молодежного форума «Радость моя». О других событиях. Помощник благочинного Дальнеконстантиновского округа по молодежной работе и спорту, настоятель храма в честь святителя Николая Чудотворца села Новые Березники Ирий Александр Жучков провел встречу с новой сменой юных парашютистов военно-патриотического лагеря «Хочу стать десантником». На встрече-беседе шла речь о христианских добродетелях и духовной жизни, заповедях Божьих, тайне боговоплощения, природе греха. Кроме того, участники обсудили важность дисциплины, почитания старших и проблему сквернословия. Отметим, что в течение смены в военно-патриотическом лагере «Хочу стать десантником» подростки проживают в условиях, максимально приближенных к армейскому быту. Они знакомятся с основами военной топографии и химической защиты, изучают строительство инженерно-фортификационных сооружений, обучаются основам оказания первой медицинской помощи, постигают приемы самообороны и рукопашного боя. На протяжении всей смены с воспитанниками беседуют священнослужители. По благословению Святейшего Патриарха Московского и вся Руси Кирилла, Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению совместно с Патриаршей гуманитарной миссией организует работу добровольцев для оказания помощи пострадавшим мирным жителям на Донбассе, в Новороссии и приграничных регионах. Вот уже 3 года Русская Православная Церковь ведет организованную работу волонтеров для помощи мирному населению в пострадавших регионах зоны СВО. Каждую неделю отправляются группы православных добровольцев для помощи в больницах, для восстановления разрушенного жилья, для оказания различной гуманитарной и социальной помощи. Смены длятся 7-14 дней. Узнать подробную информацию и заполнить анкету можно на сайте помочьвбеде.рф. И в завершении выпуска еще одна информация. В период с 31 июля по 1 августа в селе Дивеево для удобства паломников и гостей торжеств, посвященных празднованию Дня памяти преподобного Серафима Саровского, будет организовано движение бесплатного автобуса. Он будет следовать по круговому маршруту. Автомобильная парковка, улица Марагина, 16, центральный вход Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь, улица Октябрьская, 14. После этого автобус снова вернется на автомобильную парковку. Время работы 31 июля с 8 часов утра до 8 часов вечера, 1 августа с 8 часов утра до 16 часов. Интервал движения 30 минут. Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 26 градусов, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 58%, ветер юго-восточный 3 метра в секунду.
На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Слушайте «Радио Образ». В Сарове на частоте 92,2 FM.

0: Это
1: чину по церам. Ему тоже угрожали. Он вынужден был снять погоны вместе со всеми. Нервы у него абсолютно расстроились. Полковник просил отпустить его, потому что, говорит, мало может быть нам полезен. Солдаты ему больше не подчиняются. Такой достойный оказался человек. Так он уедет? Не волнуйся, я попросил его ради всех нас потерпеть. Он обещал послужить нам, пока это будет возможно, пока солдатский комитет ему разрешит. Оставшись один, Алексей долго держал в руках медаль, которую отец вручил ему в Могилеве и которую он никогда не снимал со своей ефрейторской формы. Ее и остальные награды он аккуратно по одной, внимательно рассматривая каждую и ощупывая, сложил в шкатулку. Оставалось только положить туда же погоны. Кто-то на совесть пришил их к плечам гимнастерки. Нитки с трудом поддавались острым ножницам. Оставались как шрамы, уродливые дырки от иголки и оборванные куски ниток в них. Он сразу решил, что теперь ни за что не наденет эту обесчищенную форму. И с силой, рванув погон, чуть было не оторвал рукав, за который держал гимнастерку. Второй погон он уже отпорол спокойнее. Конечно, Алексей мог не делать сам эту унизительную работу, мог попросить помочь одну из сестер или дядьку, но это показалось ему еще более оскорбительным. Трудное и вроде бы не совсем мужское дело он должен был выполнить лично. Цесаревич вспомнил князя Долгорукова и вдруг, сжимая в руках дорогие погоны, ясно понял, почему тот предпочел, чтобы солдаты силой сорвали с него знаки отличия офицера. В небольшой комнате няни с трудом помещались две кровати. Вместе с Александрой Александровной жила и ее помощница. Когда Алексей вошел, няня была одна. Она нервно прохаживалась от окна к двери. «У тебя теплее, чем у меня», — улыбнулся он ей. «Это потому, что кухня рядом». Она подошла вплотную к цесаревичу так, что можно было разглядеть нежное кружево на стойке воротника ее строгого черного шерстяного платья, обтягивающего еще молодое тело привлекательной женщины 35 лет. «Алексей Николаевич», — начала она таким нежным голосом, каким успокаивала его перед сном всего несколько лет назад. На ее выразительных больших глазах выступили слезы. «Это временно. Пусть они немного побудут у меня». «Обещаю их хранить, словно сокровища». Добрая няня заплакала, прижимая к себе шкатулку, отданную ей юношей, которого она растила ребенком. «Вы еще будете носить и погоны, и много-много наград». «Нет, няня». Он на мгновение ласково тронул ее руку, сжимавшую шкатулку. «Кого мы обманываем? Я отдаю их навсегда». Зима казалась бесконечной. Неделями стояли морозы ниже 30 градусов. Им подыгрывали ветра, совсем остудившие дом. Переданные друзьями из Петрограда деньги заканчивались, о том, чтобы просить обещанное содержание у нового правительства, не могло быть и речи. Солдаты больше не подчинялись ни коменданту Кобылинскому, ни комиссару Панкратову. Последнему постоянно повторяли, что его предыдущее временное правительство назначило, а не новое большевистское. Солдатский комитет выселил несколько человек свиты из дома Корнилова на частные квартиры, которые нужно было оплачивать. Счетами теперь занималась сама императрица, которой в этом помогал месье Жильяр. Оказалось, что и к хозяйству у одаренного во всех отношениях швейцарца тоже были способности. Еще он не только учил детей французскому, но и закрепил за собой бессменную должность режиссера домашнего театра. Постановкой смешных маленьких пьесок и водевилей занимались все, даже мистер Гибс. Он помогал делать декорации. Оказалось, что англичанин умеет склеивать из бумаги самые разные вещи. Особенно покорили всех его элегантные цветные фонарики. Алексей играл любые роли с большим удовольствием, радуясь, что окружающие признавали у него безусловные актерские способности. И хоть зрителей каждый раз собиралось мало, члены семьи, те, кто не участвовал в спектакле, два доктора, две-три горничные, слуги да мистер Гибс, все равно в гостиной оживал настоящий театр. На простыне

0: Днях, которыми в зале завесили стены, княжны нарисовали ряды домов Парижской улицы и кафе. На столике у нарисованного кафе совсем по-французски стояли две элегантные чашечки для кофе, дополнял картину красавец-фонарь, рукотворное чудо мистера Гипса. Высокая Мария, игравшая месье, которого не захотели играть мужчины, с нарисованными усиками, во фраке с тростью, была необыкновенно хороша. Все начинали улыбаться при первом же ее появлении, даже когда она не успевала произнести ни единой реплики. Да и все были хороши. Алексей, игравший парижанина, изо всех сил старавшийся копировать Жильяра, очаровательница Татьяна, в которую без сомнения и без роли очаровательницы нельзя было не влюбиться. Театр, лучший из праздников, через чужие жизни – оживлял замусоленные будни заточенных в доме людей.
1: Продолжение следует.

Новый Иерусалим, Савино-Сторожевский монастырь, Москва к Матронушке. Звенигород – один из старейших городов Подмосковья. Некоторые исследователи считают, что Звенигород был основан еще в 1152 году Юрием Долгоруким. Первое упоминание Звенигорода относится к духовной грамоте московского князя Ивана Даниловича Калиты, а в летописи первые сведения о Звенигороде появились под 1382 годом. По территории города протекает река Москва и ее притоки. Живописные окрестности Звенигорода получили прозвище «Русской Швейцарии». В городе этом много различных достопримечательностей. Есть где погулять и что посмотреть. Однако православные паломники в первую очередь направляют свой взор на Савино-Сторожевский монастырь. Основан он святым преподобным Саввой Сторожевским, учеником преподобного Сергия Радонежского. Большую роль в основании монастыря сыграл великий князь Юрий Дмитриевич, сын князя Дмитрия Донского. Савино-Сторожевский монастырь был военным форпостом московского княжества на Западе. Обитель была любимым местом молитвы многих русских царей. Сюда, в частности, приезжали Иван IV Грозный с супругой Анастасией Романовной, а также их сын Федор Иоаннович. При царе Алексее Михайловиче монастырь стал загородной царской резиденцией. Здесь были возведены дворец государыни, царские палаты. Тогда же монастырь был обнесен каменными стенами. Храмы обители расписывали иконописцы оружейной палаты Московского Кремля. К монастырю из Москвы был проложен Звенигородский тракт, который также был известен как «Царский путь» или «Дорога царей богоизбранных». По нему не раз совершали обязательные паломничества в монастырь к мощам Саввы Сторожевского все русские правители, великие князья, цари и императоры. Приехав в этот монастырь, вы сможете побывать на божественной литургии у мощей преподобного Саввы Сторожевского, набрать святой воды на его источнике. Паломническая поездка трехдневная, поэтому Савино-Сторожевским монастырем она не ограничивается. Затем паломников ждет переезд в Истру. Это еще один город Московской области. Он построен на реке Истре, всего в 40 километрах к северо-западу от Москвы. А там Новый Иерусалим. Монастырь, созданный патриархом Никоном как икона Святой Земли. Целый комплекс святынь Палестины со всею полнотой их благодати развернулся в 60 километрах от Москвы. Храм Воскресения Христова, гора Фавор, Гефсиманский сад, Воскресенский собор, река Иордан действительно напоминают Святую Землю. Здесь же находится место погребения патриарха Никона, скит патриарха Никона, место его молитвенных подвигов. Следующая активность – Москва, Сретенский монастырь. Там паломники попадают на вечернее богослужение. Кстати, там находится копия Туринской плащаницы, чудотворная икона Божией Матери Владимирская, мощи священномученика Иллариона. Ну и, наконец, еще одна московская обитель – старинный Покровский женский монастырь, который был основан еще царем Михаилом Федоровичем. Монастырь сохраняет чтимые святые мощи блаженной старицы Матроны. Еще одна святыня монастыря – икона Божией Матери «Взыскание погибших», написанная по благословению блаженной старицы Матроны. Ну а завершить поездку паломники смогут увлекательной прогулкой по Красной площади. Подробная информация о поездках на сайте паломнического центра паломник.nne.ru, в группе паломнического центра ВКонтакте и по телефонам 274 64 70.

0: это факт?
1: Нет, это не факт.
0: Это не факт?
1: Нет, это не факт. Это гораздо больше, чем факт. Так оно и было на самом деле.
2: Кинофакт. Коллекция фактов из истории советского кино.
3: Рассказывают, что когда в 1936 году на экраны вышел фильм Владимира Вайнштока «Дети капитана Гранта», во дворах стало опасно оставлять без присмотра бельевые веревки. Их моментально растаскивали мальчишки, чтобы сделать себе корабельные снасти. Всем хотелось подвигов и приключений. Натурные съемки картины проходили в Советском Союзе. В экспедиции группе довелось преодолеть на автомобилях, морем, поездом и по воздуху в общей сложности 14 300 километров. Но и подлинные американские виды в фильме есть. Их привез из так кстати случившейся командировки в Голливуд знакомый режиссеру оператор. Так что страусы, антилопы и бизоны в фильме вполне настоящие. Актер Николай Черкасов, сыгравший в картине роль географа Паганеля, считал эту работу одной из главных своих творческих удач. Хотя спустя годы и признавался, что немного увлекся внешними проявлениями персонажа. Паганель Черкасова получился много нелепее, смешнее и рассеяннее, чем в романе Жюля Верна. После премьеры актеру буквально не было проходу на улицах. Его преследовали толпы детей с криками «Смотрите, Паганель идет!». Песню про отважного капитана Николай Черкасов исполнил сам. Как-никак его актерская карьера начиналась в свое время в мюзик-холле.
4: Милый Паганель, расскажите нам про тот путь, по которому мы пойдем.
5: 37-я параллель. Она пересекает Южную Америку, проходит через Атлантический океан, острова Тристан да Кунья, южнее мыса Доброй Надежды, дальше через Индийские моря, через остров Святого Петра в Амстердамском архипелаге, затем проходит по Австралии. И по выходе из Австралии, боже мой, какая чудовищная рассеянность! Ага. Ведь мы искали капитана Гранта там, где его никогда не было. Мы прочли в документе то, чего там никогда не было. Астраль, слово французского документа, означает...
4: Что же оно обозначает?
5: Австралия! Вот где надо искать капитана Гранта.
6: Жил отважный капитан, он объездил много стран, и не раз...

но ни разу даже глазом не моргнул. И в беде, и в бою.

смелым покоряются моря. Но однажды капитан был в одной из дальних стран и влюбился.

но ни разу улыбнуться не посмел. Он мрачнел, он худел.

0: Капитан! Капитан! Подчинитесь!
1: Только смелым покоряются морям.
2: Фамильная ценность.
3: Как возникли известные нижегородские фамилии? Что они означают? В каком веке появились? Давайте попробуем разобраться. Во-первых, родовое наименование Алексеев могло быть искусственного происхождения и свидетельствовать о принадлежности своего владельца к роду, в котором служение церкви было семейной традицией. Дело в том, что в семинарии фамилии давались не только тем, кто их не имел, но часто и тем, у кого они уже были. Нередко основой для наименований духовных лиц выступали названия церквей, в которых служили священники – Невский, Рождественский, Петров. Так могла возникнуть и фамилия Алексеев. Например, Алексеевские церкви есть в Нижнем Новгороде, Хабаровске. Во-вторых, традиционно истоки семейного именования Алексеев возводят к греческому слову «алекса» – «защищать», «отражать», «предотвращать». От этого слова было образовано имя Алексей, которое пришло на Русь в X веке с христианством. В-третьих, россиянин мог получить фамилию Алексеев во время переписи. Так называемые ревизии населения проводились в России с 1718 года. Не имевших фамилий во время переписи часто называли по месту жительства. Алексеев, то есть проживающий в селе Алексеево. А населенные пункты с таким названием есть в разных частях российского государства. Например, в Вологодской и Рязанской областях.
2: Фамильная ценность.

0: Когда-то. Авторский цикл археолога Татьяны Гусевой.
1: Продолжим наше своеобразное путешествие в прошлое и посмотрим, попытаемся выяснить, какими же красками нас порадует 17 век. Такой вот археологический взгляд на прошлое Нижнего Новгорода 16 века получился очень сдержанная краска, в принципе, одного и того же цвета. Это вот серо-белого сурового такого камня, что в кладке кремлевских стен, что в плитах надгробий в некрополях. Начало 17 века, так же, как и 16 век, в археологических слоях как-то очень незаметно, слабо прослеживается. А вот начиная с середины и особенно вторая половина 17 века дает нам такое многообразие ярких, сочных, я бы даже сказала, сверкающих красок, которые с разных сторон показывают нам и быт нижегородцев, я бы даже сказала, их пристрастия, увлечения, настроения. Откуда эти краски берутся? Я должна сказать сначала про одну краску, которая не столь яркая, это очень черная. Это краска или штрих, который называется пожар. По письменным источникам мы это очень хорошо знаем и знаем по археологическим материалам. Русские города по своему строительному материалу бывшими деревянными и с очень неорганизованной в противопожарном отношении горели постоянно. И вот эти постоянные пожары, по сути дела, и явились для археологов источником той яркости и сочности красок, о которых я сейчас хочу рассказывать. Потому что после каждого пожара и вместе с пожарным слоем, да или вместе с мусором, все сгребалось, ссыпалось в ямы, присыпалось, скажем, песком или глиной, жизнь продолжалась, было новое строительство до нового пожара. И поэтому, я бы сказала так, вот условно говоря, смена декораций в повседневной жизни, видимо, происходила очень часто. Мне очень трудно себе представить, как можно жить в городе и наслаждаться жизнью, даже с точки зрения понятия радости жизни, радости человека 17 века, если тебе постоянно угрожают пожары и постоянно угрожает перспектива оказаться на пепелище своего родного дома. Но они жили, и судя по тому, чем они пользовались, наши предки в 17 веке, они жили достаточно радостно. Вот одной из таких ярких и жизнерадостных, я бы сказала, находок являются печные поливные изразцы, которыми облицовывались печи калориферы. Это печь не русская печь, это печь не для готовки пищи. Это печи, я бы сказала, чисто такие внешне декоративные, функционально только для обогрева, поддержания тепла, обогрева жилища. Так вот, облицовочная плитка во второй половине 17 века, в конце 17 века. Это такие яркие краски, в основе которых лежали естественные красители, покрытые сверкающей прозрачной глазурью, создавали многоцветные, я бы просто сказала, жизнерадостные панно из растительных орнаментов, птицы с ягодами или с плодами в клювах, вазоны с букетами роскошных цветов, какие-то мифологические сюжеты, которые, видимо, были очень востребованы в это время. Вот я себе пыталась представить, что же из себя представляло такое жилище, незамысловатое, деревянное, с рубленными стенами. Мне кажется, в каждой хоромине это был праздник. И я объясню, почему я на этом делаю акцент. Это значит, что именно в такой форме глаз человека, жителя Нижнего Новгорода 17 века, он хотел видеть этот праздник. В 18 веке изразцы будут другими. В начале 17 века они тоже были несколько иными. Они были более сдержанными, они были не покрытыми многоцветными глазурями и поливами. А вот это значит, что в сознании человека второй половины 17 века что-то произошло. И ему для радости бытия, для радости жизни потребовалось так много ярких красок. Можно говорить очень много о разных сторонах быта людей 17 века, поскольку археологический материал очень разнообразен. Но я думаю, у нас для этого будет повод поговорить отдельно, когда мы постараемся, собрав воедино все наши данные и сведения, сопоставив их с письменными источниками, нарисовать уже конкретную картину быта как и внутри города, так и внутри отдельного жилища. Ну вот такой яркий штрих к портрету нашего города в 17 веке.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Дорогие друзья, 6 августа, в день открытия выставки-ярмарки «Нижегородский край. Земля Серафима Саровского», мы приглашаем вас на музыкально-поэтический спектакль «Радиообраз. Цветы царской России», приуроченный к трагической дате нашей истории – расстрелу царской семьи. В постановке прозвучат отрывки из писем и дневников императора Николая II, императрицы Александры Федоровны, великих княжон. В спектакле принимают участие ведущие «Радиообраз» и лауреаты всероссийских и международных музыкальных конкурсов. Спектакль «Цветы царской России» – это не только воспоминания о прошлом, но и приглашение задуматься о неприходящих вечных ценностях, о святости семьи, любви, верности Отечеству, милосердии и вере. Ждем вас 6 августа в 16:30 на Нижегородской ярмарке, павильон номер 1, вход свободный.

0: Вечная мудрость.
1: Никогда не стыдись того, кто перед тобою злословит ближнего, но лучше скажи ему: «Перестань, брат, я ежедневно падаю в лютейшие грехи, и как могу его осуждать?» Ты сделаешь таким образом два добра и одним пластырем исцелишь и себя, и ближнего. Преподобный Иоанн Лествичник.

0: доброта. Лучшая музыка души. Радиообраз.
1: Взгляд патриарха.
2: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пастырского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
1: Мысли на каждый день года. Для христианства гибельны как самоизоляция, так и путь соглашательства. Свидетельство о православной вере всегда являлось и является основным смыслом внешней церковной деятельности. Содержание свидетельства никогда не меняется. Однако каждое поколение тружеников на этой ниве должно творчески осуществлять его, исходя из новых обстоятельств времени. Хранение на протяжении истории истинной веры предполагает такую ее передачу последующим поколениям и в каждой культуре, которая помогала бы людям усвоить спасительные истины этой веры как норму жизни. Сохранение апостольской веры никогда не было простым делом. Христиане должны были всегда избегать двух крайностей. С одной стороны, нельзя было идти на соглашательство с духом мира сего, чтобы в конце концов не подчиниться ему. С другой, христианин не должен выстраивать частокол вокруг себя и отгораживаться от мира, которому церковь призвана благовестить спасение. Для христианства гибельны как самоизоляция, так и путь соглашательства. Для действенности свидетельства, помимо соблюдения чистоты веры, необходимо сохранение единства церкви. В нем заключается сила воздействия христианства на мир по слову Спасителя. «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал Меня». Хранение единства Церкви является призванием всех верующих, но в первую очередь епископата. Свидетельство миру о православии предполагает всецелый охват человеческой жизни как в ее личном, так и общественном измерении, что требует выстраивания отношений не только с конкретными людьми, но и с различными общественными силами. Эти отношения имеют ценность настолько, насколько они наполняются содержанием, могущим послужить делу спасения. Поэтому важнейшей задачей внешней деятельности является формулирование православного подхода к актуальным вопросам современности. Доклад на Архиерейском соборе Русской Православной Церкви. Июнь 2008 года.

0: Северная Фиваида. Православные монастыри русского севера.
1: Монастырь опальных княгинь или обитель женских слез. Горицкий Воскресенский женский монастырь.
0: Радуга в Вологде синей, белых святынь образа, в Горицком храме сухими не остаются глаза.

Всего в 6 километрах от жемчужины Северной Фиваиды, знаменитого Кирилло-Белозерского монастыря, по другую сторону горы Мауры, на живописном берегу Шексны, раскинулся Горицкий Воскресенский монастырь. Сегодня эта древняя обитель только возрождается. Но, отражаясь в зеркальной водной глади своими куполами и башенками, она дышит покоем и тишиной. Удивительная история этого места и его послушниц делает Горицкий монастырь одним из самых интересных для паломнических поездок и познавательных путешествий. Монастырь опальных княгинь и обитель женских слез. Так называли Горицкий монастырь. Ведь на протяжении долгой истории монастыря, практически со времени его основания в XVI веке, Горицы были местом заключения многих знатных узниц. Сюда ссылали попавших в немилость царских жен и родственниц именитых богатых российских родов, насильно постригая их в монахини. Древние каменные стены помнят и знаменитых княгинь-узниц, и годы расцвета, и время упадка, и запустения в конце XVIII века, и суровые годы Отечественной войны, и сложный послевоенный период, когда монастырь использовался как последний приют для инвалидов. Горицкий монастырь был основан княгиней Ефросинией Андреевной Старицкой, вдовой удельного князя Андрея Ивановича Старицкого, родного дяди царя Ивана IV, Грозного. Для нового монастыря княгиня выбрала место на высоком берегу реки Шексны в 7 верстах от процветавшего и любимого ею Кирилло-Белозерского монастыря. В селе Горицы в XVI веке, упоминаемом в письменных источниках под названием «Древняя гора», на момент основания обители было 2 деревянных церкви. В 1544 году на месте небольшой деревянной воскресенской церквушки поставили каменный храм во имя Воскресения Христова с приделом преподобного Кирилла Белозерского Чудотворца. Именно эту дату и принято считать годом основания монастыря. Тогда же была построена новая теплая церковь во имя Божией Матери Адигитрии с трапезной. Княгиня Старицкая всячески опекала обитель, как будто предвидела, что здесь ей впоследствии придется жить узницей-монахиней. Через 20 лет в результате доноса о заговоре с участием княгини Старицкой и ее семьи она попала в опалу, пострижена в монахини под именем Евдокия и отправлена в ссылку в основанный ею же монастырь. Вместе с княгиней были пострижены в монахини ее приближенные боярыни и родственницы. В бытовом плане жизнь Евпросинии Старицкой, теперь монахини Евдокии, не была чем-либо ограничена. «Повали же ей, государь, устроите ествою и питьем, и служебники, и всякими обиходы по ее изволению, и для бережения велел у нее в монастыре бытие Михаилу Ивановичу Клычеву да Андрею Федоровичу Щепотову да подьячему Андрею Шулепникову». Опальне княгине было разрешено сохранить при себе прислугу и ближних боярынь-советниц, которым было выделено несколько тысяч четвертей земли.

и в окрестностях монастыря. Кроме того, ей разрешалось выезжать из монастыря на богомолье в соседние обители. Поселившись в монастыре, княгиня стала игуменей и занялась обустройством обители, превратив ее в довольно прибыльное хозяйство. Несмотря на то, что в Горицком монастыре обитала ее опальная родственница, Иван Грозный не забывал жертвовать сюда немалые суммы. Вообще, этот деспотичный и суровый правитель был очень набожным и на монастыре жертвовал довольно щедро. Золотошвейная мастерская из княжеской усадьбы Евпросинии была переведена в Горицкий монастырь, где княгиня продолжала заниматься своим любимым делом. Она разработала совершенно исключительную, объемную и многокрасочную технику рукоделия. В обители, в мастерской княгини работали лучшие вышивальщицы. Здесь создавались настоящие шедевры. Предметы, вышитые Евпросинией и ее мастерицами в Горицком монастыре, являются лучшими образцами древнерусского лицевого шитья. Сохранилось 12 работ Евпросинии Старицкой, они находятся в собраниях Кремля и Русского музея. В 1569 году, вслед за убийством Иваном Грозным Владимира Старицкого и всей его семьи, по царскому приказу монахиню Евдокию вместе с несколькими инокинями утопили в Шексне. Смерть княгини породила много легенд, а место ее захоронения в Горицком монастыре стало местом особого почитания. Трагическая судьба основательницы монастыря предопределила дальнейшую историю этой обители. С тех пор монастырь превратился в место ссылки и заключения знатных особ женского пола. Сюда ссылали женщин из знатных семей, подвергшихся опале. Необычный состав монастырских насельниц определил на несколько столетий и своеобразный устав в обители. Если в Кирилло-Белозерском и Ферапонтовом монастырях монахи жили по традиционному общежитному уставу, в Горицах было иначе. Монахини жили по обособленному уставу, то есть каждая насельница имела собственные средства, келью и вела хозяйство в соответствии с достатком. Внесши плату на пострижение, каждая из вновь поступающих старец должна была завести для себя келью, которая считалась полной ее собственностью. Старица могла свою келью продавать или уступить кому-либо по своему усмотрению. О своем пропитании старицы также должны были заботиться сами. Состоятельные инокини не только имели богатые кельи в монастыре, но и свои огороды и коровьи дворы. Только в редких случаях, особенно бедным и немощным, по определению собрания всех стариц выдавалось небольшое всепомоществование. Горицкий монастырь после кончины его основательницы, княгини инокини Евдокии, обогащался не только вкладами от именитых инокинь, но также и царскими милостями к нему. Как уже говорилось, Иван Грозный не только отправлял сюда жен и родственниц, но и жертвовал немалые средства. Его сын, Федор Иоаннович, также благоволил монастырю и даровал обители разные льготы. По количеству насельниц Горицкий Воскресенский монастырь превосходил все остальные мужские монастыри Белозерского края и уступал только Кирилловской обители. Число сестер определялось царским жалованием, положенным монастырю на 70 старец. За 17 столетие их редко бывало меньше 70 и обычно даже больше. Многие инокини происходили от именитых и богатых родов, но рядом с ними жили и простые монахини. Сам монастырь находился на содержании государства. Но в XVIII веке знатных постриженец стало меньше, средств на монастырь также выделялось меньше, монастырь испытывал финансовые трудности и пребывал в упадке. Отсутствие общего хозяйства привело к тому, что многие насельницы не имели средств к существованию. После церковной реформы, в результате которой монастырские земли были отобраны в пользу государства, монастырь лишился богатых угодий. К концу XVIII столетия монастырь пришел в крайнее запустение. О дальнейшей судьбе Горицкого монастыря, о его родовитых и не очень монахинях, а также о сегодняшнем дне обители в следующих выпусках программы цикла «Северная Фиваида».

0: Вкусно и постно.
1: Здравствуйте, мои дорогие! В эфире на радио «Образ» наша кулинарная рубрика «Вкусно и постно» и ее ведущая Елена Марасанова. Сегодня я продолжаю делиться с вами простыми и незаменимыми в пост рецептами приготовления интересных постных блюд. Все мы знаем, как вкусны и особенно полезны в пост блюда из томатов. Все православные очень их любят. О пользе томатов можно говорить много. Напомню вам сегодня, что томаты, благодаря своему составу, позволяют укрепить сердечную мышцу, так как содержат достаточное количество кальция, повысить иммунитет за счет повышенного содержания витаминов, активировать процесс выработки желудочного сока, в результате чего улучшается пищеварение, снизить риск возникновения анемии, так как томаты содержат железо, необходимые для процесса кроветворения, и нормализовать показатели артериального давления, очистить стенки сосудов от холестерина и очистить печень от токсинов и других вредных веществ. Также ежедневное употребление томатов в различном виде и небольшом количестве позволит поддержать слух и зрение, так как помидоры содержат все необходимые для работы данных систем микроэлементы и витамины. Вот какие полезные томаты. И сегодня, мои дорогие, мы будем готовить помидоры на сковороде с чесноком жареные. Легкая и быстрая в приготовлении овощная закуска. Жареные помидоры с чесноком очень простое в приготовлении и по составу, но в то же время вкусное блюдо, которое может выступить не только легким перекусом, но и отличным вариантом для завтрака или ужина, гарниром или дополнением к гарниру. Ингредиенты, которые нам понадобятся. Помидоры 2 штуки. Чеснок 2 зубчика. Растительное масло 1 столовая ложка. Соль по вкусу, перец черный молотый по вкусу, зелень по вкусу. Время приготовления 15 минут. Итак, мы с вами начинаем. Приготовим ингредиенты по списку. Помидоры для такого блюда нужны плотные и мясистые, чтобы при жарке они не превратились в томатное пюре. Жарить помидоры с чесноком можно не только на растительном масле, но и, как более полезный вариант, на оливковом. Помидоры моем, даем воде стечь или просушиваем бумажными полотенцами. Нарезаем томаты на кружочки толщиной около 1 см. На сковороду наливаем растительное масло. Хорошо разогреваем его, выкладываем на разогретое масло кружочки помидоров. Убавляем огонь до среднего. Жарим помидоры с одной стороны около 2 минут, не накрывая сковороду крышкой. В противном случае помидоры пустят сок и получится томатная паста. Пока помидор жарится, приготовим чеснок. Зубчики чеснока очищаем от пленочек и нарезаем их тонкими пластинками, слайсами. Чеснок придаст этому блюду аппетитный аромат и пикантный вкус. Кружочки помидоров аккуратно переворачиваем лопаткой на сковороде. Они должны немного зарумяниться с обеих сторон. Добавляем приготовленный чеснок, соль и черный молотый перец по вкусу. Держим овощи на огне еще 3-4 минуты. На пару минут сковороду можно прикрыть крышкой, чтобы чеснок пустил сок и сделал масло более ароматным. Но крышку на сковороде долго не держим, чтобы помидоры не начали расползаться. Аккуратно смещаем на сковороде помидоры с чесноком, чтобы помидоры впитали в себя ароматное масло. Выключаем огонь, снимаем помидоры с чесноком со сковороды, выкладываем на тарелку, сверху блюдо посыпаем мелко рубленной свежей зеленью. По желанию к этому блюду можно подать какой-либо соус по вкусу или постный майонез и свежий хлеб. Такое блюдо вкусно как в горячем, так и в холодном виде, но, конечно, более ароматны помидоры с чесноком, когда они теплые. Все очень просто и полезно. Поститесь на здоровье и со вкусом. Всем приятного аппетита и до новых встреч в нашей кулинарной рубрике.
0: Вкусно и постно.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Радио «Образ» представляет программу «От чистого истока».
1: Здравствуйте! Я рада приветствовать вас на частоте 98 FM в эфире «Радиообраз» программы «От чистого истока». Меня зовут Марина Дружкова. Сегодня наша встреча будет посвящена одному важному историческому спору, который возник в далеком XVI веке, но не теряет своей актуальности по сей день, имеет самое непосредственное отношение к современной церковной жизни. Сегодня мы рассмотрим конфликт нестяжателей с иосифлянами. С нами в студии сегодня Алексей Адольфович Пешков, преподаватель Нижегородской духовной семинарии, кандидат богословия, кандидат философских наук, автор монографии «Преподобные Максим Грек, Иосиф Волоцкий, Нил Сорский в контексте византийского богословия». Здравствуйте, Алексей
2: Здравствуйте,
1: Адольфович.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Я обозначила спор. В его основе, поясню нашим радиослушателям, лежит вопрос, могут ли, имеют ли право монастыри владеть имуществом. Перефразирую на сегодня, он звучит так. Насколько допустимо финансовое обеспечение церкви и монастырей, а мера и степень участия церкви в нецерковных сферах. Это социальная, экономическая сфера и даже государственная деятельность. Потому что многие, даже сегодняшние обвинения в адрес церкви касаются вот тех самых вопросов, которые стали решаться в далеком XVI веке. И, видимо, до сих пор этот вопрос общество волнует, и он не снят. Об этом мы сегодня обязательно также поговорим. Что реально стояло за богословскими коллизиями далекого XVI века, чья позиция в итоге взяла верх и так далее. В общем, сегодня у нас много вопросов для обсуждения, Алексей Адольфович. Первый мой вопрос. Почему так часто подается история этого спора, как борьба, сейчас я беру в кавычки это выражение, алчных монахов и духовных подвижников, где первые в итоге победили? Откуда возникла такая точка зрения вообще в исторической литературе? Насколько она обоснована? С чем она связана?
2: Хорошо. Ну, мы, конечно, должны с вами разделять сами исторические события, их духовные измерения и церковное понимание того времени с позднейшими историческими оценками, которые часто проходили в рамках определенных философских школ, определенных исторических школ и даже политических школ. Сразу можно сказать, что сама отечественная богословская мысль, она развивается изначально в оценках социальной справедливости, оценках даже роли церкви в рамках социальной справедливости. Известный спор Стрегольников, да, который прошел намного раньше, он тоже вырастает из этого конфликта, когда на соборе 1273 года ставится вопрос о том, какие налоги может взимать церковь с духовенства, разрешается только налог на поставление, да, и
1: поставление
2: священника.
1: Это священник.
2: Да, то есть, собственно, он пришел к нам из Византии. Тогда в рамках Византийской империи уже императорским указом ограничиваются вот эти поборы налогом на поставление священника.
1: Я уточню, речь идет про иерейскую хиротонию.
2: Иерейскую хиротонию, да, да. 7 золотых монет. Достаточно внушительная сумма. В рамках русской традиции это было 7 таких отрезков серебра. И поскольку это пришло из Византии как императорский указ, то это было воспринято в рамках русской традиции, но не понято. И долгое время с этим полемизировали русские мыслители в рамках того, что каноническая письменность, она требует, чтобы поставление было бесплатно, что это, что нельзя брать мзду за поставление. Это я к чему говорю? Что сама по себе проблема справедливости и денег в церкви, она исторически была. И поэтому вот этот вопрос о том, что монастыри владеют землями, он как бы естественный был в отечественной мысли. Но если брать именно тот исторический срез, когда этот вопрос был поставлен ребром на соборе 1503 года в рамках речи Нила Сорского, то он выступает даже не столько против землевладения монастырями, но то, что эти земли были с крестьянами, и больше возмущения вызывал тот факт, да, что монах, который сам по себе инок, уединенный, который дает обеты послушания, владеет крестьянами. И те примеры, которые приводит из той эпохи Максим Грек, они поражают, когда монахи тащат крестьян на суды, когда они их наказывают плетьми. Мы знаем исторические факты, когда некоторые крестьяне погибали под этим наказанием со стороны монахов. И, конечно, это не могло не вызвать вопросы и не могло не быть диссонансом в оценках Нила Сорского, который здесь подходит исключительно с точки зрения монашеской оценки. Может ли инок владеть другими людьми? Если можно еще мне сказать, то вообще в христианском подходе, в богословском подходе это вопрос не первый. Святитель Григорий Ниский точно так же вопрошает в отношении рабства. Он говорит, а как один христианин может владеть другим христианином? Неужели он по природе выше? То есть что ему дает такое основание? И вот в рамках вот этой как бы социальной справедливости, равенства, христианское отношение должно быть к ближнему, к равному себе.
1: Ну, здесь, конечно, можно далеко уйти в спорах, потому что иерархична и сама церковь, ее устройство, иерархично устройство общества, и абсолютно всех поставить на одну ступень, не только в имущественных отношениях, но и в социальных каких-то, наверное, невозможно для функционирования общества. Да и сама церковь с апостольских времен, если мы говорим, да, кстати, совсем недавно мы отмечали день рождения церкви, она изначально была так устроена, что община, она сама себя обеспечивала, и даже десятина взималась с каждого члена общины, было введено такое правило на какие-то нужды, да?
2: Да, абсолютно верно.
1: То есть здесь нет такого противоречия с устроением
2: общины? Да, вы знаете, это один
1: из... Или здесь имеется в виду только в отношении монастырей? Вот давайте различим, это по отношению к монастырям велся спор или вообще в целом церкви?
2: Исторически по отношению к монастырям. Но в данном случае можно сделать выводы, опираясь не только на труды Нила Сорского, но и на труды других византийских отцов, что действительно устроение мира, оно в целом иерархично. Вы это совершенно верно говорите. Если мы коснемся трудов псевдо-Дионисия, Иопагита, то все бытие иерархично. И еще ранее Климент Римский, святитель, писал о том, что мир устроен иерархично, поэтому иерархия присутствует везде. Действительно, Господь так устраивает мир, ведь иерархия – это порядок. А греки понимали ее как гармонию, как красоту. Но здесь важно другое. Какова цель иерархии? И в рамках этой иерархии каково значение и цель тех, кто господствует, тех, кого Господь ставит выше,
1: да.
2: Иерархически выше над другими.
1: То есть это вопрос, как распоряжаться имуществом, которое тебе вот дано, и про деньги, и про отношение к людям тебе подчиненным.
2: Если мы вообще посмотрим на историю мира, мы всегда увидим эту иерархию. Это либо аристократические слои общества, это, может быть, жречество, это в современном этапе это богатые люди, да, то есть это может быть олигархия, это может быть что угодно. Всегда есть эта иерархия.
1: В семье.
2: Семья устроена иерархически. Да, то есть мы видим это как принцип устроения не только церкви, но и в целом общества, и в целом бытия. Но здесь не решается и не ставится вопрос, а зачем эта иерархия? И вот в трудах Максима Грека, в оценке той действительности, которую он видит в России и в трудах других византийских отцов, можно вывести такую, я бы сказал, даже принцип экономической этики. В чем задача тех, кто ставится выше над другими? Скажем так, владелец предприятия, владелец крупного концерна, целой отрасли. Его задача – забота о нижестоящих. И именно такую цель в иерархии выводит Дионисий Ариопагит. Да? То есть задача вышестоящих – это просвещение и забота о нижестоящих. Здесь Максим Грек ссылается на притчу о домоуправителе. Ведь какой домоуправитель, евангельская притча, является хорошим? Тот, кто поставлен хозяином, Христом, над рабами и заботится о них. А тот, кто использует свое место и положение для личного обогащения, для личных амбиций, и тем более начинает унижать нижестоящих, тот будет наказан. То есть в рамках этого подхода получается, что любой, ну, скажем так, олигарх, он обязан заботиться о всех. То есть не яхты покупать, дворцы, обеспечивать себе, ближним, друзьям шикарное какое-то времяпрепровождение. Он нарушает тем самым и, может быть, в рамках духовного такого понимания теряет легальность своего положения, нарушает ту норму, на которую он был поставлен.
1: Алексей Адольфович, я хочу уточнить, да, прекрасно, что мы с вами вывели вот этот разговор, вот этот спор, который, как вы сказали, уже корни этого спора в 13 веке, да, в 16 веке они обострились. А давайте напомним нашим слушателям, что же был это за спор. Конечно, выражение «сифляне», «нестяжатели» знакомы каждому читающему человеку, уверенно, наши слушатели про это слышали. Но что стоит за этим спором? Кто были сами по себе идеологи? Да? Я вынесу лишь в заглавие то, что вообще принято, тиражировалось, может быть, как миф распространялось в исторической литературе. Вы меня поправите, почему, может быть, не миф или как-то... Оценка такая, одна из оценок, да, что была борьба, причем ожесточенная борьба между двумя монашескими лагерями. Иосифляне во главе с преподобным Иосифом Волоцким, они отставили богатство, право на владение монастырей, а нестяжатели уже под предводительством преподобного Нила Сорского требовали бедности и полного отказа от имущества. Вот такая, вот в головах многих людей именно так звучит этот спор.
2: Ну, на самом деле, Нил Сорский и Иосиф Волоцкий, они лично не полемизировали.
1: А они вообще знакомы были друг с другом?
2: Ситуация на соборе была такая. Собор вообще собирался по другому поводу. Он собирался по поводу, а можно ли священникам иметь наложниц. Ну, был такой случай, этот случай конкретный, он разбирался. Но очевидно, что собор подготавливался в том числе и как почва для того, чтобы поставить вопрос, а могут ли монастыри владеть землями. Потому что к тому времени монастырское землевладение достигало практически 20% от всех земельных уделов государства, и это были одни из лучших земельных уделов. Конечно, государство для решения своих социальных вопросов, для того, чтобы раздавать земли служилым людям, нуждалось, очень остро нуждалось в этих ресурсах. Да, и поэтому этот вопрос, очевидно, подготавливался. И вот уже когда преподобный Иосиф Волоцкий уехал с собора, выступил Нил Сорский с предложением, что хорошо бы монастырям землями не владеть, а монахам самостоятельно возделывать землям с крестьянами, а монахам самостоятельно возделывать землю, прошу прощения, я ведь выключал, самостоятельно возделывать землю и питаться и жить своими трудами с нее. То есть он выступает исключительно как такой сторонник монашеской жизни, монашеской практики. И вот отцами собора был срочно возвращен Иосиф Волоцкий, который и выступил с обоснованием необходимости монастырям владеть землей. Здесь он выражает следующие аргументы, что монастыри нужны, земли нужны монастырям для благотворительности, что земли нужны, что земля, точнее, дар, данный монастырю, а земля это чаще всего была даром со стороны, то есть вклады в монастырь или пожертвования, что это неотчуждаемое богатство, или, как они говорили, богатство церкви, это есть нищих богатство. И также он выдвигает аргумент, что если у монастырей не будет земель, то как могут постричься богатые постриженники? А тогда, говорит Иосиф Волоцкий, не будет откуда взять епископов, и церкви будет поругание. Ну, имеется в виду, приходят образованные богатые постриженники, они обязательно жертвуют землю, и это тот фонд, который формирует, имеется в виду сами постриженники, будущий епископат на Руси. Но здесь я замечу, что полемика-то велась даже не между Иосифом Волоцким и не столько ним и последователями Нила Сорского, сколько, наверное, выступает здесь его брат, митрополит Даниил Московский, который вот в целом проводит эту линию, проводит административно против нестяжателей.
1: Да, Алексей Адольфович, а почему вы решили рассматривать вот эти идеологические течения XVI века, вопросы, которые были подняты на Стоглавом соборе в свете трудов преподобного Максима Грека? Почему вот вы оцениваете и смотрите именно его глазами?
2: Ну, на эти события. Что-то в науке бывает с течением обстоятельств. А в свое время я сел писать статью по Максиму Греку. Мне было очень интересно посмотреть на византийского гуманиста. Это знаменитый, знаменитый гуманист европейского уровня Михаил Триволис, который впоследствии принял иночество и стал монахом на Афоне и принял имя Максим, известный нам как Максим Грек, взглянуть его глазами на Россию, Россию XVI века, глазами византийского отца, просвещенного гуманиста, напитанного святоотеческим богословием, византийским богословием. И когда я сел писать эту статью, я остановился, написав уже 120 страниц. Стало ясно, что...
1: У нас так эта тема
2: увлекла. Да, да, стало ясно, что здесь либо ее переделывать в монографию, либо дробить на части. И поскольку у меня уже были определенные статьи и материал по Иосифу Волоцкому и Нилу Сорскому, тема меня тоже интересовала, я просто их соединил и оценил вот эту всю эпоху глазами трех ее, если можно сказать, персонажей.
1: Теперь мы немножко погрузились в контекст эпохи, поняли, в связи с чем, какая была там историческая подоплека, можно сказать, политическая подоплека, отозвать, да, государство, земли, монастырей. Но мы понимаем, что кроме вопроса о землевладении, решались и другие, уже вытекающие из них вопросы. Мы с вами обязательно тоже рассмотрим, но давайте сейчас пока остановимся конкретно на самих фигурах, на самих вот этих исторических образах преподобных, кем они были, чтобы понять, какой образ монашества нес каждый из них, чем они отличались как подвижники, может быть, взглядами даже на устроение монастыря, взглядами на каким должен быть, какой должна быть аскеза, какой должен быть у монаха путь спасения, насколько близки были позиции, а в чем принципиально они расходились?
2: Если можно, я уточню, каков был их монашеский и аскетический идеал?
1: Да, да, да, да, да.
2: Хорошо. Здесь мы, наверное, можем сблизить две фигуры, это Максима Грека и Нила Сорского. Вне всякого сомнения, преподобный Нил Сорский был продолжателем византийской традиции. Он своей жизни посещал Афон. В течение около 5 лет он проходил там, скажем так, свое становление. И поэтому дух афонского монашества и дух византийского святоотеческого богословия он воспринял. И для русской церковной традиции он где-то уникален. Поскольку все-таки, если Максим Грек является византийцем, природным византийцем, носителем этой византийской культуры, то Нил Сорский – это наш с вами боярин, Майков, да, образованный человек, но тем не менее впитавший эту византийскую культуру и ее...
1: Преломивший,
2: да, преломивший,
1: да, через русское сознание, через менталитет.
2: Призму русской культуры и понимания. И вот те смысловые какие-то моменты, которые он привносит, они интересны. Преподобный Нил Сорский, во-первых, требует от иноков, вступающих в монастырь, образования, умения читать. Таких требований мы не встречаем в монастыре преподобного Иосифа Волоцкого. Иноки занимаются переводом святоотеческих книг, сам преподобный Нил занимается переводами святоотеческих книг, но, что при этом интересно, он их редактирует. Это отличается от той культуры книжности, которая была на Руси в ту эпоху. Книги исправлять считалось, ну, практически святотатством. Сам же преподобный Нил пишет, что если что-то встречалось неудобно читаемое, я сам исправлял по своему разумению. То есть он предлагает творческий подход, вдумчивый подход, который контрастирует с эпохой.
1: Достаточно также такая степень свободы,
2: да,
1: духовного выбора личного. Да,
2: да, да, да. И также он описывает, что когда он встречал какие-то трудности в выборе духовного пути, то он читал Писание и размышлял. Да? То есть он искал ответ в Писании, и если ему какая-то мысль казалась, ну, наиболее здравой, наиболее здесь понятной, он ее принимал. То есть мы видим, что преподобный Нил Сорский в целом здесь реализует тот византийский христианский путь, который предполагает личную ответственность и личное участие христианина в духовной жизни. А тот вывод, который вот в свое время я преподавал нравственное богословие, сделал для себя, что в чем задача нравственности для христианина? Дать ли какой-то свод нравственных поступков? Это было бы удобно. Да, сейчас вот в эпоху искусственного интеллекта так и хочется вообразить, как искусственный интеллект подсказывает христианину, как поступить в том или ином случае. Да. И все, казалось бы, хорошо.
1: Не самому сделать этот нравственный выбор.
2: Я не ошибаюсь, я поступаю правильно. Но в этом ли цель христианской жизни поступать правильно? И мне кажется, что все-таки Господь ждет от нас морального взросления. И в целом христианскую жизнь можно сравнить...
1: И духовного роста.
2: Да, со школой. Мы же не ждем, что школьник будет нам неправильно, если учитель считает, что школьник просто должен правильно решать задачи. Ну, в целом ЕГЭ-то сейчас так и выстраивается. Хороший учитель ждет, что школьник научится мыслить.
1: Творчески применять полученные знания.
2: То есть мы ждем, что он вырастет как ученый, как человек. И также и христианин должен вырасти. Все-таки личная ответственность, личное умение принимать решения, оно должно обозначиться в духовной жизни. Но таков же и Максим Грек, который в целом не понимает многие подходы, которые предлагает уставное благочестие в рамках...
1: А корень уставного благочестия откуда идет?
2: Вот здесь обычно наши историки пытаются указать, что корни вырастают из Руси. Что это исключительно русская идея. Таков Ключевский, таков Карташов, который пишет о том, что дикому русскому, скажем так, христианину, хорошо, который возделывает землю, эти суровые леса, там преодолевает эту суровую северную природу, ну, какие там ему духовные возвышенные воздыхания или философия. Все, что ему доступно, это вот устав, вот тебе нормы такие.
1: Слепое требование нормы,
2: да,
1: без рассуждения.
2: Да, поступай так, и достаточно. То есть сокрушить его дикую природу по-другому, кроме как суровым внешним законом, нельзя. Но знакомство с историей, когда я стал изучать этот период, убедило меня в том, что, возможно, эта идея имеет тоже византийские корни. Если мы коснемся эпохи даже раньше, 9 век, 10, точнее 10 век, время преподобного Симеона, нового богослова, 12 век наиболее ярко это расцветает. В Византии тоже возникает то, что профессор Лебедев, известный дореволюционный историк, называл ультраритуализмом, особенно в 12 веке. И вот это время некоего охлаждения духовной жизни, формализации в биографии преподобного Семенного Богослова достаточно ярко описывается, когда иноки начинают от него требовать, чтобы он не отходил от устава, когда он начинает следовать пути своего учителя, которого он очень глубоко почитал, Симеона Благоговейного, когда он начинает практиковать умное делание, иноки говорят ему: «Вот тебе устав, и довольно с тебя». И его богословие, а он начинает, иноческое богословие, начинает требовать от своих иноков, став игуменом, продолжать это умное делание, вызвал у них отторжение. Они пытались его даже выгнать из монастыря, пытались убить. И то почетное имя, которое мы знаем, Симеон Новый Богослов, на самом деле бранная кличка. То есть это какое-то новое богословие. По сути, можно сказать, Симеон странный богослов. То есть он выпадает из привычного им мышления.
1: Из их парадигмы.
2: Да. При том, что богословие Симеона, Симеонного богослова, очень возвышенное. У него у единственного можно встретить мистическое богословие, в котором он выделяет три уровня восхождения к Богу. Мы-то знаем только один в основном. То, которое описывает апостол Павел, что не знаю человека, который в теле или не в теле восходил на... до седьмого неба. Так вот, по Симеонному богослову это только первая ступень восхождения. И, ну, не будем сейчас о нем говорить, здесь много можно что говорить, но очень интересный автор. Так вот, в XII веке патриарх Константинопольский Михаил Кирулади, почему фигура интересна, это как раз тот период, когда ведь мы из Византии черпаем какое-то знание. Он тоже отрицательно относится к образованию, отрицательно относится к философии и в целом насаждает уставное благочестие как норму христианской жизни. Может быть, оттуда эти корни. Поэтому здесь я все-таки не соглашусь с Ключевским, не соглашусь с Карташовым. На мой взгляд, это вопрос дискуссионный.
1: Понятно, но тем не менее на Руси до XVI века преобладала именно вот такая традиция, да, вы говорите, в рамках вот этого уставного благочестия строили свою духовную жизнь монахи или нет?
2: Может быть, 16 века.
1: Для потому Руси что больше было на тот период?
2: Мы встречаем фигуры достаточно разные. То есть это и преподобный Авраамий Смоленский, который настаивает на необходимости образования для христианина. Это святитель Кирилл Туровский и тот же преподобный Нил Сорский. Но вот действительно 16 век, здесь я с вами соглашусь, он становится ключевым. Вот та полемика, которая получилась в ту эпоху, полемика не только внутренняя, сколько даже внешняя, когда митрополит Даниил начинает постепенно смещать сторонников нестяжательской партии и замещать ключевые посты именно, скажем так, своего лагеря. Да. Угу. В эту эпоху облик, духовный облик Руси меняется. И линия преподобного Иосифа Волоцкого, которую развивают, а где-то гипертрофируют его последователи, она становится доминирующей, да, она становится мейнстримом, а последователи нестяжателей постепенно уходят, кто в леса, кто исчезает с исторической арены. Но удивительный, скажем так, вывод из этого, что в эту эпоху, практически два столетия, мы почти не встречаем святых. И опять же, удивительным образом через Молдавию, через
1: Паисия
2: Величковского, византийский путь возвращается в Россию и расцветает в Оптинском старчестве,
1: да,
2: который тоже говорит нам о необходимости размышления в духовном пути. Я читал сборник писем, было тоже очень интересно проанализировать сборник писем преподобному Макарию, именно со стороны не монашествующих, а светских людей. И вот, когда ему говорят о молитвах, о каких-то переживаниях, о том, что слезы, он останавливает. Он говорит, что необходимо здесь рассуждать, и что не внешние молитвы, не вот это является критерием правильности твоего духовного пути, есть слезы или нет, а внутреннее осмирение, да, отношение к ближним. И в целом отношение...
1: То есть качество души, получается.
2: Качество души, качество твоей жизни и отношение к ближним прежде всего. И вот преподобный Максим Грек основным критерием христианской жизни выставляет именно отношение к ближним. Есть любовь или нет?
1: И добродетель, наличие добродетели, наверное, у человека, да?
2: А вот как раз добродетели...
1: Не внешние их проявления, я имею в виду, а внутреннее тоже смирение,
2: как терпение, состояние,
1: как,
2: да,
1: состояние внутренней души.
0: От чистого истока.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели. В эфире радиообраз программы «Чистого истока». У нас в студии сегодня Алексей Адольфович Пешков, преподаватель Нижегородской духовной семинарии, кандидат богословия, кандидат философских наук, автор монографии «Преподобные Максим Грек, Иосиф Волоцкий и Нил Сорский в контексте византийского богословия». Собственно, в этом контексте мы и строим разговор. И, наверное, не случайно, думаю, Алексей Адольфович, потому
2: Конечно.
1: Что Русь – наследница Византии. И истоки нашей духовности, истоки традиций духовных, именно там. Да, многое мы взяли от нее, но переосмыслили, творчески
2: так
1: переосмыслили.
2: Так и должно быть.
1: И мы как раз и говорим про важность вот этого творческого фактора, творческого подхода, в том числе в отношении духовной жизни. Но у меня, знаете, какой созрел вопрос, слушая вас? Мы пока что только проговорили про Нила Сорского преподобного, да, про его представление об идеале монашеской жизни, пути спасения. Но мне показалось, нет никакого противоречия в том, что монахи должны быть люди в определенной степени образованности, чтобы иметь,
2: да,
1: почву для вот таких, делать такие упражнения для богомыслия, для каких-то выводов серьезных относительно своей духовной жизни. Но ведь у Иосифа Волоцкого, если взять его монастырь под Волоколамском, да, Иосифа Волоцкий монастырь, он тоже был центром книжности, центром просвещения. Его монахи имели послушание, они переписывали книги. У него была самая крупная библиотека, а сейчас, кстати, открыта уже в наше время, после возрождения монастыря, единственный пока на данный момент музей Библии. Он сам был полемист, который победил, кстати, ересь жидовствующих благодаря этому дару полемиста. То есть человек был высокообразованным. Где же вот противоречие?
2: Да, действительно. У Иосифа Волоцкого мы встречаем такой, ну, важный достаточно памятник, просветитель, который писался долгие годы, долго редактировался. Есть сейчас очень хорошее исследование, которое показывает, что в течение всей жизни преподобный Иосиф его редактировал, ну, учитывая в том числе политическую конъюнктуру, учитывая те перипетии, которые происходили в государстве, учитывая те требования, которые были. Там он переписывает и отношения к еретикам, и отношения к каким-то проблемам. Это все учитывалось, это вполне естественно. Но мы берем сам критерий и сам принцип.
1: Да.
2: Если мы возьмем все-таки устав преподобного Иосифа Волоцкого, который писался в кругу его учеников, то там дважды, то есть там детально описывается поведение инока, что можно делать, что нельзя делать.
1: В уставе, да?
2: Да, в уставе.
1: Который написан,
2: да,
1: то есть, самим преподобным,
2: да, да,
1: Иосифом.
2: И, ну, и писался в кругу учеников, ага, его. Так вот, там регламентируется поведение инока, но дважды замечается мнение, второе грехопадение. Всем грехам мать мнения, пишет автор устава в другом месте. А мнение – это имеется в виду размышление. То есть инок не должен размышлять. Вот тебе уставные нормы, вот тебе формат поведения. И в целом в уставе преподобного Иосифа Волоцкого именно нормируется поведение инока. Он считал, что поведение инока само на богослужении является вот таким просветительским моментом. Но таким, нельзя сказать театральным, но вот приходит миряне, поэтому веди себя достойно, будь вот, выгляди так, так стой, не и так далее, потому что миряне привыкли смеяться над иноками, поэтому ты... То есть здесь критерием-то выступает даже не столько внутреннее состояние инока, не его духовный рост, не степень его иноческого взросления, сколько внешняя форма. И это контрастирует с теми требованиями, которые мы встречаем у преподобного Максима Грека, когда, ну, вполне естественно себя спросить, я столько лет в монастыре, и чего я достиг? То есть какой мой духовный рост? Ведь в целом, что возмущает того же преподобного Нила Сорского? Почему иноку нельзя владеть землями с крестьянами? Не только потому, что это несправедливо, не только потому, что это связано с нарушениями этики и христианского отношения к ближнему. Но и главное, что это ведь не иноческий путь. И если я пришел в монастырь, чтобы духовно возрастать, чтобы это был мой путь к Богу, и после определенного времени, 10-20 лет, я здесь вспомню святителя Евстафия Фессалоникийского, который тоже был канонизирован в 1988 году в Греции вместе с Максимом Греком, который научился только тому, чтобы правильно вести бизнес-дела, ну, так пишет святитель Евстафий, то правильный ли мой путь, как инока?
1: Алексей Адольфович, читал в литературе в поддержку позиции Иосифа Волоцкого, что он имел в виду немного другое. Он не говорил про личное стяжание монаха. Монах не имел ничего в монастыре. Все принадлежало самому монастырю. Субъектом собственности выступал монастырь и распорядителями этих материальных богатств, причем на какие нужды, на какие цели. Благотворительность, как вы говорили, помощь. Произошла война, открывается богадельня, открываются больницы, госпитали. Монастырь как социальный центр помощи. Монастырь как центр просвещения. Это тоже просветитель деятельность, нужны деньги. То есть монастырь выступает собственником, но не сами монахи. Что монахи вообще ничего своего не имеют.
2: Это на самом деле аргумент, который выдвигает уже в ту эпоху и сам преподобный Иосиф Волоцкий, и его последователи.
1: В защиту вот этой позиции, стяжания церкви.
2: Да, что богатство монастыря есть общее монашество.
1: Да.
2: И строго описывается в уставе, что сам бы инок ничем не владел, он получает от монастыря и возвращает монастырь. Но здесь вопрос, скажем так, решается в принципе. Ведь в тот момент, когда монастырь обладает гигантским богатством, которое он аккумулирует по мысли стяжателей для благотворительности, и еще вопрос, надеюсь, я не забуду, а была ли это благотворительность в том формате, в котором она могла быть. Так вот,
1: в том объеме?
2: В том объеме, да. Так вот, когда он аккумулирует это огромное богатство, другие нищенствуют, другие страдают, другие умирают без куска хлеба. И это позиция, которая решалась еще в IV и V веке, и даже ранее в византийском богословии. Тот же святитель Иоанн Златоуст заостряет это. Пока ты был богат, другие умирали. И даже, ну, он заостряет это в контексте того, что человек пожертвовал в конце жизни все свои богатства. Но он все равно ставит здесь рамки осуждения. Ведь когда он был богат и роскошествовал, другие нищенствовали, болели, умирали. И в чем суть его богатства? Секундочку. И очень остро об этом пишет Василий Великий. Он говорит, кому воздать благодарность? Тебе или бумаге? Ну, завещанию, в котором ты раздаешь это имущество. То есть цель богатства не в том, чтобы она собиралась в каких-то руках, а в том, чтобы оно активно раздавалось. И иногда выдвигается аргумент, что ведь Иосиф Волоцкий, преподобный, и монастырь кормили множество нуждающихся в голодные годы.
1: Голод, да.
2: Но если это ставить своей целью, нелогичнее было бы организовывать крепкие крестьянские хозяйства, давать беспроцентные, а ведь давались процентные, суды, помогать и вырастать крепкий социальный класс, если это задача. Но ведь было не так. Крестьяне подпадали под вот эти процентные...
1: Феодальную повинность, да.
2: И не могли отдать. Их это пытались истязать их. Ну и так далее. Шел обычный такой капиталистический процесс. И здесь вот возникает вопрос, насколько это справедливо и правильно. И Максим Глек, он иронизирует над этим. Он пишет, а не подобно ли такое обладание имуществом коллективным, ну, оправдание, коллективному обладанию блудницей? Ведь мы же не все, никто ею не владеет, она как бы общая. То есть вот этот общий порог, он в целом частный порог. Поэтому, ну, здесь не решается вопрос для каждого конкретного инока, было ли это богатство его богатством, а в том плане, что до тех пор, пока этот монастырь, а они обладали колоссальными имуществами, был богат, другие части русского общества страдали. Насколько это правильно?
1: Алексей Адольфович, а не лучше ли поставить этот вопрос о мере и, как вы говорите, о форматах, об объеме используемого монастырем этого богатства? Я так поняла, что в XVI веке решался просто вопрос. Можно монастырю иметь владения вообще просто? Хоть
2: в монашеском плане решался.
1: В монашеском плане,
2: насколько,
1: да?
2: Это по-монашески?
1: Нет, да, насколько, да, это по-монашески.
2: Да.
1: Если, допустим, мы допускаем, что да, но немножко, как трактовал Максим Грек, неправильно, не в том формате, не в том объеме, не так распределяются средства, часто корыстным способом для обогащения монастырей в большую сторону, но...
2: Ведь именно это, да, и была критика в адрес монашества, что, обладая таким богатством, монастырь даже не благотворит. В свое время Иоанн Грозный обращается к церкви с призывом исполнить свою социальную роль. Ну, хорошо. То есть, если мы говорим о том, что церкви богатство – это бедных богатство, он попросил, прошла война, надо выкупить пленных. В целом, это была практика. Захватывали пленных и требовали за них выкуп. Посовещавшись, отцы решили, хорошо, мы заплатим, но только от сохи. То есть это был стандартный налог на всех граждан России. Заплатить сумму от сохи, которая платилась за выкуп пленных. То есть не выделилась та часть, которую можно было бы выделить. Вот все равно этот вопрос, он постоянно со стороны царских великих князей, царей, он обращался к церкви. Где же это помощь? Государство остро нуждалось в землях, остро нуждалось в этих ресурсах. И, на мой взгляд, это я выдвигаю как гипотезу, синодальный период и секуляризация церковных земель, она была во многом обусловлена этой позицией, когда саккумулированные огромные богатства отставались, по сути, под спудом. Да, мы можем...

0: Пора читать.
1: Священник Антоний Борисов. О молитве. Серия «Детям о православии». Издательство «Никея», 2024 год. Православие – это источник, приобщившись к которому, ребенок сможет чувствовать себя счастливым. Но часто мы не знаем, как рассказать детям о сути и опыте нашей веры. Новая книга священника Антония Борисова «О молитве» рассказывает детям, какая молитва самая главная, можно ли молиться своими словами и что такое общая молитва. Обращаясь к Богу, мы получаем помощь, утешение и защиту, ведь каждого Бог любит как свое дитя. Вот как сам автор говорит о молитве. Непрестанная молитва или непрестанное памятование, о котором говорит апостол Павел, это как раз соотнесение своей жизни с заповедями Божиими. Если я пойду против его заповедей, то потеряю то самое родство с Богом, которое в конечном счете и определяет, где я нахожусь – в раю или в противоположном этому месту состоянии. Таким образом, проникая в святоотеческое понимание молитвы

0: Мы учимся самостоятельной молитве. В своей книге священник Антоний Борисов коротко и проникновенно дает детям, а в большинстве случаев и их родителям, основы в понимании молитвы. Об этом красноречиво говорят отзывы старшего поколения.
1: Пора читать.

Здравствуйте. Информационный выпуск в эфире радио «Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске. В Серафимо-Дивеевском монастыре состоятся торжества, посвященные 123-й годовщине со дня обретения мощей преподобного Серафима Саровского и 200-летию обители. В Дивееве проходит 6-й межрегиональный форум православной молодежи «Радость моя». Православная выставка «Ярмарка. Нижегородский край. Земля Серафима Саровского» откроется в Нижнем Новгороде 6 августа. Подробнее об этих событиях. 1 августа в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре состоятся торжества, посвященные 123-й годовщине со дня обретения мощей и прославления преподобного Серафима Саровского в лике святых. Также в этом году отмечается 200-летие основания этой обители. 22 декабря 1826 года состоялась закладка мельниц на месте, указанном преподобному Серафиму Царицей Небесной. В рамках торжеств пройдут мероприятия, посвященные этим датам. Так, 31 июля в 16 часов в Троицком соборе обители начнется малая вечерня с акафистом преподобному Серафиму Саровскому и всеночное бдение. 1 августа в 9 часов утра будет совершена праздничная божественная литургия. Она состоится под открытым небом на площади перед Преображенским собором монастыря у раки с честными мощами преподобного Серафима Саровского. По сложившейся традиции, перед началом этого богослужения святыню перенесут из Троицкого собора. Ежегодно в дни серафимовских торжеств в Дивееве собираются архиереи, духовенство и паломники из нашей страны и из-за рубежа. Для паломников, прибывающих на торжества, с 28 июля по 2 августа традиционно работает палаточный городок, расположенный около монастыря. Его совместно организовали Нижегородская епархия и правительство Нижегородской области. Городок рассчитан на 4000 человек. В отдельных палатках обустроены часовни, медпункт, столовые. Для гостей работают полевые кухни, общественные туалеты, душевые кабины, камеры хранения, а также пункты для зарядки сотовых телефонов. Безопасность обеспечивают сотрудники МЧС, МВД и Росгвардии. Добавим, что в период с 31 июля по 1 августа в селе Дивеево для удобства паломников и гостей торжеств, посвященных празднованию Дня памяти преподобного Серафима Саровского, будет организовано движение бесплатного автобуса. Он будет следовать по круговому маршруту. Автомобильная парковка, улица Марагена, 16, центральный вход, Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь, улица Октябрьская, 14, и снова возвращаться на автомобильную парковку. Время работы: 31 июля с 8 часов утра до 20 часов, 1 августа с 8 часов утра до 16 часов. Интервал движения 30 минут. В селе Дивеево Нижегородской области, где располагается Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь, 28 июля состоялось открытие 6-го межрегионального форума православной молодежи «Радость моя». Его проведение приурочено к отмечаемому 1 августа Дню памяти преподобного Серафима Саровского. Организаторами выступают Нижегородская епархия в сработничестве с Министерством молодежной политики Нижегородской области при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и Синодального отдела по делам молодежи Русской Православной Церкви. Как отмечают организаторы форума, его целью является объединение и духовно-нравственное обогащение молодежи, обмен опытом и развитие молодежных и добровольческих организаций Нижегородской области и регионов, входящих в состав ПФО и других федеральных округов России. Общая тематика мероприятия – молодежь в обществе и культурном пространстве русского мира, патриотизм, самореализация, добровольчество, творчество, нравственность и духовность. В этом году на форум приехали более 400 человек из 56 епархий Русской Православной Церкви, расположенных в 44 регионах, входящих в состав 6 федеральных округов России. В программе форума несколько образовательных и дискуссионных площадок, встречи с известными государственными и общественными деятелями, миссионерами Русской Православной Церкви, журналистами, деятелями искусства, спорта и других сфер общественной жизни, а также культурно-просветительские мероприятия и молодежные волонтерское служение участников форума на праздничных мероприятиях дивеевских торжеств. С 6 по 12 августа на Нижегородской ярмарке по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия пройдет 47-я международная православная выставка-ярмарка «Нижегородский край. Земля Серафима Саровского». Главной святыней выставки станет икона святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии, из одноименного храма, расположенного в Нижнем Новгороде. Официальная церемония открытия выставки состоится 6 августа в 14 часов. В часовне павильона номер 1 по традиции будет совершен торжественный молебен. Молебны перед иконой будут совершаться ежедневно. В торгово-выставочной экспозиции примут участие более 300 православных и светских участников из России, Белоруссии, Боснии, Герцеговины, Грузии, Израиля, Молдовы и других стран.
В павильоне номер 1 Нижегородской ярмарки монастыри, храмы и 62 епархий представят изделия своих мастерских – иконы, церковную утварь, лампадное масло и многое другое. Будет предложен широкий выбор православной и художественной литературы. В павильоне номер 2 светские участники предложат широкий выбор одежды, обуви, продуктов питания, товаров повседневного спроса. В этом году программа мероприятий основана на двух важных событиях. Это год единства народов России и 1700 лет со дня принятия православия Грузии. Рядом с часовней будет размещена выставка «Иверия на Нижегородской земле», созданная настоятелем Вознесенского Печерского мужского монастыря архимандритом Тихоном Затекиным. Ежедневно в рамках ярмарки будут проходить выступления творческих коллективов, встречи с интересными людьми, выставки книг, консультации медиков и психологов, презентации социальных учреждений Нижегородской области и многое другое. Вход свободный. С полной программой международной православной выставки ярмарки «Нижегородский край. Земля Серафима Саровского» можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии. Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 19 градусов, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 85%, ветер юго-восточный 3 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор.

0: Радио «Образ» представляет проект «Лекторий».
1: Предлагаем вашему вниманию аудиоверсию цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова. Цикл лекций «Незнакомая, знакомая русская литература». Александр Сергеевич Пушкин. В поисках истины.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем цикл лекций «Незнакомая и знакомая русская литература». И мы продолжаем тот небольшой цикл, который называется «Александр Сергеевич Пушкин. В поисках истины». Истина, естественно, с большой буквы. То есть, по сути дела, духовное восхождение Пушкина. Итак, Дубровский. Духовная составляющая этого романа. Дальше. Троекуров. Надменный в сношениях с людьми самого высшего звания, уважал Дубровского, несмотря на его смиренное состояние. Смотрите, уважал. Некогда были они товарищами по службе. Обстоятельства разлучили их надолго. Дубровский расстроенным состоянием принужден был выйти в отставку, поселился в своей деревеньке. Кирилл Петрович, узнав о том, предлагал ему свое покровительство по дружбе. Но Дубровский благодарил его и остался беден и независим. Дальше. В некоторых отношениях и судьба их была одинакова, что тоже, естественно, их сближало. Они женились по любви, оба скоро овдовели, обоих оставались по ребенку. Сын Дубровского воспитывался в Петербурге. Дочь Кирилла Петровича росла на глазах родителя. И Троекуров часто говаривал Дубровскому: «Слушай, брат Андрей Гаврилович, коли в твоем Володьке будет путь, ну, толк по-нашему, да, отдам за него Машу, даром, что он гол, как сокол». «Нет, Кирилл Петрович, мой Володька не жених Марии Гавриловне. Бедному дворянину, каков он, лучше жениться на бедной дворяночке, да быть главою в думе, чем сделаться приказчиком избалованной бабенки». Все завидовали согласию, царствующему между надменным Троекуровым и бедным его соседом, и удивляли смелость его всего последнего, когда он за столом у Кирилла Петровича прямо высказывал свое мнение, не заботясь о том, противоречило ли оно мнение хозяина. То есть имел свою точку зрения. Некоторые пытались подражать Дубровскому, выйти из пределов должного повиновения. Интересное.

часто в его романах вдруг или неожиданно появляться. Вот у Пушкина нечаянный случай, но тоже случай. Вот мы с вами, во всяком случае, на примере повестей Белкина, видели, как Пушкин показывает разворачивание божественного промысла о человеке. Да, есть воля человеческая и есть воля Божья. Если не сходятся, то все складывается самым благополучным образом. Если воля человеческая противоречит воле Божией, то тут уже может быть самый неожиданный и финал, ну и, в общем-то, развитие действия перед этим. Ну, как, скажем, в «Метели», о котором мы с вами уже говорили, там тоже с Владимиром, в случае с Владимиром, который просил Марию Гавриловну положиться на его волю. Не на Божью волю, а на его волю. Ну и ничего из этого толкового не получилось. Так что вот нечаянные случаи – это некая закономерность в развитии, в взаимоотношениях. Или это действительно что-то неожиданное? Вот для Пушкина совершенно очевидно уже на этом этапе, то есть в 30-е годы, совершенно очевидно, что ничего случайного не бывает. Когда он говорит «нечаянный случай», то это, ну, чтобы заинтриговать читателя. А вот для него, в его повествовании, конечно, это будет закономерный исход каких-то отношений, о которых я так подробно сейчас рассказываю. Потому что именно здесь-то и кроется, на мой взгляд, смысловой узел всего этого произведения. Раз в начале осени Кирилл Петрович собирался в отъезжее поле, то есть на охоту. У него была великолепная псарня, более 500 гончих и борзых жили в довольстве и тепле. Каждому приезжему помещику он хвастался, показывал эту псарню и гордился выведенными здесь собаками. И всячески вот в этом отношении принимал похвалу как должную. Он рассказывал по псарне, окруженный гостями, в сопровождении Тимошки, главными псарями, останавливался перед некоторыми конурами, расспрашивал о больных своих собаках и так далее, и так далее. Подзывал к себе знакомых собак, ласково с ними разговаривал. То есть, смотрите, получается так, что общение с собаками у него было более теплое и более любезное, чем с его дворовыми и крестьянами. Но что любопытно, и собаки, и крестьяне – в принципе, равно служили своему барину. Но вот это вот такое особое расположение к собакам, ну, бросалось в глаза, несомненно. Гости почитали обязанностью восхищаться псарней Кирилла Петровича, ну, естественно. Один Дубровский молчал и хмурился. Почему? Он был горячий охотник. Его состояние позволяло ему держать только двух гончих и одну свору борзых. Он не мог удержаться от некоторой зависти при виде сего великолепного заведения. Значит, смотрите, что его толкает. Зависть. Вот зависть – это отражение смиренного состояния человека. Первая характеристика Дубровского. Что порождает зависть? Вот видите, в данном случае хмурился, не восхищался, молчал. В отличие от гостей, которые, ну, вот, расхваливали собак. И обратите внимание фразу, которую он произносит. Опять же таки, мы должны держать в сознании вот это ключевое слово «зависть» при виде сего великолепного заведения. Цитирую. «Что же ты хмуришься, брат?» – спросил его Кирилл Петрович. «Или псарня моя тебе не нравится?» «Нет», – отвечал он сурово. «Псарня чудная, вряд ли людям ваших жичо такое же, как вашим собакам». Даже если дружеские отношения, даже, как вот говорили тогда, в XIX веке, в начале XIX века, я уже не говорю про XVIII век, чин-чина почитай, в принципе, должен был Дубровский понимать, человек же он не глупый, понимать, что, в принципе, он оскорбляет своего товарища. Не только просто богатого человека, но генерал аншефа, не будем забывать. Он всего лишь поручик, если его чин-чина почитать. Но в данном случае и соседа. То есть вот что им руководит? Зависть? Он же первый начинает задираться именно из зависти. Хотя, помните характеристику? Беден и независим. Но, смотрите, он же был тоже страстный охотник, значит, у него тоже есть своя страсть, свое слабое место – охота. И в данном случае он уступает.

0: Хотя Троекуров ценил Дубровского именно за то, что он прекрасный был охотник, знал хорошо поведение собак и животных, и без него охота не была охотой. И, собственно, они-то и готовились к завтрашней охоте. Почему и пошли на псальму проверить, так сказать, вот состояние собак. И один из псарей обиделся, но резонно, потому что Нут оскорбляет и его, и ответил: «Мы на свое житье, – сказал он, – благодаря Бога и барина не жалуемся. А что правда, то правда. Иному и дворянину не худо было поменять усадьбы на любую здешнюю конурку. Ему было бы и сытнее, и теплее». Теперь смотрите, оскорбление уже дворянина. Кого? Уже не назвал Дубровского. Но Дубровский все это принял на себя. Кирилл Петрович громко засмеялся при дерзком замечании своего холопа, а гости вслед за ним захохотали. А теперь смотрите, какая существенная ремарка. Хотя и чувствовали, что шутка псаря могла отнестись и к ним. Но смотрите, все засмеялись, не прореагировали. Ну, потому что вроде бы такой диалог состоялся между Дубровским и, значит, тем человеком, который ухаживал за собаки. Дубровский побледнел и не сказал ни слова. Вот его реакция, потому что он принял все на свой счет. Но он же первый начал, а теперь обиделся. Да, конечно, если бы это дворянин, он бы его мог бы взять на дуэль, так сказать, тогда было бы понятно, что действительно он принял все на свой счет. В отличие от других соседей. Хотя многие, вот Пушкин об этом говорит, могли бы на свой счет все это принять. Но не захотели. А Дубровский принял. Что здесь? Вот это вот чувство зависти сыграло, чувство обиды, что у него не так, как у его товарища. Все время поднесли в лукошке Кириллу Петровичу новорожденных щенят, выбрал себе двух, прочих велел утопить. Между тем Андрей Гаврил скрылся, и никто его даже не заметил. Вот дальнейшее поведение Дубровского свидетельствует именно о том, что в нем сыграла обида, а точнее гордыня, потому что именно гордыня уже дальше руководит поступками Андрея Гавриловича Дубровского. Ну, когда Троекуров вернулся к гостям и сели ужинать, тогда он обратил внимание, что не видел Дубровского. Он послал одного из слуг, чтобы воротили его. Ну, что ему сказали, что Андрей Гаврилович уехал. Слуга поскакал, догнал, но вскоре вернулся. И еще все сидели за столом, когда он вернулся, и доложил своему господину, что, дескать, Андрей Гаврилович не послушался и не хотел воротиться. То есть не послушался приглашения, да, Кирилла Петровича возвратиться, потому что Троекуров отроду не уезжал на охоту без Дубровского, опытного, тонкого ценителя псовых достоинств, безошибочного решителя всевозможных охотничьих споров. То есть, ну, действительно, тут человек незаменимый. Он послал именно за ним, опять же таки, и как за своим товарищем. То есть он эту, так сказать, уже забыл совершенно происшествие на псарне. Кирилл Петрович по обыкновению своему разгоряченный наливками осердился, то есть уже теперь реакция на поведение Андрея Гавриловича, вторично послал того же слугу сказать Андрею Гавриловичу, что если он точечно приедет ночевать в Покровское, то он, Троекуров, с ним навеки рассорится. Вот здесь приказ или предложение? Но вот тут существенная ремарка или оговорка Пушкина, что разгоряченный наливками. Ну, понятно, тут, так сказать, трезво мыслить не будешь, потому что когда-то Троекуров-то помнил характер своего сотоварища по службе, что тот, так сказать, был независим, и вот давить на него абсолютно невозможно. Но наливки делает свое дело, то есть вот нашла коса на камень. Слуга снова поскакал, отправился спать. Кирилл Петрович, но на другой день первый его вопрос был: а что Андрей Гаврилович? Вместо ответа ему подали письмо, и Кирилл Петрович приказал своему писарю читать вслух и услышал следующее: «Государь мой премилостивый, я до тех пор не намерен ехать Покровское, пока не вышлете вы мне псаря Парамошку с повинною». С повинною – это значит «с извинениями». «А будет моя воля наказать его или помиловать?» Ну, это он уже сам решит. «А я терпеть шутки от ваших холопьев не намерен, да и от вас их не стерплю, потому что я не шут, а старинный дворянин. За сим остаюсь покорным, ко услугам Андрей Дубровский». Видите, ну, в общем, письмо такое, можно сказать, дерзкое. Тоже, с одной стороны, понятно, что обиженный дворянин на проявление вот такого неуважения к нему псаря Парамошки. С другой стороны, видите, он тут же к Парамошке привязал и барина, я от вас не потерплю, потому что не шут, а старый дворянин. И, ну, если бы по большому счету, то нужно, в общем, вызывать на дуэль в данном случае. Но дуэля, так сказать, вот нету. Эти провинциальные, это не Евгений Онегин, так сказать, провинциальные здесь помещики уже забыли о таком образе отстаивания чести, ну, а больше вот всякими проявлениями обид они друг другу мстят. «По нынешним понятиям, – замечает Пушкин об этикете, – письмо сие было бы весьма неприличным, и оно рассердило Кирилла Петровича, опять же таки не странным слогом и расположением, но только свою сущностью. Как, – загремел Троекуров, вскочил с постели босой, – высылает к нему моих людей с повинной, он волит миловать и наказывать». То есть вот здесь уже как бы затронуто не то чтобы честь господина, а то, что посягают на его собственность, на его крестьян. Кто это может, значит, проявлять свою волю, миловать или казнить, наказывать, да, его крестьян? Никому он этого не позволит. Да знает ли он, с кем он связывается? Вот я же его. Наплачется у меня, узнает, каково идти на Троекурова. Видите, Троекуров уже воспринимает, так сказать, не то, что это обида на псаря Парамошку, а, собственно, обида, нанесенная ему самому. Ну вот, собственно, с этого-то и начинается вот те самые перипетии и противостояние Кирилла Петровича Троекурова и бедного Андрея Гавриловича Дубровского. Но поскольку все сюжет хорошо знают, поэтому я отпускаю дальнейшего, так сказать, разбор его, ну, сюжетную линию-то я буду еще выдерживать. Здесь еще раз хочу подчеркнуть. Знаете, на что Пушкин обращает внимание? Вот эти два товарища, обоих, конечно, на гордыне непомерная. Но одного своего положения в обществе, которое он снискал, и, может быть, он снискал-то заслуженно, потому что дослужился до генерал-аншефа. Следующее, чтобы вы знали, это канцлер. Но это именное. Это звание в табеле о рангах, это первое. Класс в табеле о рангах. А вот генерал-аншеф – это второй класс в табеле о рангах. То есть выше, до чего можно заслужиться, ну вот, если не говорить о канцлере. По-видимому, так сказать, не напрасно чины, так сказать, он эти получал, потому что там компании были, об этом Пушкин вскользь тоже, так сказать, вот говорит, военные компании, в которых принимали они участие, там и турецкая война, и так далее. Вопрос-то в том, что, ну, повторяю, один, так сказать, от праздности горделив, а второй от бедности горделив. Беден, но независим. Помните, такую характеристику давал ему Пушкин. И вот здесь и гордыня столкнулась с гордыней. Никто не хочет уступать. И вот дальнейшее развитие событий, как мы с вами помним, что как-то Дубровский Андрей Гаврилович объезжал свои небольшие, так сказать, участки земли и поля, и в своей роще услышал стук топора, наехал туда и увидел, что там были три подводы, и как раз вот люди Кирилла Петровича разбойничали в его роще, рубили березы, естественно, на дрова. Он их пленил, приказал высечь, то есть наказать, а лошадей экспроприировал, ну, свою конюшню поставил. Ну, дескать, тут военные действия на его участке, ну, и распорядился соответствующим образом. Ну, и вот что тут делать? То, что случилось, дошло до Кирилла Петровича, он вышел из себя, и в первую минуту гнева хотел было со всеми своими дворовыми учинить нападение на Кистеневку. Вот смотрите, впервые названо имение Дубровского. Ну, мы знаем это название, Кистеневка. Это село, точнее, деревня, которую отец выделил Пушкину в качестве вот такого подарка ему на свадьбу. И, собственно, Болдинская осень, как мы с вами помним, протекала в том числе и в Кистеневке, но в Кистеневке не было барского дома, поэтому Пушкин жил в Болдино. Вот. Ну и, собственно, ну, если так немножко проекцию провести вперед, когда в 1000 1949 году отмечали очередной юбилей Пушкина, то кистеневские жители рассказывали, что вот история, которую описал Пушкин, произошла в деревне рядом с ними. То, что Кистенёвка здесь, дескать, упоминается не случайно. Хотя Кистенёва происходит от, в том числе Пушкин полагал, от слова «кистень». То есть, ну, один такой разбойничий инструмент, который надевается на руку, ну, для драки. Так что, в общем-то, тут Кистенёвка, она такая, можно сказать, поселение разбойничье. Ну, как бы, так сказать, намек во всяком случае, на это присутствует. Ну и вот набег, он же генерал, хотел со своими, да, людьми сделать набег, учинить разорение дотла, осадить самого помещика в его усадьбе. Подвиги такие были не в диковинку, то есть он уже применял такие осады, но мысли его вскоре приняли другое направление. Просто заехал заседатель Шабашкин, ну и, собственно, тогда и родилась идея, чтобы отобрать, юридически отобрать имение у Дубровского. Здесь Пушкин, который, ну, в общем, вынужден был неоднократно заниматься своим имением и изучать документы, в том числе на владение имениями как в Псковской губернии, так и в Нижегородской своего родителя, и потом делать заклады этих имений и так далее, в общем, показывает крючкотворство тех вот самых подьячих, то есть вот чиновников, судебных приставов, которые занимаются такими делами. Ну и, собственно, и ябеда. Ябеда – это как раз вот такой мелкий служащий при суде, который следит за исполнением решения суда, ну и хлопочет по каким-то таким вот судебным делам. Ну и, как мы знаем, в общем, решение суда, поскольку бумаги когда-то на собственность Андрея Гавриловича сгорели в пожаре его имения, собственно, за это и ухватились, доказательств иных не было, а подкупленные чиновники, да, и, в общем-то, соседи, которые не хотели поперек вставать Троекурова, засвидетельствовали о том, что когда-то имение приезжало родителю Троекурова, и там, так сказать, именно он купил, и потом такая неясная передача во владение этого имения. Ну, в общем, короче говоря, суд решил, что имение должно возвратиться к Троекурову. И что еще немаловажное? Когда Дубровского вызывали первый раз на суд, он отмахнулся. И когда ему предложили как-то объясниться и, во всяком случае, попытаться найти доказательства владения его отцом этого села, и он мог бы, в принципе, кого-то из старожилов в качестве свидетелей призвать, Андрей Гаврилович отмахнулся, уверенный в своей правоте, замечает Пушкин. Я бы добавил, самоуверенный в своей правоте. Вот тут еще раз, вот некая такая, да, гордыня, горделивость у этого старика Дубровского, она присуща, дескать, ну, я же наследовал своему отцу, значит, все здесь вот нормально, и никому ничего не собираюсь доказывать. То есть не снизойдет он до какой-то такой возни судебной, чтобы что-то еще доказывать. Гордыня присутствует непременно. И даже когда он едет на суд, он тоже абсолютно уверен в том, что суд разберется и, так сказать, правота будет за ним. Хотя он не предоставил, повторяю, никаких доказательств своего права на это имение. Итак, решением суда было с тем, чтобы отдать Кистенёвку, да, в расположение Троекурова. Должны были здесь и Троекуров, и Дубровский поставить свою подпись под решением суда. То есть согласен он или не согласен. Но это тема уже других наших бесед. Засим я заканчиваю свое повествование. Всего доброго. До свидания.
1: Продолжение цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова слушайте в следующих выпусках «Лектория».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
1: Азбука братьев наших меньших.
2: И сказал Бог: да произведет земля душу живую по роду ее, скотов и гадов, и зверей земных по роду их. И стало так. И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду их. И увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. Книга Бытия.
3: Буква Ж. Жаба Ага.
4: А сегодня на очереди у нас жаба Ага.
5: Кто-кто? Баба Яга?
4: Баба Яга в сказках, а родиной жабы Ага считается Центральная и Южная Америка.
5: Ты серьезно? Такое животное реально существует?
4: Ага.
5: Вот здорово! И что это за жаба такая?
4: Это не просто жаба, а самая ядовитая жаба на нашей планете.
5: Она еще и ядовитая?
4: И огромная! Эта жаба может весить целый килограмм.
5: Ничего себе жабище! Не хотелось бы мне с такой встретиться.
4: А вот люди решили, что эти животные пригодятся и в Азии, и привезли их туда.
5: Что? Это зачем еще? Ядовитое и противное жабище теперь и в Азии живет?
4: Люди думали, что эта прожорливая хищница будет прекрасно бороться с насекомыми, которые вредят сельскому хозяйству. Ведь жаба Ага за свою жизнь уничтожает большое количество вредных насекомых.
5: И что? Получается у нее вредителей уничтожать?
4: В том-то и дело, что нет. Не понравились этой жабе вредители, и стала она питаться другими лягушками и ящерицами. Их добывать полегче, и вкуснее они ей показались. И стали эти жабы заполнять азиатские территории очень быстро.
5: И для чего она нам, страшилище такая? Наверное, Бабу-Ягу все-таки в честь нее назвали.
4: Самой жабе, наверное, кажется, что она непревзойденная красотка. Поэтому, чтобы напугать своего врага, она еще умеет раздуваться.
5: Как это раздуваться?
4: Как футбольный мячик. Вот до таких размеров она может раздуться.
5: Может, тогда ею и в футбол сыграть?
4: Надеюсь, это шутка. Потому что мы, люди, в ответе за все живое на нашей планете. И даже за жабу Агу. Вы согласны, ребята?
6: В программе принимали участие ученики театрального отделения Школы искусств номер 9 имени Улыбки.

0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
1: О Боге, о вере и о храме. Стихи для детей в исполнении учащихся православных гимназий Нижнего Новгорода. Наталья Алдохина. Детская молитва. Исполняет Рада Зорина.
2: Глаза иконы свечи плачут, дрожащий голос в тишине. Пошли нам, Боженька, удачу, любовь и счастье на земле. Пускай дожди проходят мимо, пусть солнце каждый день встает, лучами яркими над миром, в сердцах растапливая лед. Пусть мама нежно улыбнется, а папа рядышком всегда семьей своею остается. Пусть не стучится к нам беда, и пусть спокойным будет небо, цветы в лугах и детский смех. И в доме пахнет свежим хлебом, благослови нас, Боже, всех. Стоит девчушка пред иконкой, ладошки, как два мотылька, слетают с губ ее тихонько простые детские слова.

0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
1: Золотая коллекция. Литературная классика детям.
2: Евгений Пермяк. Рассказы. Мать-мачеха. Снесла непутевая кукушка три яйца. Одно в Иволгино гнездо, другое в Жолнино, третье в Щеглиное. Снесла беззаботная мать и улетела в веселые леса куковать. Годы предсказывать, людям голову морочить, свою душеньку тешить. Летала она так, куковала, да и о детях вспомнила, что в чужих гнездах росли. «Пора мне их под свое крыло взять», — сказала кукушка. «То-то обрадуются милые детушки родимой матушке». Прилетела кукушка к Иволгиному гнезду, а ее кукушонок и не взглянул на мать. Иволгу матерью называют, из ее клюва кормится, на ее голос откликается. «Вон ты каков неблагодарный! Из моего яйца проклюнулся, а меня и узнать не захотел», — сказала в сердцах кукушка и полетела в Жолнино гнездо. Увидела там кукушонка и к нему бросилась. «Здравствуй, сыночек мой ненаглядный! Узнал ли ты свою мать?» Испугался кукушонок невиданной им птицы, на весь лес пищит, желну кричит. «Матушка, лети сюда скорее! Чужая тетка хочет меня из родного гнезда унести!» Прилетела желна и прогнала прочь кукушку. Полетела тогда кукушка к Щеглиному гнезду. Глядит, ее кукушонок щеглиху перерос. Она еле-еле кормить его поспевает. «Ну, — говорит себе кукушка, — это-то уж точно отдаст мне моего обжору. Бери, — говорит щеглиха своего подкидыша, — я из сил выбилась, уж очень он много ест». Как услыхал это кукушонок, задрожал, замахал крылышками и жалобно-жалобно стал просить щеглиху: «Дорогая моя, любимая мамонька, я лучше с голоду умру, только из-под твоего материнского крыла под чужое не пойду». Разжалобилась щеглиха, тоже всплакнула: «Да никому я тебя, мой сыночек, не отдам. Лучше часок-другой не досплю, а тебя выкормлю». Кинулась тут кукушка к судье. Судом деток отсуживать. А судьей в этом лесу дятел был. Мигом дела разбирал. И кукушкино дело скорехонько рассудил. По совести, по народной мудрости решение вынес. Не та мать, которая деток народила, а та, что их вскормила, вспоила, да на ноги поставила. Первая рыбка. Юра жил в большой и дружной семье. Все в этой семье работали. Только один Юра не работал. Ему всего 5 лет было. Один раз поехала Юрина семья ловить рыбу и уху варить. Много рыбы поймали и всю бабушке отдали. Юра тоже одну рыбку поймал, ерша, и тоже бабушке отдал для ухи. Сварила бабушка уху. Вся семья на берегу вокруг котелка уселась и давай уху нахваливать. Оттого наша уха вкусная, что Юра большущего ерша поймал. Потому наша уха жирна да навариста, что ершище жирнее сама. А Юра, хоть и маленький был, а понимал, что взрослые шутят. Велик ли навар от крохотного ершишки? Но он все равно радовался. Радовался потому, что в большой семейной ухе была и его маленькая рыбка. Пичугин мост. По пути в школу ребята любили разговаривать о подвигах. Хорошо бы, говорил один, на пожаре ребенка спасти. Даже самую большую щуку поймать, и то хорошо, мечтает второй. Сразу про тебя узнают. Лучше всего на Луну полететь, говорит третий мальчик. Тогда уж во всех странах будут знать. А Сёма Пичугин ни о чем таком не думал. Он рос мальчиком тихим и молчаливым. Как и все ребята, Сёма любил ходить в школу короткой дорогой через речку Быстрянку. Эта маленькая речка текла в крутых бережках, и перескакивать через нее было очень трудно. В прошлом году один школьник не доскочил до того берега и сорвался. В больнице даже лежал. А этой зимой две девочки переходили речку по первому льду и оступились. Повымокли, и тоже крику всякого было много. Ребятам запретили ходить короткой дорогой. А как длинной пойдешь, когда короткая есть? Вот и задумал Сёма Пичугин старую ветлу с этого берега на тот уронить. Топор у него был хороший, дедушкой точеный, и стал он рубить им ветлу. Нелегким оказалось это дело. Уж очень была толста ветла. Вдвоем не обхватишь. Только на второй день рухнуло дерево. Рухнуло и легло через речку. Теперь нужно было обрубить у ветлы ветви. Они путались под ногами и мешали ходить. Но когда обрубил их Сёма, ходить стало еще труднее. Держаться не за что. Того гляди, упадешь, особенно если снег. Решил Сёма приладить перильца из жердей. Дед помог. Хороший мастишка получился. Теперь не только ребята, но и все другие жители стали ходить из села в село короткой дорогой. Чуть кто в обход пойдет, ему обязательно скажут: «Да куда ты идешь за 7 верст киселя хлебать? Иди прямиком через Пичугин мост». Так и стали его называть Семиной фамилией Пичугин мост. Когда же ветла прогнила и ходить по ней стало опасно, колхоз настоящий мосток перекинул из хороших бревен, а название мосту осталось прежнее – Пичугин. Вскоре и этот мост заменили. Стали спрямлять шоссейную дорогу. Прошла дорога через речку Быстрянку по той самой короткой тропинке, по которой ребята бегали в школу. Большой мост возвели с чугунными перилами. Такому можно было дать громкое название. Бетонный, скажем, или какой-нибудь еще. А его все по-старому называют Пичугин мост. И никому даже в голову не приходит, что этот мост можно назвать как-то по-другому. Вот оно как в жизни случается.

0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
1: Иногда в некоторых... На самом деле это...
2: Три в одном.
3: Три в одном или три ответа на один вопрос.
4: Да.
5: Счастливая семья. Что это такое?
6: Для меня счастливая семья, когда мы собираемся вместе и рассказываем, что у нас случилось, и рассказываем, что было сегодня, или что-то интересное. То есть мы с друг другом разговариваем и интересуемся, у кого что случилось или произошло. Мне кажется, это очень важно, чтобы была счастливая семья.
7: Для меня счастливая семья, когда никто не болеет. Но если даже кто-то заболел, я приношу маме или чай, или что-нибудь покушать. Если мама попросит градусник, я ей принесу градусник. Водички приношу попить, вот. Но если вдруг я заболею, тогда за мной взрослые ухаживают. Приносят мне попить, покушать, дают мне таблетки всякие, лекарства, чтобы я поскорее выздоровела. Поэтому для меня счастливая семья, когда друг дружке заботятся.
8: Для меня счастливая семья, когда она часто ходит в храм, молится, крестится. И друг друга любят. Вот у нас в семье, когда друг друга все любят, это сходить в храм, если мама хочет. Если папа хочет прогуляться по парку, то мы туда съездим. А мой братик Леша, например, хочет купить себе машинку, и мы ему купим. И это счастливая семья.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: В Нижегородской области принимаются заявки на участие в новом творческом конкурсе для писателей, журналистов и блогеров «Серафимовский дар». Конкурс для православных авторов проводится по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского. Основной его целью является выявление и поощрение авторов, чья деятельность способствует сохранению и передаче традиционных духовно-нравственных ценностей православия, укреплению гражданского единства и российской идентичности, сохранению исторической памяти о новомучениках и выдающихся деятелях Отечества. Предусмотрены 4 номинации – «Единство и память», «Семейный очаг», «Слово веры» и «Русский щит». Во всех номинациях к рассмотрению принимаются материалы, созданные в разных творческих формах – проза, поэзия, публицистика, фото, радио и телерепортажи, видеоблоги, публикации в социальных сетях. Заявки принимаются по 1 октября 2026 года. Подробная информация на сайте конкурсы.серафим.рф.
3: Слушайте «Радио Образ» в Выксе на 95.8 FM.
4: Вопрос священнику.
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня в студии Иерей Илья Третьяков. Батюшка, здравствуйте, благословите.
6: Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Господь да благословит всех нас.
5: Спасибо, батюшка. Сегодня у нас вопрос. В нашем храме принято стоять на коленях во время литургии в воскресный день. Мне много лет назад монах в монастыре тихо сделал замечание, объяснив, что в воскресный день земные поклоны не благословляются. Стою в храме одна, испытываю много смущающих чувств. Как быть?
6: Очень хороший и злободневный вопрос. Сразу же, что приходит на память, так это пословица про уставы в монастырях, что в чужой монастырь со своим уставом не ходит. Попробуем эту ситуацию так кратенько рассмотреть с точки зрения устава церковного и традиций местных. Действительно, согласно типикона, в воскресные дни и в период попраздноств, и в период светлых дней, и в святки в церкви не совершаются земные поклоны. Поэтому нашей радиослушательнице монах в монастыре, когда делал замечание, совершенно четко и правильно процитировал церковный устав. Однако, помимо общецерковного устава, есть разные традиции, которые меняются и от местности, и от прихода к приходу тоже. Нельзя сказать, что у нас есть какой-то монолитный, общепринятый, такой аксиологический вид благочестия. Поэтому в одних приходах могут быть свои традиции видимого благочестия, другие же приходы могут более скрупулезно общецерковные уставные совершать моменты традиции. И мне кажется, что вот конкретно в этой ситуации нужно стараться вслушиваться и почувствовать те традиции, которые существуют на вашем приходе. И даже если они где-то не вполне вписываются в общецерковный устав, лучше соблюдать традиции прихода. Поэтому если в том приходе, где вы молитесь, принято стоять на коленях во время литургии в воскресный день, мне кажется, не нужно вызывать огонь на себя и тоже соблюсти эту местную традицию.
5: То есть, отец Илья, это как раз связано со второй частью вопроса, где человек испытывает много смущающих чувств от того, что движется против течения в этом
6: безусловно,
5: месте.
6: Безусловно, безусловно. Здесь мы пытаемся ответить. Не стоит смущаться, потому что устав нас не спасает. Спасает нас Господь Иисус Христос. А устав, даже и типикон, он достаточно подвижен. Поэтому эту подвижность можно в качестве местных традиций также исполнять, не противопоставляя себя этим традициям. Поэтому, чтобы не смущаться, мне кажется, можно подойти к настоятелю и спросить: батюшка, вот как мне лучше поступать вот конкретно в этом приходе и благословение этого конкретного священника исполнять.
5: То есть, когда возникают какие-то вопросы, самый первый наш путь прихожанина – это к своему священнику за благословением.
6: Да.
5: Спасибо, отец Илья, вы нам все объяснили.
6: Помощи Божией.
5: Сегодня на вопрос отвечал иерей Илья Третьяков.

быть непослушание. Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость. Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое. Господи, сподоби меня любить Тебя от всей души моей и помышления, и творите во всем волю Твою. Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, веси, яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и претечи и крестителя Твоего, Богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя смерти грешного, но яко же обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, изми меня от уст пагубного змея, зияющего пожреть меня и свести во от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства и утешения подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое, на Тя бо, Господи, уповах, спаси меня. К Тебе, причисти Божией Матери, а с окаянной припадая молюся, веси, Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща. Неужели Господь поразит меня? И по часе паки таюзе творю, ведущийся я владычица моей госпожи Богородицы, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, веси бо владычица моей Богородицы, яко отнюдь имя в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпожи пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущая пречистая воли моей совершать, если неугодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да меня спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего, ему же подобает всякое слава.

Благаго Царя Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милый Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, Единочистая и Благословенная. Ангеле Христов, Хранителю мой святый и Покровителю души и тела моего, всями прости, лико согреших во днешний день, и от всякого лукавства и противниками врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневую Бога моего, но моли за меня грешного и недостойного раба Твоего, я, когда достойный мне покажешь и благости, и милости, и всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранные воеводи победительные, яко избавившись от злых, благодарственные и восписуем те раби Твои, Богородицы, но яко имущу державу непобедимую, от всяких нас бед свободи да зовем Ти. Радуйся, невеста неневестная, преславная и преснодева Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тебя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления, на Тебя упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троице Святая, слава Тебе! Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем, всеми гроб предлежит, всеми смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесная силы, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есмь человеколюбия Твоего, но достойный есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу,

Спаси мя, аще бо праведника спасеши ничтоже вели, и аще чистого помилуеши ничтоже дильно. Достойни бо суть милости Твоя, но нам не грешним удиви милость Твою, о семья ведь человека любви Твоей, да не одолеет моя злоба, войне из глагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Заступник души моей буди, Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блажи, яко человека любец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейших, немолчно воспоим сердцем и усты Богородицу сию исповедующе, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, вот шедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест вочестный на прогнание всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же в уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человека любец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человека любче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойно молитесь о них, помилуй повелице Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресечает свет лица Твоего, помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави от всякого обстояния, помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам, яже ко спасению прошений и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных и недостойных раб Твоих, и просвети нашим светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповеди Твоих, молитвами Пречистая Владычица нашей Богородицы и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословенный си, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святи Троице и Деву.

Ревностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, имя Его лукаетеся. Точи, Господи, Боже мой, помози мне, со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости мне, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобой, яко благ и человеколюбец». Достойно есть яко воистину блажить Тебя, Богородицу пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богослову родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой,

0: Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие ополчившиеся на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве Русской Церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть Церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в отнеси я убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якогда единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
1: Радио О.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после великого освящения Успенского собора Саровской пустыни и божественной литургии в новоосвященном храме 31 июля 2019 года.
2: Были сказаны эти слова: стоило ли разрушать для того, чтобы потом созидать? Вот что означает этот государственный исторический катаклизм? Что означают разрушенные храмы и потом в большем еще великолепии восстановленные? Ведь в этом открывается подлинный смысл божественного промысла. Господь не насилует человеческую волю, ведь Он мог не допустить ни взрыва этого храма, ни храма Христа Спасителя, ни уничтожения многих храмов на земле. Своей божественной силой Он мог приостановить все мгновенно, как Слово Божие говорит: «Из камней сих соделать детей Авраама, и могли бы послушными овцами все эти гонители выстроиться в очередь, чтобы приложиться к святыне и войти в храм». Но это бы означало, что сила Божья преодолевает их злую волю, а Господу это не угодно. Господь создал нас свободными и ждет от нас свободной веры, свободной любви, без всякого принуждения. И когда народ наш во множестве оступился и стали взрывать храмы, Господь своей волей не остановил эти деяния. Но это не значит, что Господь навсегда, как бы своим неучастием в тех исторических злодеяниях, запечатлел саму возможность этим злодеяниям существовать до скончания века. Да совсем не так. Но Господь ждал, когда народ наш снова обратится к Нему, когда снова люди захотят иметь храмы. И вот такое время наступило. Народ наш, пройдя через тяжелейшие испытания 20 века, в конце того 20 века, начал малу-помалу обращаться к Господу. И последующие 20 лет были периодом реального возрождения в церковной жизни. И не только с точки зрения строительства храмов и открытия монастырей, с точки зрения изменения сознания людей наших. Храмы никогда не строятся по приказу сверху. Храмы никогда не строятся просто так, потому что кому-то что-то захотелось. Конечно, бывают инициаторы строительства, в том числе и во власти сущие. Но храм поднимается тогда, когда это воскрешение храма или его создание вновь поддерживается молитвой, духовной силой благочестивого народа. Мой отец родом совсем поблизости от этих мест. И в детстве, а родился он в 1907 году, так вот в детстве еще мальчиком с благочестивыми родителями пешком он паломничал из нынешнего Ичалковского района, который сейчас находится на территории Мордовии. Вот пешком они шли сюда несколько дней, в Саров, для того, чтобы помолиться. И отец рассказывал мне о том душевном, духовном состоянии, которое переживали сотни паломников, простых людей, которые иногда босыми шли по дороге, преодолевая вот эти многие-многие километры, чтобы войти под сень, в том числе и этого святого храма, и помолиться святому преподобному Серафиму Саровскому. Ну вот, а сегодня все то, о чем даже мечтать не могли, осуществляется. По милости Божией, в ответ на вашу веру, мои дорогие, не было бы возрождения веры, не было бы этих замечательных строек. Потому что храмы никому бы не были нужны. Храмы строятся, открываются именно потому, что они нужны народу.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Ищи уши, да услышит.
1: Русские иконы. В студии кандидат богословия Алексей Дьяконов.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы продолжаем цикл программ, посвященных русской иконе, и сегодня мы завершаем разговор об иконографии просветителя Руси, великого русского святого, святого благоверного князя Владимира. В русском искусстве уже нового времени образ святого благоверного и равноапостольного князя Владимира занимает одно из центральных мест. Уже в Петровское время, то есть в XVIII веке, образ князя Владимира стал достоянием не только церковного, но и светского искусства. Включался в серию портретов русских государей, появившихся в 10-20-х годах XVIII века. Изображения святого князя Владимира стали почти обязательной частью росписи крупнейших соборов России в XIX и начале XX веков. Они часто повторялись в пределах одного храма. Иконы и росписи создавались ведущими мастерами академического направления русской живописи. В силу сложившейся в новое время традиции, образ князя Владимира или сцены его деяний обычно были сопоставлены с изображениями святого благоверного князя Александра Невского или княгини Ольги, и реже, чем в Средневековье, связаны с образами сыновей князя, святых благоверных князей Бориса и Глеба. Наряду с живописными произведениями довольно широкое распространение получили и скульптурные изображения святого князя Владимира. Среди произведений второй половины XIX века наиболее выдающимся памятником для прославления и для изображений святого князя Владимира стал Владимирский собор в Киеве, построенный и приуроченный к 900-летнему юбилею крещения Руси. Этот собор был построен в 1896 году, и его убранство, его настенная живопись оказали огромное влияние на развитие поздней иконографии святого благоверного равноапостольного князя Владимира. Основные изображения святого князя для этого собора были выполнены одним из величайших художников того периода – Васнецовым. Князь Владимир представлен им в императорских одеждах византийского типа, воспроизведенных художником с большой точностью. На иконе главного иконостаса он показан старцем с длинной седой бородой, а в росписях крещальни – как средовек, то есть человек среднего возраста с округлой бородой. Для академической и иконописи этого периода, в том числе в связи с распространением имени святого князя среди населения империи, характерны многочисленные отдельные изображения этого князя по пояс или в рост, на храмовых и домашних иконах, литографических листах, а иногда и на пасхальных яйцах, которые были очень популярны в то время среди простого русского населения. Среди них преобладают две основных иконографических версии. Во-первых, он изображался в одеждах русского образца, в шапке, напоминающей древние княжеские головные уборы, или в шапку мономаха, и в византийских императорских одеждах, как второй вариант его изображения. В число атрибутов святого князя Владимира в это время по-прежнему входили крест, а иногда свиток с текстом молитвы и лежащий рядом военный доспех. В некоторых произведениях с помощью поз и жестов, характерных для академической живописи, возведенные в горе очи, приложенная к груди рука, особо подчеркивалась молитва равноапостольного князя за свой народ. Рекомендовалось изображать Владимира Святославича, как его называли до канонизации, как он назывался при жизни, в русском типе, с большой бородой, короткими кудрявыми волосами, кафтане, свите, венце, схожем с шапкой, со свитком с текстом молитвы за новопросвещенный русский народ. Для современной русской иконописи характерно возвращение к средневековой иконографии святого благоверного равноапостольного князя Владимира с такими атрибутами, как горочатый венец или княжеская шапка, шуба или плащ. Образ князя Владимира включен в новые иконографические изводы, то есть списки образов, использующихся в иконографии, созданные русскими иконописцами XX века, например, икона «Все святые в земле российской просиявшие» или икона «Крещение Руси», где Владимир Святославич вместе с княгиней Ольгой представлен по сторонам апостола Андрея, воздвигающего крест на горах Киевских. Они же изображены святые киевского периода и крещение народа в 988 году. До свидания, дорогие друзья.
1: «Русские иконы».

0: Евангелие день за днем.
1: Здравствуйте! Это очередной выпуск программы «Евангелие день за днем». События священной истории, помогающие лучше понять современность. То, без чего невозможно представить христианство. И еще труднее его понять. Сегодня в храмах прозвучало 80-е зачало Евангелия от Матфея, 20 глава с 1 по 16 стих. Эти евангельские строки – тема нашего выпуска. Вот как они звучат на современном русском языке. «Сказал Господь притчу сию. Царство небесное подобно хозяину дома, который вышел поутру нанять работников виноградник свой, и, договорившись с работниками по динарию на день, послал их в виноградник свой. Выйдя около третьего часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно, и им сказал: «Идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, дам вам». Они пошли. Опять, выйдя около шестого и девятого часа, сделал то же. Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им: «Что вы стоите здесь целый день праздно?» Они говорят ему: «Никто нас не нанял». Он говорит им: «Идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите». Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: «Позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых». И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили они по динарию. И, получив, стали роптать на хозяина дома и говорили: «Эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной». Он же в ответ сказал одному из них: «Друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Так будут последние первыми, и первые последними. Ибо много званных, а мало избранных». Однажды апостол Петр спросил учителя: «Мы оставили все и пошли за тобой. Что нам будет в Царстве Божием?» Казалось бы, обычный вопрос, но в нем все-таки кроется нечто, что нужно было исправить, некий кусочек тьмы. Как ответ Петру Спаситель рассказывает притчу о работниках, получивших равную плату за разновременный труд. Рано утром хозяин одного из виноградников нанимает работников. Обычно рабочий день длился около 12 часов. Он начинался с восходом солнца и заканчивался на закате. Хозяин оговаривает плату по одному динарию на человека в день, и работники соглашаются. Через 3 часа он нанимает еще людей. То же происходит в 6, 9 и 11 часу дня. Объясняя эти строки, комментаторы Священного Писания говорят, что каждого из нас Бог призывает в свое время, кого-то раньше, кого-то позже, когда человек будет готов пойти за Христом. Наступает вечер, солнце скрывается за горизонтом, и работники приходят получить вознаграждение за свой труд. Хозяин виноградника приказывает управителю заплатить всем по динарию, независимо от времени занятости. Но работники, нанятые утром, предполагали, что им будет заплачено больше, чем всем остальным. Ропот негодования срывается с их уст, когда они видят, что ошиблись в своих расчетах. «Но разве не за динарий нанял я тебя работать?» — справедливо вопрошает хозяин виноградника. Каждый из нас, работая в винограднике своей жизни, в той или иной мере исполняет волю Божию. Мы принимаем или ропщем на скорбные обстоятельства жизни, порожденные независящими от нас обстоятельствами. Гораздо выгоднее человеку набраться терпения и довериться Богу. Он сам решит, как лучше привести нас в свое царство. Это вовсе не означает, что человек должен сидеть сложа руки. Христос призывает всех нас потрудиться над собой, убрать из жизни весь ненужный и вредный хлам страстей и страстишек. Насколько эффективен и продолжителен по времени будет этот труд, зависит от каждого из нас. Возможно, что работавшие в винограднике всего один час сделали столько же, сколько другие сделали за 12 часов. А может быть, хозяин по своей доброте назначил всем одинаковую плату. Для нас важно другое. Понимание того, что с Богом невозможно о чем-либо договориться или торговаться. Нужно менять себя, чтобы в той или иной степени приблизиться к Вседержителю по качествам своей души и наследовать в будущем вечную жизнь в Царстве Божием. До свидания. Храни вас Бог.
0: Евангелие день за днем.
2: Песнопение всеночного бдения.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милостив будем мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истинной, иже везде сей и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мне даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотворив все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во сяне живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенце Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне крамоле змеине, и желание сатанину не остави меня, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моим, просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесия Твоего, тело мое Твоей страстью и бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся елико те согреших днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клягся, или похулих я в помышлении моим, или кого угорих, или о клеветах, кого гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение по мысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мысли, или добротою чуждую видев и тою уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не ради их, или иначе то садей их лукавые не помню, табы вся и большая сих садей их, помилуй меня творчим и владыка унылого и недостойного раба Твоего, и остави меня и отпусти, и прости меня, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почию блудный, грешный и окаянный ас, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь.
Что тебе принесу или что тебе воздам, великодаровитый бессмертный царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мене на твои угождения, и ничтоже благосотворша, привелися наконец мимошедшего дне сего, обращение и спасение души моей строя, милости к нему грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешни, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывай и сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную твоей властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня.

Тани, и не смущен помыслы раба твоего соблюди, и всю сатанину деятель от жени от меня, и просвети ми разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшую славе сен твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнанно быть, сотвори твоими ангелы. Да благословлю имя твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших в одни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спростими, мирен сон и безмятежен даруми, ангела твоего хранителя посли, покрывающий и соблюдающими от всякого зла, яко ты еси хранитель душам и телесем нашим, и тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения. Господи, просвети мое сердце, и же помрачи лукавое похотение. Господи, осяко человек согреших, Ты же, яко Бог, щедро помилуй меня, видя мощь души моей. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими мя. Господи, не остави меня. Господи, не веди меня в напасть. Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любите Тя от всея души моей и помышления, и творите во всем волю Твою. Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, весь яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и претечи и крестителя Твоего, Богоглаголи уже апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского. Ей, Господи мой и творче, не хотя смерти грешного, но якоже обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, изми меня от уст пагубного змея, зияющего пожреть меня и свести его от жива. Ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства и утешения подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое, на Тя Бо, Господи, уповах, спаси меня. К Тебе, пречисти Божьей Матери, о сокаянной припаде молюся,
весе царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю сына твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща. Неужели Господь поразит меня? И по часе паки таюсь и творю, ведущийся я владычица моей госпожи Богородицы, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси мне, весь ибо владычица моей Богородицы, яко от

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Вы слушаете повтор программы «Знак вопроса».
3: Знак. Знак. Вопроса. Вопроса.
4: Знак вопроса.
5: Добрый день. В эфире программа «Знак вопроса», ведущий программы протоиерей Владимир Гофман. Вот такой вопрос был у нас. «Почти на каждой исповеди каюсь в грехе маловерия. Как представлю себя на смертном одре, вся моя вера, закаленная молитвами и постами, вдруг рассеивается. В полный рост встает вопрос, а вдруг за чертой ничего нет, только пустота и небытие? Как укрепить свою веру?» Ну вот хороший вопрос и вовсе непростой, потому что вера не только заключается в том, что будет после земной жизни, да, вот как в этом вопросе несколько ограниченно звучит, да, вера, ну, во-первых, по словам апостола Иакова, вера без дел мертва есть, то есть по-разному она проявляется и в этой жизни, и в жизни грядущей и так далее. Но всякий человек рано или поздно, он, конечно, осознает, что его вера слаба, да? Особенно когда встречаются какие-то испытания, трудности, понятно, что нам не хватает этого. Об этом и в Священном Писании говорится. Давайте вот вспомним. Один из народа сказал в ответ, я цитирую, один из народа сказал в ответ, «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым, где не схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену и скрежещет зубами своими и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не смогли». Отвечая ему, Иисус сказал, «О, род неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне, и привели его к нему». Как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его, и он упал на землю и валялся, испуская пену. И спросил Иисус отца его, «Как давно это делалось с ним?» Он сказал, «С детства». И многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. «Но если что можешь, сжалься над нами и помоги нам». Иисус сказал ему, «Если сколько-нибудь можешь веровать, все

0: возможно верующему. И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: «Веруй, Господи, помоги моему неверию». Это я цитировал Евангелие от Марка, 9 глава. Вот как видим, да, вот отец бесноватый, вот он же пришел к Иисусу, чтобы исцелился, да, отрок. И в то же, уже он веру имеет, да, если он обратился, он уже имеет веру. И в то же время осознает, что вот такую веру, которой Христос говорит, о которой будет позже сказано, что и горы она сможет двинуть, если человек вот такую веру имеет. Но добавляет апостол Павел, да, если вы имеете такую веру, что она может и горы двигать, а любви не имеете, то все впустую. Вот что главное, да. И вот отец этого отрока говорит о том, что «Веруй, Господи, помоги моему неверию». Об этом часто задают вопрос, как это так, что я верю, а какому же неверию? А вот это вот, вот эта речь о маловерии идет, что мы быстро ее теряем. Вот это испытание, вот он пока еще отец, да, и учеников просил исцелить. Все-таки он надеется и веру какую-то имеет. Но понимать, что, ну, нужна более сильная вера, чтобы вот такое с детства с этим отроком происходят такие вещи. Ну вот, и он просит Христа, чтобы тот ему помог обрести крепкую веру, да. Он попросил, чтобы исцелился отрок. А когда он сказал, что если веру имеешь, все возможно, тогда помоги, чтобы у меня была вот такая полная крепкая вера. И говорит со слезами, что веруй, помоги моему неверию. И он, конечно, обязательно поможет. Ведь и в приведенном тексте вот есть эти слова, что если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. Это и для нас. И для нас тоже. Сможем мы обрести вот такую вот безусловную веру, и тогда все возможно верующему. Ну и да, и вот есть знаменитые так называемые пари Паскаля. Как будто специально вот для автора вопроса. Ну, вот часть его приведу. Если человек верует и после смерти обретает новую жизнь, он много приобрел. Если он верует, а там ничего нет, он ничего не потерял. Да? Так ведь так, конечно. Что ж тогда страшиться? Да, вот когда, значит, человек, вот как пишет автор вопроса, заболевает, да, и сразу теряется вера, что там вдруг там ничего нет. Но если там ничего нет, мы ничего не потеряли. А если там есть, а мы не верили, то мы не нашли многого, да. Но это уже будет другой случай. Потому как раз это вторая часть этого пари, а неверующим, который теряет больше, чем приобретает. Ну, кому интересно, найдут, я думаю, что вот это пари Паскаля и поможет нам как-то в укреплении веры. Ну и вообще, ведь вера укрепляется, опять же, и делами. Если мы просто ждем, что ни с того, ни с сего, только от посещения храма нужно посещать обязательно, нужно исповедоваться, нужно причащаться, безусловно, нужно, да, и дома молиться нужно. Но ведь не только этим вера укрепляется. А вот дела, вот в то, что не признают протестанты, они говорят, что это, да, вот такое вот меркантильное отношение к вере, что если какие-то дела делаешь, то обязательно ждешь какого-то зачета. Это не так. И верующий человек, если он имеет глубокую веру, не только ее носит в сердце, он еще и делится ей с окружающими людьми. Ну вот, вот такой еще у нас вопрос. По известной легенде, Одиссей, ну, не легенда, это такая, это известное гомеровское произведение «Одиссея», «Илиада» и «Одиссея». Да, так вот, Одиссей заткнул уши воском, чтобы не слышать сладких песен сирен и не погибнуть. Церковь нас призывает хранить свои уши, уста и зрение от слышания и видения развратных мелодий, действий, бесед. Как этот совет воплотить в своей жизни? Ведь сегодня мы встречаем соблазн на каждом шагу. Интернет, телевидение навязывает нам вот такой развратный контент. Не в лес же убегать? И что в таком случае советовать детям. Но сразу вспомним мы Одиссею, что там было с главным героем, когда они подплывали к тому месту, где вот эти сирены так сладко поют, что корабельщики теряли там управление судном, разбивались о скалы, ну и погибали. Но у Гомера не так немного, не так, как в вопросе звучит. Да, своим товарищем как раз Одиссей велел уши залить воском, вот, а сам очень хотел услышать это пение. И, чтобы не поддаться искушению, приказал привязать себя к мачте. Так вот они так и гребли, они не слышали, что происходит, поэтому могли вырулить туда, куда нужно, да, а он-то, мы читаем это, да, кто-то и смотрел фильм замечательный, есть трехсерийный, если не ошибаюсь, «Одиссей», вот, и он-то метался и просил, и умолял, и приказывал, чтобы его освободили от этих уз, чтобы тогда бы, ну, случилась беда. А они не слышали, что он просит, да, вот. Таким образом он искушение перенес, но перенес не только по воле, но еще и вот так физически прикованным. Но все мы знаем, что детей от такого опасного вот контента действительно нужно оберегать. А вот как это сделать, тут, я думаю, что не может быть какого-то универсального рецепта для всех. И дети разные, и родители разные, да, и некоторые также висят там, и родители вместе с детьми, да. Но потому что соблазны в мире были и будут всегда. Об этом и Христос говорил, что горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазнам. То есть он не отрицает это. Они будут приходить, и они приходят. Но горе тому человеку, продолжает Спаситель, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя. Лучше войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть ввержену в огонь вечный. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви и брось от себя. Лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиену огненную. Матфей, Евангелие от Матфея, 18 глава. Вот так строго, да, говорит, понятно, что это образно, но настолько серьезно это для этот момент для спасения души человека. Ну, можно тут вспомнить, что не просто отсекая какой-то свой руку или ногу там, или глаз, удаляя, этим можно спастись, но имеется в виду, что закрывай себя, защищай себя от этих соблазнов. А если понимать буквально, вспоминается рассказ Толстого, Льва Толстого, отец Сергий. Я думаю, что многие его читали, знают, как вот спасался там, подвижник такой был, да, и светское общество недалеко от места его вот этого вот подвига, они там, значит, как-то развлекались. И одна женщина говорит, что да, я его соблазню. И пошла к нему. Да, тоже фильм был, старый фильм, по-моему, даже не Бондарчук ли его играл, отца Сергия. Вот. И пришла и действительно соблазняла его. Что же он сделал? Он пошел и отрубил себе мизинец. В прямом смысле. Положил на там бревно и топором отрубил. И, казалось бы, да, ну, она убежала, он там действительно в этот момент спасся. Но этим ведь все не кончилось. Толстой говорит, что а потом-то он ушел и оставил свое спасение. Так что не только вот таким вот отсечением физическим, да, можно себя уберечь или не уберечь от каких-либо соблазнов, но еще и духовная часть, которая должна быть очень сильна, и ее нужно всячески укреплять. Вот. Но, во всяком случае, вот эту строгость по отношению к соблазнам мира мы должны помнить и знать, как об этом говорил Христос, и что Он нам советовал, настолько серьезно нужно защищать свою душу. Вот. Ведь даже если слова Христа как образы воспринимать, все равно становится ясно, что человеку надо приложить все силы, чтобы вот эти соблазны не взяли над ним верх. А берут ведь, да? И не случайно Спаситель говорит эти слова, когда к нему привели детей. И именно их-то нужно защищать от соблазнов и прежде всего. Но научить, ведь, ну, они же разумные дети наши, будем надеяться, да? И научить бороться с этими соблазнами, объяснить, почему то или иное завернутое в красивую бумажку вредно для души, да, стать самому примером для ребенка в борьбе с грехом. А как это сделать, тут уж каждый родитель должен найти вот к этой заветной дверце свой ключик. А Господь поможет, если его искренне об этом просить. Но, к сожалению, сами часто заблуждаемся и хотим, чтобы вдруг вот наше чадо в мире было преуспевающим и в то же время христианином истинным. А как тут возможно это? Как-то, да, не защищаем его от этих соблазнов. То сидит он весь день в телефоне. А если отобрать, так тут ведь целая же будет трагедия, да. Поэтому очень диаметральные такие вот плоскости, да, быть участником этих соблазнов и в то же время последователем Христа. Возможно это? Ну, я думаю, что и Христос не обещал нам благо мира, да? Понятно, Одиссею хотелось узнать, что же там поют и как поют эти сирены, но он был твердым воином. Но так ведь и он бы не выдержал искушения, если бы не был привязан. А его просьбу отвязать товарищи не слышали. У них были уши закрыты воском. А, вот. Куда уж нам экспериментировать, что мы вот так легко можем освободиться от них? Да нет. Где-то и заливать уши воском, образно говоря. И детям помогать в этом тоже. Да. Напомню я наши телефоны. Для звонков звоните 246-73-88. Для письменных вопросов в WhatsApp и в Телеграме плюс 7-902-302-84-44. Да, вот нам еще один как раз прислали вопрос. Можно ли давать деньги в долг, если уверен, что деньги пропьют? Да, этот вопрос. И... Ага, другой, это другой вопрос. Так, так, скажите, пожалуйста, грешно ли искать лучшей, хорошей жизни? Есть выражение в Священном Писании, называется «взыскующие града». Да, вот поэтому мы, смотря что понимать под лучшей жизни, так ведь? Если мы говорим, что мы христианское совершенствование какое-то, да, достижение определенного уровня, чтобы быть, как в крещении всем нам когда-то говорилось, и мы были названы воинами Христа Бога нашего. Если мы остаемся воинами Христа Бога нашего и видим свою жизнь как-то во Христе, чтобы быть с ними, то вот подставляем плечо и этот крест несем, а он не всегда легкий. А лучшей жизни? Так вот вопрос-то лучшей жизни. А в чем тогда лучше? В этом кто-то находит и счастье, что он христианин. И вот это, наверное, будет правильно. А если подразумевать под лучшей жизнью благосостояние, то я думаю, что человек, который читает Евангелие, знает, что говорил Христос: «Вас будут гнать и поносить за имя мое». А какой? Ну, это лучшая жизнь для христианина, наверное, да. Да, если человек подразумевает какую-то другую лучшую жизнь, то едва ли это совместимо с понятиями заповеди блаженства. Да, у нас звонок есть. Слушаю вас, говорите.
1: Добрый день, батюшка. Раб Божий Валерий, благословите.
0: Бог благословит, слушаю вас.
1: Батюшка, такой вопрос. Вот у меня товарищ страдает алкоголизмом. Вот, и всякий раз как бы помогаю ему, капельницы устраиваем ему, все, вот, жертвую денег на него, как бы, ну, скажем, не жалею. Но вот сейчас очередной случай такой тоже случился. Вот, он впал в зависимость, и вот сам себя спрашиваю, понимаете, каждый раз я как бы это делаю как по милости, так и все-таки по жертвенности, из-за скупости, из-за всех других причин, что вот и денег жалко, и вот это. И вот сейчас вот в очередной раз как бы вот он тоже сорвался, пьет, и я вот думаю, Господи, помогать мне ему или не помогать, вот. жертва, что это плохо, надо по милости всегда поступать. Вот. Вот хочу с вами поделиться вот этими мыслями, если вы меня правильно поняли, вот как быть мне вот в этой ситуации.
0: Спасибо. Да, спасибо за вопрос. Нет, я понимаю, конечно, о чем вы говорите. Стоит ли продолжать, вот, да, если уже как-то, ну... Да, Христос говорит, милости хочу, а не жертвы. Да, но здесь вот ведь по любви, по дружбе, по такому отношению к своему товарищу, близкому человеку вы это делаете. И с одной стороны так. Но ведь вы же не случайно позвонили на радио-то религиозное, да? И мы никак от православного понимания вот этой зависимости не уйдем тут. Да? Его ведь лечить нужно не только физически, но и духовно, и одно с другим как-то сочетать. Да, я понимаю, что очень трудно убедить человека, что он болен. Ну, ему капельницу в очередной раз поставят, выведут его из этого состояния. А что потом? А потом опять продолжается. Да, а вот за это время сам он... Вот поверьте мне, я уж вот служу 32 года, и очень много видел этих людей, которые приходят и говорят, мы уже везде обращались, и там кодирование было, и там всякие другие, значит, уколы, там, ампулы и так далее, и ничего не помогает, вот пришел к Богу и плачет. Вот, может быть, вот с этого момента, с этого шага и начинается исцеление. Потому что он сам говорит, что я ничего не могу сделать, и никто мне, и медицина мне не может помочь, ну, потому что все повторяется. Вот у Бога прошу. Да, и если хватит твердости ему так остаться на этом, у Бога он будет просить еще и физически лечиться, и помнить, что нет этого, что зависимость вдруг пройдет. Я знал одного человека, 19 лет он капли в рот не брал, а потом увидел его, говорю, Николай, а ты вроде как-то это... Он говорит, так уже нет зависимости. Ну и... Понятно, и даже не буду говорить, чем кончилось. Тем и кончится. И вот это помнить о том, что она остается, что ты больше никогда не будешь. А признайся, вот пьяница спросить, да, ты алкоголик? Он скажет, нет, я в любой момент могу. А вот этот любой момент почему-то не настает. Вот. И поэтому нужно как-то вот эту болезнь себе признать и начать по-настоящему лечиться и духовно, и физически. Это на самом деле очень важно. Я, может быть, прописные истины говорю, но они ведь именно только так и можно что-то добиться. Одними капельницами... Я понимаю, что вот о чем еще вы спросили. Вот вы в этот раз скажете, нет, больше я не буду. Ну, и он и умрет, например, да? Как вы себя будете чувствовать? Да? Это всегда так. Знаете, вот тут уже от состояния вашей души. Я не могу даже конкретно рецепт вам сказать, как вам поступить, потому что решать вам. Да, вот это смилостно и так же. И нам задают иногда вопрос, а вот, ну, видим, что он пьяница. Так, ну, и некоторые говорят, ну, и не буду ему давать, а то он пропьет. Хорошо, ты не дашь, никто не даст, потому что он пропьет, он пойдет и кого-нибудь ограбит. Может такое быть? Может. Вот. Или наоборот, не сможет там найти эти свои 50 грамм, и еще сердце у него там становится, или что-то бывает. Вот. Тогда нужно дать. А он же пойдет, пропьет. И, понимаете, вот это не в какой-то мере не совсем разрешимая такая вот проблема. И ну, по ситуации, вот вы этого человека лучше знаете, предлагали ли вы ему обратиться там, да, в церковь, и, ну, молиться, чтобы есть, значит, такие вот врачи святые, которые помогают в этом. Это и перед иконой неупиваемой чаши, перед иконой Богородицы. Это и конечно, и Пантелеймон целителю молится, и Иоанн Кронштадтского молитва есть, да, и мученик Ванифатий, ему читается акафист по-разному. Главное, чтобы человек понял, что он болен и хотел от этой болезни исцелиться. Ну, на всю жизнь. Вот мне запомнилось однажды была какая-то передача на эту тему телевизионную, и там не наша. Там что-то в Соединенных Штатах показывали женщина-сенатор. Там спросили, сколько вы выпиваете? Она говорит, нисколько. А почему там, ну, как-то там застолье, какие-то праздники? Она говорит, нет, потому что я больна, я алкоголик. без всякого стеснения. Она это сказала, она знает, что нельзя, и она сенатор, и она, значит, занимается делами, ничего ей это не мешает. Просто она помнит, что ей нельзя нисколько и никогда. Вот когда этот человек себе это скажет, тогда он сможет встать на ноги. Да. Ну, наверное, так попробую я еще на один вопрос ответить, едва ли успею. Но, может быть, начнем. Вот. Всю жизнь я ощущаю себя, как будто с кем-то соревнуюсь. В ведении хозяйства, в устроении очага, в соблюдении здоровья, внешнего вида, воспитании детей, в выполнении служебных обязанностей. И очень часто эти соревнования заканчиваются не в мою пользу. Как избавиться от этого тягостного чувства и начать жить, не сравнивая себя ни с кем? Ну, нередкий случай. Мы действительно вот в этом некотором состязании всегда участвуем. Там, тянемся к лучшим образцам, но хорошо, если мы тянемся и, так сказать, стараемся им подражать, чтобы стать сильнее, стать лучше, стать, ну и так далее. Да. А вот если мы начинаем завидовать, там как иногда про какую-то белую зависть говорят, не бывает ее ни белой, ни зеленой, ни какой-то там, ни в крапинку. А она бывает одна, только зависть и зависть. И это уже грех, который, в общем-то, из него... Это даже страсть, из которой произрастает очень много всего недоброго. Да. Так вот, как избавиться от этого чувства и начать вот жить без сравнения? Ну, с самого начала, как говорится. А начало всякого христианина у нас – это Евангелие. Благая весть Господа нашего Иисуса Христа. Ничего другого не скажешь. Вот мы иногда как-то так легко, может быть, относимся к этой книге, которая лежит у нас на столе. Ну, будем надеяться, да, что она настольная книга и лежит на столе. И вот лежит она и лежит. Открываем мы ее или не открываем? Мы стараемся ее не просто прочитать некоторое. Я уже вот 3 раза прочитал Евангелие. И что толку? Я прочитал, какой-нибудь эффект есть? Если есть, ну, слава Богу, и дальше читай. Вот. И мы же читаем, и сколько бы ни читали, всегда открываются какие-то новые горизонты. И там обо всем сказано. Это, ну, конечно, и в 4 Евангелии, и в послании апостолов, апостола Павла особенно. Да, вот. И вот он говорит, например... Иисус Христос в Евангелии от Матфея, 16 глава. «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами своими, и тогда воздаст каждому по делам его». Вот он что говорит, да, какая польза, если мы весь мир приобретем, мы хотим там все лучше, что-то добиваемся, вот, и я имею в виду не духовную часть, а вот такую вот благополучие, материальную часть. И что? Да, вот, а вредим мы своим при этом своей душе или нет? Вот это-то увидеть бы надо. Тогда не нужно приобретать ничего. А если это идет, так сказать, гармонично с развитием души, с ее стремлением к Богу, к своему предназначению, если мы христиане, да, вот тогда это будет на пользу. Вот, и поэтому я не случайно вспомнил, что Евангелие лежит у нас на столе, а является ли она настольной книгой, открываем ли, потому что оно не должно быть отвлеченным чтением. Это ведь, повторюсь, не простая книга, которую просто прочитали и на полку поставили, а это руководство к действию для каждого человека, причем независимо от времени, в котором он живет. Это говорит Христос, и ничего важнее, чем спасение души в вечности, да, ничего важнее этого нет. Никакие блага земные, ничего, вот мы вот про вечность забываем, что не кончится все на земле, что мы душу подготовить должны здесь. Вот, и поэтому по сравнению с этим, вот, да, вот на этом пути спасения, по сравнению с этим, конечно, что значит наше соревнование, такие-то усилия, там, быть первыми в приобретении каких-то земных благ, которые не стоят ничего, если мы, ну... ставим их достижения, на самом деле, на первое место, а они действительно ничего не стоят. А для чего живет человек? Ну, вот апостол Павел говорит в послании к римлянам, а живем ли? Для Господа живем. Я вот цитирую это, наверное, из передачи в передачу очень часто, вот эти слова апостола Павла, потому что они очень важны, только чтобы опять неотвлеченным принимали как-то не только разумом, но и сердцем, да? А живем ли? Для Господа живем. Умираем ли? Для Господа умираем. И потому живем или умираем? Всегда Господне. 14 глава послания к римлянам. Вот это наша главная победа – жить для Господа и умереть для Него. Так просто и необыкновенно сложно. Но мы же помним, что никто нам легкого пути и не обещал. Прервемся на некоторое время, потом вернемся в студию.
2: Знак вопроса.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Дорогие друзья, 6 августа, в день открытия выставки-ярмарки «Нижегородский край. Земля Серафима Саровского», мы приглашаем вас на музыкально-поэтический спектакль «Радиообраз. Цветы царской России», приуроченный к трагической дате нашей истории – расстрелу царской семьи. В постановке прозвучат отрывки из писем и дневников императора Николая II, императрицы Александры Федоровны, великих княжон. В спектакле принимают участие ведущие «Радиообраз» и лауреаты всероссийских и международных музыкальных конкурсов. Спектакль «Цветы царской России» – это не только воспоминания о прошлом, но и приглашение задуматься о неприходящих вечных ценностях, о святости семьи, любви, верности Отечеству, милосердии и вере. Ждем вас 6 августа в 16:30 на Нижегородской ярмарке, павильон номер 1, вход свободный.
3: Слушайте в эфире «Радио Образ» программу «100 лет тому назад». В ней мы отматываем время на 100 лет назад и рассказываем вам о том, что писали нижегородские газеты в прошлом веке. Это подлинные новости и публикации из старинных газет, порой откровенно пропагандистские, зачастую наивно-романтические, иногда даже не очень грамотные, но, как правило, искренние и человечные. Из программы слушатели узнают о том, что интересного и любопытного происходило тогда в нашем городе, стране и мире. Все, что волновало людей прошлого века. В эфире «Радио Образ» по понедельникам в 11:10 и 17:10. Повтор по четвергам в это же самое время. Настраивайте приемник на 98 FM для того, чтобы прикоснуться к истории и окунуться в то, чем жили люди 100 лет назад.
4: 100 лет назад. Слушайте «Радио Образ» в Нижнем Новгороде на 98.0 FM.
5: Вы слушаете повтор программы «Знак вопроса».
6: Знак вопроса.
4: Знак вопроса.
7: Продолжается программа «Знак вопроса». Ведущий программы протоиерей Владимир Гофман. Пришел такой вопрос. Можно ли давать деньги в долг, если уверен, что деньги пропьют? И еще вопрос, что важнее, постдуховный или телесный? Спасибо. Ну, насчет денег в долг сначала я попробую ответить. Да, об этом в Священном Писании говорится, что если у тебя просят, дай. И только не думай, что они вернутся. И, ну, я уж не говорю даже, что они там с прибылью вернутся иногда, там дают с процентами. Но об этом и речи не может идти. Даже так, если попросили, ну, человек... может нуждаться. Мы пока не говорим, с какой целью, известна она или нет. Попросили, просящему да, дается. Вот. И потом не ждешь, что верну. А то потом начинаются, как бывают, разные мероприятия по возврату этого долга. Но это уже будет совсем не по-христиански. А по-христиански да, должны дать. Потом, насколько мы уверены, что эти деньги пропьют? И исходя из своего, можно дать деньги в долг и остаться самому без денег. Детям есть нечего будет, потому что долг не возвращают и свои деньги отдал. На лечение, там, на какие-то такие вот очень важные проблемы. И если есть такая возможность, то, конечно. Вот. А быть уверенным, что пропьет, это значит совсем не доверять людям. Ну, тут тоже по ситуации. Может быть, и тот, кто задал вопрос и знает, что будет так, тогда уж он сам и решит. Вот. А вот второй момент, значит, что важнее, постдуховный или телесный, то тут разделять нельзя, потому что одно без другого просто не бывает. Духовный пост для спасения нашей души важнейший, конечно, но он не может быть... об этом много мы говорили, об этом писал в аскетических опытах святитель Игнатий Брянчанинов. Можно посмотреть, он пространно очень об этом хорошо сказал, что вот когда тело тоже, значит, испытывает вот эти трудности, это помогает и духовному посту. Поэтому для души оба поста важны, и разделить их ну никак нельзя. Не будет человек поститься телесно, он не будет поститься и духовно, так просто не бывает. У нас это связь такая очень крепкая души и тела. У нас звонок есть. Слушаю вас, говорите.
6: Здравствуйте, отец Владимир.
7: Здравствуйте.
6: Благословите раба Божия Людмила.
7: Бог благословит, Людмила, слушаю вас.
6: Я ваша постоянная слушательница. И, во-первых, хочу поздравить вас сегодня с именинами.
7: Да, спасибо, здоровья, Господи.
6: Радости, да. Пожелать всего благопотребного к душевному спасению. И многое лето вам, отец Владимир. И у меня такой вопрос. Я инвалид второй группы по зрению. В своем храме я знаю, где находится какая-то икона, и молюсь. А вот если я в паломничество поехала и другой храм, я, естественно, не вижу. Просить кого-то, ну, это как-то нереально, да, сказать мне, что это за икона. Икон много. Вот, такого человека у меня нет, который бы ходил и мне все показывал и рассказывал. Поэтому я просто подхожу и молюсь Господу, молюсь Богородице и всем святым в каждой иконе. Вот правильно я так делаю? Но другого варианта я просто не знаю.
7: Вы делаете... Да, спасибо за вопрос. Вы делаете совершенно правильно. Потому что кому бы мы ни молились, кому бы ни обращались, к святому, который, святому или там, к Пресвятой Богородице, да, которые имеют благодать помогать в наших каких-то немощах, там, бедах и так далее, но все равно мы же просим, чтобы он у Господа и спросил, и ну, донес наше желание. Решает все податель всех благ Господь наш Иисус Христос. Он и врач, и душ, и телес, и вы это понимаете, я вижу, и правильно делаете, раз по-другому не получается. Но есть еще один небольшой, мне кажется, вот сейчас показалось так, способ, что ли, когда вы же с кем-то приезжаете в паломническую поездку и наметили, значит, что, ну, и знаете, что в этом храме есть например, икона или там частица мощей Пантелеймона Целителя, да? Вы же можете сказать кому-то, с кем вы едете, что, ну, проводите меня к этой иконе. И вам к ней конкретно и приведут, скажут, вот здесь вот ковчег там с мощами Пантелеймона Целителя или там Макария Лунжинского, ну и так далее. И вы конкретно сможете, зная, куда вы едете, знаете, какие святыни там есть, и выберете для себя там 2-3, чтобы никому там, да, не докучать, нам кажется, что мы своими там вопросами, вот, то, конечно же, вас проводят к этой основной святыне этого храма. А так вы поступаете правильно. Господу мы молимся. Вот еще такой... Вы, как писатель, скажите, пожалуйста, как следует оценивать христианские мотивы в творчестве Пастернака? Спасибо. Это Евгений задает вопрос. Об этом можно... Я вот себе, знаете, записал, потому что иногда требуется чуть поподробнее поговорить о том или ином вот, прозвучавшем вопросе. Вот и также и с Пастернаком. У каждого из нас, и у пишущих, и у читающих, да, есть, конечно, свои любимые писатели, и мы к ним не раз перечитываем, обращаемся, вот, и знаем уже о них многое, да. Вот Пастернак у меня не входит в число моих любимых, там, но я... Понятно, что как филолог я то, что нужно было, его прочитывал. Вот. Есть замечательное стихотворение, и не одно стихотворение на тему, да. Вот, особенно Марии Магдалины, да, у людей пред праздником уборка. Вот этот стих, там, конечно, он очень трогает сердце, и он очень точный, ничему не противоречит. Так, но я думаю, что вопрос-то все-таки больше о прозаических произведениях, там, да, «Доктор Живаго» и так далее. Но я обещаю, что об этом скажу чуть... ну, и вас привлеку еще раз послушать нашу программу. Вот, в следующий раз я себе пометил вот об этих мотивах в творчестве Пастернака, скажу немного подробнее. Потому что и другие вопросы есть. Вот, например, такой. Я человек общественный, пишет нам автор. Всегда во всем участвую, стремлюсь помочь, когда просят. А мой муж, напротив, предпочитает сидеть дома, чтобы его никто не трогал. Его позиция, мне кажется, эгоистичной. Но не знаю, как внушить ему, что нельзя взращивать в себе мещанский дух, заниматься только своей жизнью. Ведь Евангелие призывает нас подтверждать свою веру делами, заботиться о ближних. Ну, спор нет. Конечно же, призывает нас к этому Евангелие. И ничего тут нового я на этот вопрос едва ли скажу. Ничего, наверное, не скажу. Потому что здесь тут понятно, что, понимаете, у нас один путь всегда есть с нашими близкими. Это личный пример. Да, если вы пытаетесь внушить кому-то, ну и мужу, там, или жене, или там, детям, в частности, что нужно жить по-другому, ну... Вам нагрубят, скорее всего. Скажут, и сам разберусь там. И добавят еще что-нибудь, да? Вот. Потому что, ну, к сожалению, люди вот такие вот наставления не любят слушать. А вот пример, да, вот муж ваш, например, да, если он прежде всего видит, что вы бескорыстно и не по

делать так. Это так, потому что так же с детьми, там мы требуем от них, там, ну, не раз встречался, ставлю его на молитву, а сами молятся, мне некогда. Пусть мой ребенок уже привыкает к молитве, так он не видит, что вы молитесь, как он привыкнет к молитве-то. Ну, это же вот закономерность такая, да. И не обязательно повторять там то, что делаете вы, но по мере своих сил как-то быть с Христом, ближе к Христу быть. Вот апостол Иаков, да, вы вспомнили правильно, в своем послании говорит, хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Вот он назвал, да, кто думает, что можно без дела обойтись, да, он называет его неосновательным человеком. Ну что нет фундамента, да, у этого человека. А вот тут вот, если ты говоришь, что у тебя есть вера, значит, нужно показывать ее. Показывать не для того, чтобы показать, а чтобы ее укрепить, чтобы быть на самом деле, быть, нести вот тот крест, который нам Господь дает. Иногда крест только отождествляется с какими-то супертрудностями, какими-то невозможными болезнями и так далее. И это бывает, это другое дело, смиренно мы и это несем. Но это еще и обязанности христианские. Ну, почитайте заповеди блаженства, Нагорную проповедь, сразу станет понятно. Вот. Но заставить добрые дела мы никого не сможем. Насильно никто делать добрые дела не будет. Вот. А если там, чтобы отделаться от наставляющего, то это будет, конечно, не по-христиански. А тот, кто делает их не на показ, потому что не делать их не может. Вот это самое главное. Если это есть у человека, то, ну, можно только как-то с радостью это принять и поучиться у него. Потому что, на самом деле, мне доводилось таких людей встречать. Они без этого не могут. Они вот родились так. А кто-то не родился так, но его, он имеет возможность себе это воспитать. И это тоже получается у тех, кто искренне этого желает. Вот такой вопрос у нас еще есть. Жизнь наша имеет такую скорость и бег, что еле успеваешь выполнять самые необходимые дела на работе и дома. Вследствие такого ритма у меня почти никогда не бывает мира, тишины, спокойствия сердца. Как уравновесить свое духовное состояние? Ну, если уж вот так вот, да, то есть такой бег... И не успевается делать дела там дома, на работе, и все это вот в такой вот суете, то нужно остановиться прежде всего, еще и до того, как остановит скорую помощь. Потому что и такое может случиться от вот такого вот. Есть грех такой, я думаю, может быть, автор письма знает это. Называется он многозаботливость. И вот человек суетится, иногда и сделать толком ничего из-за этого не получается у него. Да. А ведь он же сам себя позволяет втянуть в этот ритм. Да. Почему? Почему? Потому что мы не умеем какие-то приоритеты расставлять. И не просто приоритеты, там, что сделать раньше, а что позже, а определять для себя главное. Да, и понять, для чего мы живем на этом свете. Для того, чтобы выполнить работу, да, и оставить потомство, то возникает вопрос, а чем мы от животных отличаемся? Они тоже, ну, валы там пашут землю, и там кто-то, да, вот, потомство оставляет тоже весь животный мир. Но мы чем-то отличаемся от них? Да, отличаемся. Поэтому вот понять это для себя, что не для этого мы родились, да, и не для этого живем. Вот. А для чего-то более важного? Конечно, для более важного. И к тому же мы не сами по себе, мы Господни. Да? И я вот в первой части цитировал слова апостола Павла. Конечно, и живем, умираем всегда. Для Господа умираем, и живем для Него, и умираем для Него. С Ним вместе. Да? А вот что говорит еще Христос. Вот такое есть высказание. «Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мной, тот недостоин меня». Это 10 глава Евангелия от Матфея.
Вот так вот разделить человека с отцом и матерью. И враги человеку домашние его. Вот как

0: когда люди первый раз, кто читает Евангелие или слышит это во время чтения, ну, на службе, там, на литургии и так далее, вот, для него это шокирующие слова. Он говорит, как это так? Как это враги? Мои близкие, тех, кого я люблю больше всего, они враги? Когда они становятся врагами? Да. Вот на первый взгляд нам эти слова кажутся жестокими. Да. А ведь говорит это Христос, тот, кто сам есть любовь. Да. А вот если мы поймем, о чем эта речь, и когда становится врагами человеку домашние его, то сумеем и остановиться. Ну, понятно, что какие-то приложим определенные усилия, вот, и поймем, какой же у нас крест, и возьмем его, и понесем по трудной дороге за Христом, для чего мы и существуем. И не только для того, чтобы просто накормить семью, одеть, обуть. Это тоже нужно, конечно. Но если это становится главным, тогда человек отступает от Христа. Это нужно понять для себя. Для того мы и читаем Евангелие. И не просто только Евангелие читаем, но читаем еще и то, что рядом лежит у нас всегда толкование на Евангелие. Так как святые отцы, тот или иной. Вот этот же момент, да, когда враги человеку домашние его. Ну, вот он как это прочитает, скажет, ну, все, я тогда, мне не надо ничего, никакого креста нести я не хочу, потому что я люблю больше всего на свете, люблю своих детей. И там, да, вот так, или родителей. Ну, так прочитайте, как объясняют это святые отцы, это святоотеческое понимание, да, богословы. Не случайно 2000 лет это звучит, и звучит для нас, для каждого поколения, живущего на земле. Вот так вот, вот такие у нас были вопросы. Еще есть у меня один вопрос. Но он тоже, казалось бы, очень часто его задают. Но, тем не менее, разные у нас слушатели, и, видимо, все равно это многих беспокоит. Зачем нужно ходить в храм? Можно ли, если веруешь в Бога, молиться дома? Разве Бог обитает в храме, а не в душе? Ну вот, ну действительно, я думаю, что... И, конечно, и каждый себе задавал этот вопрос, но в той или иной там степени. Но Бог, конечно, с нами всегда. Да, он и сам сказал, я с вами во все дни до скончания века. Помним это все. 28 глава от Матфея. Вот. И молиться ему можно в любом месте. Хоть в лесу, хоть на реке, хоть дома. А почему же тогда, задаемся вопросом, да, почему же тогда много тысячелетий люди посещают храмы? Я имею в виду и до христианства, и во все, даже культовые какие-то моменты там в каком-то первобытном общинном строе находят археологи. Вот. И посещают люди храмы и места, где предполагается особое присутствие Бога. Уже потому, что и сам Бог так заповедовал. Вот открываем книгу «Исход», 25 глава. Вот что там написано. «И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди них. Все сделайте, как я показал тебе, и образец скинии, и образец всех сосудов». То есть это вот походный храм скиния, который, по словам Господа, Моисей, когда они в пустыне, уйдя из Египта, находились 40 лет. Вот этот, в этом храме совершалась молитва. И тогда, и до этого. И, по-моему, Геродот писал, если не ошибаюсь, Геродот или у Плутарха. Вот память подводит. Но кто-то вот из древних историков, философов о том, что рушатся стены, рушатся там какие-то здания, проигрываются войны, льется кровь. Но всегда остается молитва, которая совершается в той или иной степени и приносится жертва Богу. Когда-то была кровавая жертва, после Христа бескровная жертва, но тем не менее человек всегда вот эту связь с небом чувствует и должен чувствовать. А в храм нужен, в нем совершается вот общая молитва. Для этого мы собираемся все вместе, по примеру апостолов. Да, вот апостол Лука говорит, и пребывали всегда, когда, да, уже вознесение Христа совершилось. Вот, и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Вот. Не где-то они собирались. Были в храме апостолы. Хотя храм был, да, ветхозаветный, ну, Иерусалимский храм. Но они были там. Хотя уже 3,5 года учил их Евангелие Царства Христос. Вот. А наше оправдание лени, что, дескать, я помолюсь дома, что Бог у меня в душе, и я вот там ничего нового там не услышу, а там вот душно, а там вот бабушки разговаривают и не молятся. Вот. Это все-таки вот эти оправдания действительно лени свои, они основания не имеют никакого. Обычно такой человек и дома не молится. Ну, прочитает он, может быть, какую-то одну молитву, да, утром или вечером, или утром и вечером. Ну, и на этом заканчивается вся его религиозность. И, а если он не обращается к Богу, то какой вере, которая, да, вот... А значит, о присутствии в его душе божества речь может идти или нет? А Бог там присутствует в душе, он уверен, что Бог там присутствует. Может быть, кто-то другой там присутствует и внушает ему, что не надо в храм ходить, не надо молиться, ну и многое другое. Поэтому, чтобы убедиться, что Бог в душе находится, именно Бог, это тоже еще непростое дело. Да, мы говорим... Ведь вот еще один момент. Мы говорим, что любим Бога. А любовь, она всегда жертвенная. И вот это посещение храма, это наша тоже малая жертва. Да, мы отдаем время свое, которое мы живем, мы его проживаем. Но мы его жертвуем, я храм, на службу. Да, и это тоже наша вот, действительно малая жертва. Да, и... приходя туда, чему мы учимся прежде всего? Вот той жертвенной любви, образец которой нам дал Спаситель. Он же себя в жертву принес на Голгофе, за нас, взяв на грехи мира на себе. Ну, это вот такие вот, что ли, духовные ценности, которые нельзя забывать, которые нам необходимы. Ну и кроме того, в храме, только в храме совершаются таинства. Это и Евхаристия, и каждый день Христос зовет нас. Вот тело мое и кровь моя, причащайтесь. А кто отказывается от святых тайн? Очень просто. Мы открываем Евангелие и читаем, кто не со мной, то против меня. Вот и все. Коротко и ясно. На этом мы, наверное, сегодня завершим нашу программу. Храни вас Господь.
1: Знак вопроса.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Подготовка первого издания пьес из цикла «Времена года» в «Новеллисте» началась 13 декабря 1875 года, когда Чайковский выслал в Петербург два первых произведения, о чем свидетельствует письмо композитора. Журнал выходил ежемесячно 1 числа. Пьесы Чайковского открывали каждый номер. Чайковский любил летнюю пору в деревне и однажды писал: «Отчего это? Отчего простой русский пейзаж? Отчего прогулка летом в России в деревне по полям, по лесу, вечером по степи бывало приводили меня в такое состояние, что я ложился на землю в каком-то изнемождении от наплыва любви к природе». Все эти чувства композитор передал в песне «Косаря». «Разудись плечо, размахнись рука, ты пахни в лицо ветер с полудня». Алексей Кольцов.

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Рейнгольд Глиер. Концертный вальс для Большого симфонического оркестра.

дед Сергея Васильевича Рахманинова, Аркадий Александрович, был пианистом-любителем и автором популярных салонных романсов. Он начал учить 4-летнего внука игре на фортепиано. Рахманинов окончил Московскую консерваторию как пианист и композитор. Большое влияние на развитие композитора оказал Петр Ильич Чайковский, распознавший уже в ученических сочинениях Рахманинова самобытное дарование. В конце 1917 года Рахманинов уехал на гастроли в Скандинавию. С 1918 поселился в США и занимался преимущественно концертной деятельностью. В 1941 выступил с концертами, сборы от которых передал в помощь Красной Армии. В это же время была написана оркестровая сюита «Симфонический этап».

0: Музыкальные мгновения.
1: Как весел грохот летних бурь, когда, взметая прах летучий, гроза, нахлынувшая тучей, смутит небесную лазурь, и опрометчиво, безумно вдруг на дубраву набежит, и вся дубрава задрожит широколиственно и шумно. Как под незримую пятой лесные гнутся исполины, тревожно ропщут их вершины, как совещаясь меж собой. И сквозь внезапную тревогу немолчно слышен птичий свист, и кое-где первый желтый лист, крутясь, слетает на дорогу. Федор Тютчев.
2: Классическая музыка на радиообраз.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

0: Малая Родина.
1: Город Павлово, живописно раскинувшийся на крутом правобережье Оки, занимает особое место в истории нашей области. Это столица знаменитых на всю Россию сталеслесарных промыслов. Однако известно Павлово не только своими умельцами. Гордость и визитная карточка города Павлово на Оке – Павловский лимон. Здесь даже установлен памятник лимону на центральной площади. Это царь лимон, которого нет нигде в мире. Он занесен в Книгу рекордов Гиннесса. История павловского лимона насчитывает 150 лет. Несколько черенков были завезены сюда местным купцом из Турции в 1860 году. В те времена металлические изделия павловских кустарей были широко известны не только в России, но и во многих зарубежных странах. Скупщик карачистов имел постоянные торговые связи с Турцией, куда он поставлял изделия знаменитых павловских мастеров. Как гласит легенда, однажды турецкий паша преподнес русскому купцу необычайный подарок – несколько черенков экзотических растений, цитрусовых. Тот чудом сумел в целости довести их домой и отдал своему родственнику Елагину, который, понимая, что южные растения выживут только в теплом доме на светлом окошке, стал их выхаживать, и турецкие саженцы прижились, всем на удивление. По душе пришлись жителям города Павлово лимонные деревца с золотистыми плодами. Их стали выращивать почти в каждом доме павловчан. Местные жители полагают, что была существенная причина распространения именно лимонов. Теснота местной городской постройки не позволяла сажать возле домов сады. Наверное, именно миниатюрные компактные деревья и сама возможность выращивать их даже в небольшой избе особо заинтересовали павловских мастеров. Тем более, что в своих каморках они просиживали за работой по 18 часов в сутки, вдыхая мелкую металлическую пыль. Больше растений на подоконниках, меньше пыли. Такую закономерность пытливые мастера заприметили сразу. Из Павлова цитрусовые вскоре проникли в Горбатов, Богородск, Нижний Новгород, а затем постепенно распространились далеко за пределами Нижегородской губернии. Более 100 лет назад живой товар на расхват раскупали на шумных нижегородских ярмарках. Для справки. Павловский лимон – один из наиболее привлекательных сортов этого вида цитрусовых, выращиваемых в комнате. Это небольшой компактный куст от 1 до 1,5 метров высотой, редко может достигать 2 метров. Павловский лимон лучше растет на восточной стороне, на южных окнах часто обгорает от прямых солнечных лучей. Он легко размножается зелеными черенками. В советское время, в 1935 году, наркомземом СССР в городе Павлове было создано промышленно-показательное цитрусовое хозяйство. Появился и опорный пункт по изучению и размножению павловского лимона. Цитрусовое хозяйство города Павлова процветало. Со всех концов страны поступали многочисленные заявки на высылку саженцев, а на страницах многих журналов нередко появлялись статьи о павловском лимоне, о его значении и перспективах широкого использования. Павловский лимонарий в довоенные годы был основным рассадником горшечной культуры местного лимона, но его производственная деятельность продолжалась недолго. В связи с трудностями военного времени, недостатком топлива, стекла для ремонта теплиц, отсутствием нужного количества рабочей силы, он был ликвидирован. Размножением павловского лимона, начиная с 1939 года, занимались цветочные оранжереи города Горького. Ставилась задача обеспечить посадочным материалом любителей цитрусоводов большого города и его окрестностей. Но осуществлению намеченных планов помешала война. И только в 1946 году коллектив оранжереи Кировского района Горького возобновил работу по размножению лимонов. Оранжерея не только реализовывала саженцы через цветочные магазины, но и начала высылать их почтой в другие города России. Летом 2005 года к дню города Павлова в сквере на площади Базарной был установлен мемориал «Павловский лимон», посвященный городу и его историческим традициям. Почти полтора века спустя лимон стал одним из официально признанных символом Павлова.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио Образ».

1861 год. Начинающий композитор Николай Римский-Корсаков знакомится с уже известным композитором, пианистом и дирижером Милием Балакиревым. Эта встреча стала не просто значительным событием в жизни Римского-Корсакова, она предопределила его будущность как музыканта. В то время в Балакиревский кружок, который позднее стал называться «Могучая кучка», помимо его главы Балакирева и самого Римского-Корсакова входили Кюи и Мусоргский. Балакирев руководил работой более молодых коллег, подсказывал верные композиторские решения для создаваемых ими сочинений, помогал с инструментовкой. Общение с Балакиревым расширило прежде всего кругозор Римского-Корсакова. «Познакомившись с Балакиревым, — писал он, — я впервые услыхал от него, что следует читать, заботиться о самообразовании, знакомиться с историей, изящной литературой и критикой. За это спасибо ему». Балакиревский кружок сыграл большую роль в формировании мировоззрения композитора. Как отмечают исследователи его творчества, именно в этой обстановке целеустремленной музыкальной деятельности членов кружка Римский-Корсаков проникся задачами и интересами глинкинского реалистического направления, отчетливо осознал свое назначение как русского композитора. Об этом можно судить и по одному из его писем начала 60-х годов. «В России музыка только что начала с Глинки свое развитие. И все русские музыканты не идут, а летят вперед. Я бы должен поддержать это развитие музыки в России. Из меня вышло бы много».

Система, по которой Балакирев готовил молодых композиторов-кучкистов к самостоятельной творческой деятельности, заключалась в том, что он сразу же предлагал большую ответственную тему, а дальше под его руководством, в совместных обсуждениях, параллельно с изучением произведений крупнейших композиторов, решались все возникавшие в процессе сочинения сложности. 17-летнему римскому Корсакову Мили Балакирев посоветовал начать с симфонии. Так, под влиянием и руководством своего наставника, римский Корсаков начинает работать над своим первым крупным сочинением. Творческая работа шла параллельно с экзаменами в морском кадетском корпусе. Выпуск «Мой в гардемарины» состоялся в 1862-м. Гардемарин назначался в двухлетнее плавание для практики. Мне предстояло двух-трехлетнее путешествие, разлука с Балакиревым и другими музыкальными друзьями и полное отлучение от музыки. Не хотелось мне за границу. Сойдясь с балакиревским кружком, я стал мечтать о музыкальной дороге. Я был одобрен и направлен кружком на эту дорогу. В то время я уже действительно страстно любил музыку. Однако обстоятельства складывались таким образом, что выбора не было. Весной 1862 года умер отец. Материальные затруднения семьи, настояние матери и брата, которые не мыслили для него другой деятельности, кроме морской службы, заставили подчиниться. И Николай Римский-Корсаков был направлен гардемарином в кругосветное плавание на военном учебном клипере «Алмаз». Утром 21 октября 1862 года «Алмаз» снялся с якоря и вышел из Кронштадта в море. Заграничное плавание длилось неполных 3 года. Клипер побывал в Англии, в Северной Америке, в Бразилии, а на обратном пути в Испании, Италии, Франции и Норвегии. Самыми сильными впечатлениями, поразившими воображение Римского-Корсакова во время плавания, были впечатления от природы. И спустя много лет он с восхищением вспоминал чудное впечатление от Ниагарского водопада. Во время стоянки клипера в Англии Римский-Корсаков сочинил «Анданте», медленную часть своей первой симфонии, построив ее на развитии народной русской песни «Про татарский полон».

Николай Римский-Корсаков был склонен считать время своего дальнего плавания потерянным, остановившим и даже грозившим совсем прекратить его развитие как музыканта. И когда 21 мая 1865 года клипер «Алмаз» прибыл в Кронштадт, настроение его было отнюдь не творческое. «Мое заграничное плавание закончилось. Много неизгладимых воспоминаний о чудной природе далеких стран и далекого моря, много низких, грубых и отталкивающих впечатлений морской службы было вынесено мной из плавания, продолжавшегося 2 года 8 месяцев. А что сказать о музыке и моем влечении к ней? Музыка была забыта, и влечение к художественной деятельности заглушено». Мичман Николай Римский-Корсаков вместе с командой «Алмаза» был переведен из Кронштадта в Петербург. Началась береговая служба и петербургская жизнь. Я стал офицером-дилетантом, который не прочь иногда поиграть или послушать музыку. Мечты же о художественной деятельности разлетелись совершенно. Однако, несмотря на свои сомнения, Римский-Корсаков опять начал посещать Балакирева. Против своего ожидания быстро освоился, стал снова сначала привыкать к музыке, а потом и втягиваться в нее. И как никогда полны сознания и смысла его слова, обращенные к матери. «Зачем иметь узкие понятия о пользе? Разве только тот полезен, кто находится на службе и получает жалованье и чины? Разве музыка – пустое занятие, вроде скоморошества и показывания фокусов?» Отвечаю решительно – нет. Нравственная польза от музыки неоспорима. С возвращением Римского-Корсакова кружок композиторской молодежи вокруг Балакирева окончательно оформился. Наступил период его самой интенсивной деятельности.

Вполне возможно, что музыкальные эксперты правы, характеризуя композиторский дебют Римского-Корсакова, первую симфонию, как сочинение незрелое, значительно уступающее по художественным достоинствам, к примеру, первым симфониям Чайковского и Бородина. Но и Чайковский, и Бородин к моменту создания своих симфоний были зрелыми людьми со значительным жизненным опытом и, немаловажно, законченным образованием. Римский-Корсаков начал работу над симфонией еще юношей, не имеющим сколько-нибудь серьезной музыкальной подготовки. И все же это сочинение стало первой симфонией композиторов «Могучей кучки», достойным дебютом и автора, и всего кружка в этом жанре. Кюи писал молодому композитору: «Вы последний явились в нашей музыкальной компании и первый написали всю симфонию. Спасибо вам». И это действительно так. Бородин закончил первую симфонию позднее по времени. Мусоргский, несмотря на требования Балакирева, не завершил свои симфонические эскизы. Да и работа самого Милия Балакирева над первой симфонией растянулась на десятилетия. Таким образом, Николай Андреевич Римский-Корсаков сразу, с первых шагов в искусстве, определил свой главный принцип отношения к творчеству, который будет ему свойственен до последних дней жизни – доводить до конца задуманное дело. 19 октября 1865 года в Петербурге под управлением Милия Балакирева была исполнена первая симфония Римского-Корсакова. По свидетельству очевидцев, успех превзошел все ожидания. Но аплодисменты перешли в овации, когда на эстраду вышел совсем еще юный, 21-летний автор в форме военного морского офицера. Весной 1884 года первая симфония была переделана и переоркестрована. В этой редакции она исполняется и поныне.

Здравствуйте. Информационный выпуск в эфире радио «Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске. В Серафимо-Дивеевском монастыре состоятся торжества, посвященные 123-й годовщине со дня обретения мощей преподобного Серафима Саровского и 200-летию обители. В Дивееве проходит 6-й межрегиональный форум православной молодежи «Радость моя». Православная выставка «Ярмарка. Нижегородский край. Земля Серафима Саровского» откроется в Нижнем Новгороде 6 августа. Подробнее об этих событиях. 1 августа в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре состоятся торжества, посвященные 123-й годовщине со дня обретения мощей и прославления преподобного Серафима Саровского в лике святых. Также в этом году отмечается 200-летие основания этой обители. 22 декабря 1826 года состоялась закладка мельниц на месте, указанном преподобному Серафиму Царицей Небесной. В рамках торжеств пройдут мероприятия, посвященные этим датам. Так, 31 июля в 16 часов в Троицком соборе обители начнется малая вечерня с акафистом преподобному Серафиму Саровскому и всеночное бдение. 1 августа в 9 часов утра будет совершена праздничная божественная литургия. Она состоится под открытым небом на площади перед Преображенским собором монастыря у раки с честными мощами преподобного Серафима Саровского. По сложившейся традиции, перед началом этого богослужения святыню перенесут из Троицкого собора. Ежегодно в дни серафимовских торжеств в Дивееве собираются архиереи, духовенство и паломники из нашей страны и из-за рубежа. Для паломников, прибывающих на торжества с 28 июля по 2 августа, традиционно работает палаточный городок, расположенный около монастыря. Его совместно организовали Нижегородская епархия и правительство Нижегородской области. Городок рассчитан на 4000 человек. В отдельных палатках обустроены часовни, медпункт, столовые. Для гостей работают полевые кухни, общественные туалеты, душевые кабины, камеры хранения, а также пункты для зарядки сотовых телефонов. Безопасность обеспечивают сотрудники МЧС, МВД и Росгвардии. Добавим, что в период с 31 июля по 1 августа в селе Дивеево для удобства паломников и гостей торжеств, посвященных празднованию Дня памяти преподобного Серафима Саровского, будет организовано движение бесплатного автобуса. Он будет следовать по круговому маршруту. Автомобильная парковка, улица Марагена, 16, центральный вход, Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь, улица Октябрьская, 14, и снова возвращаться на автомобильную парковку. Время работы. 31 июля с 8 часов утра до 20 часов, 1 августа с 8 часов утра до 16 часов. Интервал движения 30 минут. В селе Дивеево Нижегородской области, где располагается Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь, 28 июля состоялось открытие 6-го межрегионального форума православной молодежи «Радость моя». Его проведение приурочено к отмечаемому 1 августа Дню памяти преподобного Серафима Саровского. Организаторами выступают Нижегородская епархия в сработничестве с Министерством молодежной политики Нижегородской области при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и Синодального отдела по делам молодежи Русской Православной Церкви. Как отмечают организаторы форума, его целью является объединение и духовно-нравственное обогащение молодежи, обмен опытом и развитие молодежных и добровольческих организаций Нижегородской области и регионов, входящих в состав ПФО и других федеральных округов России. Общая тематика мероприятия – молодежь в обществе и культурном пространстве русского мира, патриотизм, самореализация, добровольчество, творчество, нравственность и духовность. В этом году на форум приехали более 400 человек из 56 епархий Русской Православной Церкви, расположенных в 44 регионах, входящих в состав 6 федеральных округов России. В программе форума несколько образовательных и дискуссионных площадок, встречи с известными государственными общественными деятелями, миссионерами Русской Православной Церкви, журналистами, деятелями искусства, спорта и других сфер общественной жизни, а также культурно-просветительские мероприятия и молодежные волонтерское служение участников форума на праздничных мероприятиях дивеевских торжеств. С 6 по 12 августа на Нижегородской ярмарке по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия пройдет 47-я международная православная выставка-ярмарка «Нижегородский край. Земля Серафима Саровского». Главной святыней выставки станет икона святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии, из одноименного храма, расположенного в Нижнем Новгороде. Официальная церемония открытия выставки состоится 6 августа в 14 часов. В часовне павильона номер 1 по традиции будет совершен торжественный молебен. Молебны перед иконой будут совершаться ежедневно. В торгово-выставочной экспозиции примут участие более 300 православных и светских участников из России, Белоруссии, Боснии, Герцеговины, Грузии, Израиля, Молдовы и других стран.
павильоне номер 1 Нижегородской ярмарки монастыри, храмы и 62 епархий представят изделия своих мастерских – иконы, церковную утварь, лампадное масло и многое другое. Будет предложен широкий выбор православной и художественной литературы. В павильоне номер 2 светские участники предложат широкий выбор одежды, обуви, продуктов питания, товаров повседневного спроса. В этом году программа мероприятий основана на двух важных событиях. Это год единства народов России и 1700 лет со дня принятия православия Грузии. Рядом с часовней будет размещена выставка «Иверия на Нижегородской земле», созданная настоятелем Вознесенского-Печерского мужского монастыря архимандритом Тихоном Затекиным. Ежедневно в рамках ярмарки будут проходить выступления творческих коллективов, встречи с интересными людьми, выставки книг, консультации медиков и психологов, презентации социальных учреждений Нижегородской области и многое другое. Вход свободный. С полной программой международной православной выставки ярмарки «Нижегородский край. Земля Серафима Саровского» можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор.

0: эфире «Радио Образ».
1: Хотите знать, для чего Чичиков скупал мертвые души?
2: Что такое или кто такая Анна на шее?
1: Какого цвета конь буланный?
2: Из чего шьют тюрлюрлю?
1: Тогда эта программа для вас.
2: Во вкусе умной старины.
1: Для тех, кто открывает для себя богатство русской литературной классики и отечественной истории.
2: Кто хочет лучше понять особенности прошедшей эпохи, ее законы, приметы
1: и исчезнувшие из обихода слова. Домашняя одежда.
3: Остановимся теперь на домашней одежде помещиков и отставных военных XIX века, которую носили герои русской классической литературы. Архалук – это одежда восточного происхождения, нечто вроде полухалата, сшитого в талию из цветной или полосатой ткани с застежками на крючках. В архалуках фигурирует гоголевский Ноздрев, его слуга Порфирий, вероятно, донашевый хозяйский, тургеневские помещики. Разновидность архалука называлась бешмет. С архалуком гармонировала ермолка, такая домашняя круглая шапочка, иногда с кисточкой. О герое лермонтовской тамбовской казначейши говорится:
1: к окну поспешно он садится, надев персидский архалук. В устах его едва дымится узорный бисерный чубук. На кудри мягкие надета ермолка вишневого цвета с каймой и кистью золотой.
3: В ермолках ходит Карл Иванович в детстве Льва Толстого и отец Евгения Базарова в «Отцах и детях» Тургенева. Иногда такая домашняя шапочка называлась скуфьей. Чаще всего домашней одеждой дворян служит шлафрок. Первоначально спальное одеяние, а потом то же, что и халат. Хотя на улицу и в гости в шлафроках не ходили, они могли выглядеть весьма нарядно, сшитыми на показ. Матвей Ильич Калязин в «Отцах и детях» Тургенева принимает Аркадия Кирсанова в великолепном бархатном шлафроке с кистями. Наглый Фома Опискин из села Степанчиково выходит в гостиную в шлафроке, правда, иностранного покроя, но все-таки в шлафроке. Редко выезжая из дому, иные помещики месяцами не снимали с себя шлафрока. Стегунов в рассказе Тургенева «Два помещика» зиму и лето ходит в полосатом шлафроке на вате. Шлафрок или шлафор мог быть и домашней женской одеждой. Мать Татьяны Лариной, осев в деревне, обновила, наконец, на вате шлафор и чепец. Халат был символом домашнего уюта и обывательской самоуспокоенности. Размышляя о судьбе романтика Ленского, в случае, если бы он остался жив, Пушкин представляет себе его в деревне в стеганом халате. В халате постоянно пребывает и Обломов. Гоголевский Акакий Акакьевич из шинели для экономии ходит дома в домикокотанном халате. Выходить же в халате на люди считалось признаком пренебрежения. Такое позволяет себе городничий Градобоев в «Горячем сердце» Островского. Гусар Минский в «Станционном смотрителе» Пушкина выходит в Петербурге к отцу Дуне, скромному чиновнику, в халате и скуфье. У Достоевского в «Преступлении и наказании» некую персону, явившуюся на день рождения к Мармеладовым в халате, попросту выгоняют. Как уличную одежду, халаты носили в городах только торговцы-разносчики да мальчишки, работавшие на побегушках. Так для экономии их одевали хозяева-купцы.
2: Уважая старину и постигая классику, будем оживлять многие потускневшие строки и понятия, сданные в архив нашей торопливой эпохой.
1: В программе использованы материалы книги Юрия Александровича Федосюка «Что непонятно у классиков» или «Энциклопедия русского быта XIX века».

0: Когда б вы знали, из какого сора?
1: Откуда приходят к писателю сюжеты его произведений? Как рождается замысел? Что стоит за строкой литературного произведения? Как жизненный факт становится художественным образом?
0: Авторский цикл филолога Ирины Юхновой.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня мы с вами поговорим о «Вишневом саде» Чехова, но не о всем произведении, а всего лишь об одной сцене. Эта сцена происходит во втором действии. Она крайне мимолетная, эта сцена с прохожим. Сколько бы я ни читала это произведение, не смотрела его на сцене, мне всегда кажется, что это и есть истинный финал, настоящий финал этой пьесы. Но только вынесен он не в конец произведения, а в середину. Оказывается,

свое родовое имение. Ее привозит Аня с тем, чтобы решить судьбу вишневого сада. Вишневый сад должен быть продан за долги, он может быть спасен, он может остаться за семьей. Все это еще предстоит сделать. А вот во втором действии оказывается такой промежуток между тем, что с садом надо что-то сделать, и в итоге третье, четвертое действие как раз вот это решение и осуществляется. В третьем действии продается, в четвертом герои покидают свой дом, то имение, в котором не одно поколение существовало и жило. Но вот второе действие. Читаю ремарку, где оно происходит. Поле. Старая покривившаяся, давно заброшенная часовенка. Возле нее колодец. Большие камни, когда-то бывшие, по-видимому, могильными плитами. И старая скамья. Видна дорога в усадьбу Гаева. В стороне возвышаюсь, темнеют тополи. Там начинается вишневый сад. Вдали ряд телеграфных столбов. И далеко-далеко на горизонте неясно обозначается большой город, который бывает виден только в очень хорошую ясную погоду. Скоро сядет солнце. Вот все остальные действия, первые, третьи и четвертые, проходят в доме Раневской. Сад оказывается там, за пределами, он виден из окон, или мы слышим вот этот звук топора. Видим дом, в котором еще живут люди, потом видим этот дом опустевший, когда все готово к отъезду, когда стоят баулы и узлы. А вот второе действие вынесено за пределы. Причем не только за пределы дома, но и за пределы имения. Перед нами оказывается совершенно удивительное пространство. Еще раз, поле, старая покривившаяся, давно заброшенная часовенка, камни, по-видимому, когда-то бывшие могильными плитами. И мы видим дороги. Одна ведет в усадьбу Гаева, здесь виден вишневый сад, телеграфные столбы, наступающие, наступающий город. Вот само место действия, оно как бы нам показывает, что сталкивается, что соединяется. А вот это пространство, на котором мы видим уходящую культуру дворянскую, вот эти две усадьбы, вишневый сад, дорога в имение Гаева, и вот этот новый технократический мир, телеграфные столбы, город, и вот на этом промежутке только и возможна встреча прошлого и будущего. Встреча с прохожим – это и есть встреча с будущим. А те, кто сидят на этих камнях, на этих могильных плитах, они уже вот в этом уходящем. Они еще живы, они еще говорят, они еще принимают какие-то решения, но это уже то прошлое, с которым Чехов прощается, как с культурологическим прошлым. Вот тот эпизод, когда появляется прохожий. Герои говорят, рассуждают, как всегда это у Чехова бывает, говорят об очень важных вещах. Петя Трофимов, например, говорит, человечество идет вперед, совершенствуя свои силы. Все, что недосягаемо для него теперь, когда-нибудь станет близким, понятным, только надо работать, помогать всеми силами тем, кто ищет истину. У нас в России работают пока немногие. Громадное большинство той интеллигенции, которую я знаю, ничего не ищет, ничего не делает и к труду пока не способна. Лопахин включается в разговор. Знаете, я встаю в 5:00 утра, работаю с утра до вечера. Но у меня постоянно деньги свои и чужие, и я вижу, какие кругом люди. Надо только начать делать что-нибудь, чтобы понять, как мало честных, порядочных людей. Иной раз, когда не спится, я думаю, Господи, Ты нам дал громадные леса, необъятные поля, глубочайшие горизонты. И живя тут, мы сами должны по-настоящему быть великанами. Любовь Андреевна, вам понадобились великаны? Они только в сказках хороши, а так они очень пугают. Епиходов идет, солнце село, господа. Гаев, негромко, как бы декламируя, о природы дивной, ты блещешь вечным сиянием, прекрасной и равнодушной, ты, которой мы называем матерью, сочетаешь в себе бытие и смерть, ты живешь и разрушаешь. На фоне всех этих разговоров как раз и появляется вот этот прохожий в белой потасканной фуражке, в пальто, он слегка пьян. «Прохожий, позвольте вас спросить, могу ли я пройти прямо здесь на станцию?» «Гаев, можете, идите по этой дороге». «Прохожий, чувствительно вам благодарен, Кашлинов, погода превосходная», декламирует «брат мой, страдающий брат, выть на Волгу чей стон, Варя». «Мадемуазель, позвольте голодному россиянину копеек 30». Варя испугалась, скрикивает. Лопахин сердито. «Всякому безобразию есть свое приличие». «Любовь Андреевна, оторопев, возьмите, вот вам». Ищет в портмоне, серебра нет все равно, вот вам золотой. Прохожий, чувствительно вам благодарен, уходит смех. Чей? Не героев. Потому что Варя испуганная, потому что Любовь Андреевна, что же со мной делается? Это смех вот этого прохожего. А что произошло? Вот идет человек из города.

0: города, в потасканной фуражке, в пальто, слегка пьян, декламирует, тем самым обесценивая, превращая в предмет даже такой насмешки, то, что было как бы выпистовано вот этой культурой XIX века, «Брат мой страдающий, выйдь на Волгу» — это цитата из Некрасова. То, что было целью поколения, пускай нам говорит изменчивая мода, что тема старые страдания народа, то, на что положило свою жизнь целое поколение, становится теперь объектом насмешки, даже не пустой фразой, а вот то, что тиражируется, то, что становится предметом торга, и уходит. Все, вот он мимо промелькнул, мимо прошел. И, наверное, вот могло бы этой сцены и не быть, но вот если бы ее не было, что бы исчезло, чего бы не получилось вот в этой пьесе. Я напоминаю, это идет человек другой культуры, города, идет очень уверенный в себе и довольный собой и жизнью, выискивая вот этот свой путь, и идет, судя по всему, по направлению к той станции, откуда только что идут Гаев, Лопахин, ну и так далее. Встречается с теми, кто сидит на этих могильных плитах, камнях, которые прорастают мхом. Вот то, что срастается с природой, то, что уходит в природу. И вот сама эта ситуация нас отсылает к очень интересному культурному контексту. Это такой стихотворный жанр, как эпитафия. Еще начиная с античности, все эпитафии строились на обращении к прохожему. Самый известный для нас ближайший текст – это знаменитое стихотворение Марины Цветаевой «Идешь на меня, похожий, глаза устремляя вниз, я их опускала тоже, прохожий, остановись. Прочти слепоты куриной и маков, набрав букет, что звали меня Мариной и сколько мне было лет. Не думай, что здесь могила, что я появлюсь грозя. Я слишком сама любила смеяться, когда нельзя». Вот этот контекст тут же узнается. Это встреча с прохожим, да, это всегда вот такой голос из-под земли. Это напоминание о том, что все мы смертны. И, повторяю, вот это обращение к прохожему, это буквально такой обязательный элемент эпитафии. Мы читали фрагмент стихотворения Марины Цветаевой, но вот чуть более отдаленное произведение. Это 18 век, это 1755 год, это Сумароков. «Прохожий, обще всем живущим часть моя, что ты и я то был, ты будешь то, что я». А в Александро-Невской лавре стоит плита, на которой мы читаем такое стихотворение. «Прохожий ты идешь, но ляжешь, как и я. Присядь и отдохни на камне у меня. Сорви былиночку и вспомни о судьбе. Я дома, ты в гостях, подумай о себе». Такая литературная ассоциация, которая рождается в этой сцене, она ведь говорит о многом. Что вообще перед нами? А перед нами вот эта вечная ситуация, голос из-под земли. И вот голос из-под земли – это те, кто еще, повторяю, живы, действуют, решают судьбу Вишневого сада, но судьба уже предрешена. Они на этих могильных плитах встречаются с тем, кто идет им на смену. На смену идет не Лопахин, не Петя Трофимов с этой идеей насадить новый сад. Идет вот этот, пьяный, в фуражке, обесценивший все, что было важно для уходящего поколения. Фразер, который посмеялся над ними и пошел дальше. Вот что показывает нам Чехов, когда вот дает этот фрагмент. По моим вообще ощущениям, эта сцена ключевая. Это такое обращение к тому будущему, что идет, прохожий, обще всем живущим часть моя, что ты и я то был, ты будешь то, что я. Вот это обращение к тому хаму грядущему, который и определит движение XX века. «Вишневый сад» воспринимается как завещание Чехова. Это последняя пьеса, которую он написал незадолго до смерти, которая была поставлена незадолго до того, как Чехов уйдет. И вот этой сценой он, собственно, прощался не только с жизнью, но и с культурой, той многовековой культурой, которая базировалась на очень важной системе ценностей. «Страдание другого я воспринимаю как свое». Мир, в котором важна чувствительность, в котором важны чувства, семейные ценности, вот все это уходит. А вот идет на смену тот, кого мы с вами видели. Вот такое мгновенное соприкосновение времен. А потому открытое пространство, а потому дороги. Какая-то ведущая в имение, виден вишневый сад и вот этот надвигающийся городская цивилизация, которая все это сметет, все уничтожит.
1: Когда бы вы знали... Из какого сора?
2: оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе, не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая.

без усмешек встречали все цветы на дорогах земли. Мы друзей за ошибки прощали, лишь измены простить не могли. Ничто на земле

небесах отгорели зорницы, и в сердцах утихает гроза. Не забыть нам,

0: Свидетельство о регистрации радиообраз Л номер ТУ-5201-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

0: Прогуляйся по Нижнему вместе с нами.
1: Здравствуйте, дорогие нижегородцы и гости Нижнего Новгорода. Меня зовут Лидия Гусева, и я приглашаю вас прогуляться по Нижнему Новгороду. Я нахожусь на улице Сергиевской около бывшего дома князей Кугушевых. Когда-то здесь была целая усадьба.